0: Альфа.
1: 104.1 FM.
2: Проходит время, гаснут лампы, стираются мили. Ему твердят, будь проще. Что ж, наверное, проще бы было не жить стремлением, взглянуть на мир с экранов билбордов. И он завязывал, честно, на шнурок Пикфорда. Ей снится дочка в детском кресле в салоне авто, пока вагон метро сливает всех в общий поток. Чтобы достать до звезд, не нужно загранпаспортов. Вы именно те, мы именно то.

В любое время, в любом месте. Золотые хиты на радио Альфа. Can't touch this. Can't touch this. Can't touch this.

touch this. Инструментальная музыка на радио Альфа.

0: СМИ «Радио Альфа», зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Пермскому краю. Регистрационный номер серия L, номер ТУ 591207 от 23 апреля 2018 года.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: 7 часов утра в Перми. Вы слушаете радио «Альфа». Спонсор выпуска новостей ООО «Доктор Сан».
1: Здравствуйте. В Центробанке назвали перспективным открытие вкладов по видеосвязи. В пилотном проекте участвуют несколько кредитных организаций, заявил глава регулятора Эльвира Набиуллина. По ее словам, есть требования к видеосвязи, по которой можно будет открывать вклады. Это должна быть защищенная надежная связь, чтобы мошенники не могли воспользоваться. Россияне смогут с 1 сентября получить новый налоговый вычет на долгосрочные сбережения и вернуть часть средств в зависимости от суммы уплаченных страховых взносов по заключенным с начала прошлого года долгосрочным договорам добровольного страхования жизни. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минфин. Ведомстве напомнили, что осенью вступит в силу соответствующие изменения в Налоговый кодекс России. На маркетплейсах появится обязательная проверка информации о товарах. Как сообщает ТАСС, новое правило утвердило правительство. Перед тем, как карточка появится на сайте, площадка должна будет проверить сведения, которые указал продавец. В первую очередь это коснется товаров, связанных со здоровьем и безопасностью покупателей. Для проверки будут использоваться данные из государственных реестров. Если информация подтвердится, товар допустят к продаже. Повторно ее будут проверять не реже, чем раз в 10 рабочих дней. Кроме того, продавцы смогут подтверждать право на использование товарных знаков. Новые правила начнут действовать через 90 дней после публикации постановления. В индустриальном районе Перми завершились работы по энергоинфраструктуре, и трамваи будут ездить без ограничений. Так, трамвай номер 2 из Осенцов будет следовать до Стахановского кольца, трамваи номер 11 и 12 из центра будут следовать до конечной остановки школы номер 107. Напомню, что движение трамваев Балатова закрыли из-за реконструкции на улицах Мира и Карпинского. В конце прошлого года трамваи запустили, но с ограничениями. 58% опрошенных россиян на пенсии хотели бы получать до 50 тысяч рублей на счет собственных сбережений и инвестиций. Об этом сообщает ТАСС на основе исследования. Еще 22% респондентов рассчитывают на доход от 70 до 100 тысяч в месяц. Каждый десятый ориентируется на сумму свыше 100 тысяч рублей. Наибольшие ожидания по доходу на пенсии высказали жители Москвы, Санкт-Петербурга, Красноярска, Кемерово и Ростова-на-Дону. В завершении выпуска курсы валют: доллар 77 рублей 22 копейки, евро 88 рублей 3 копейки. Зараб Ахметов, служба информации.
2: Реклама.
3: После еды тяжесть, как камень проглотила.
4: Мне знакомо. Я обратилась в клинику «Доктор Сан». У них комплексный подход. Сделали лимфодренаж, глубокое очищение, висцеральный массаж. Все без медикаментов. Появилась легкость, улучшилось пищеварение. Кожа стала свежее. И ушли лишние объемы.
3: Хочу попробовать.
4: Клиника «Доктор Сан». Пермь. Горького, 83, офис 311. Телефон 254-04-83. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Спонсор прогноза погоды на радио «Альфа» ООО «Медицинский центр «Флеболог». В Перми сейчас плюс 17 градусов. В течение дня облачно с прояснениями. К вечеру возможен дождь. Ветер юго-западный, слабый. Температура воздуха до плюс 28.
2: Реклама.
5: Сосед? А, сосед, ты чего такой грустный?
6: Болею. Варикоз замучил. А лечиться дорого.
5: Слушай, во «Флебологе» сейчас очень интересные предложения по лечению варикоза. Обращайся на Осинскую, 8. Не пожалеешь. Подробности и запись по телефону 2047-888. Медицинский центр «Флеболог». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: СМИ «Радио Альфа». Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Пермскому краю. Регистрационный номер серия L, номер ТУ 591207 от 23 апреля 2018 года.
2: Для слушателей старше 12 лет.

0: Утро с любимой музыкой на радио Альфа. 7:09 в Перми. Понедельник, начало новой рабочей недели, 6 июля на календаре. Плюс 17 градусов сейчас, в течение дня аж до плюс 29. Вот такая вот история. Мы с вами хотели жаркого лета. Пожалуйста, получите, распишитесь. С вами Антон Нагибин. Легкого пробуждения.
1: Реклама. Жилой комплекс «Мир» на шоссе Космонавтов 309А. Что это?
2: Это пространство для активности.
1: Баскетбольная площадка и воркаут-зона.
2: Это пространство для детства.
1: Закрытый двор и современные игровые комплексы.
2: ЖК «Мир». Ваше пространство для жизни в 5 минутах от Черняевского леса.
1: Телефон отдела продаж 248-53-34. Застройщик ОСЗ «Компас». Проектная декларация на наш.дом.рф. Предложение не является публичной офертой.
3: Кама Тревел приглашает в круизы из Перми от 3 до 15 дней. По Каме, Волге и малым рекам. Жаркая Астрахань, веселый Чайковский, таинственная Казань и другие направления от 20 тысяч рублей. Скидки для пенсионеров и семей с детьми. Все круизы на сайте kamatravel.ru.
4: О, Кама Тревел. Пермь, улица Ленина, 72Б. Огранец 106-694-783-57.
5: Почему автовладельцы выбирают Шинторг? Все просто. Всегда в наличии под заказ шины и диски для любых авто и спецтехники. Большой выбор, доступные цены, профессиональный ремонт шин любой сложности, оперативно с гарантией. Шинторг – это ваша уверенность за рулем. Приезжайте. Промышленная 149/3. Телефон 2-700-700. 2-700-700.
0: 7:11, время Пермска, никаких пробок на дорогах в Перми нет, есть только какие-то дорожные работы или, например, строительство на Революции в сторону бульвара Гагарина, там, где мостовой переход возводят, какие-то балки большие привезли, соответственно, одна полоса занята, но для этого времени это не проблема, если так пойдет и дальше, возможно, небольшая пробка скопится, но посмотрим, если что-то будет через полчаса очередной выпуск.

0: выпуска через пару минут. Гороскоп он на всю неделю, лунный календарь, луна была вчера шикарно просто. И новости со всего света. Речь пойдет про тираннозавра Рекса. Ученые пересмотрели его биографию.
1: Радио Альфа, 104.1 FM.
2: Призрачно все в этом мире бушующее. Есть только миг, за него и держись. Есть только миг,

0: Философская. С утра пораньше. 7 часов 16 минут. Время пермское. Призрачно все в этом мире бушующем. И по-другому и не скажешь. Луна, друзья, бывает 21 лунный день. Вчера она выглядела прям очень интересно в районе 12 часов ночи. Большая, во-первых. Во-вторых, у нее свет такой был. Где-то ближе к оранжевому. Темно. Ну, в общем, неважно. Луна в знаке рыб находится, и луна в рыбах ослабляет способность к умственной концентрации. Воображение уводит в мир иллюзий. Поэтому дела, требующие конкретики, даются с трудом. А вообще, это просто понедельник называется. Прямо сейчас гороскоп от Анны Романовой. Он на всю неделю.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Доброе утро. Сегодня гороскоп на неделю. Вена, неделя выхода из тени. Но вы получите только то, над чем трудились до этого. Никаких внезапных бонусов ждать не стоит. Тельцы. Возможно, конфликты и споры, но они в итоге окажутся полезными. Если планировались большие покупки, лучше пока повременить, не тратьте деньги. Близнецы. Вы почувствуете себя так, как будто сорвали джекпот. Неделя принесет ощущение перемены, прорыва, которого вы так давно ждали. Раки. Неделя максимально обостренных чувств и вдохновения. Вы, наконец, поверите в свои силы, знания и накопленный опыт. Львы. Время комфорта и бытовых наслаждений. Идеальная неделя для отпуска. Хотя, возможно, события, которые перевернут ваше представление о чем-то. Девы. Неделя системного разбора полетов. Вы сможете обнаружить все недостающие фрагменты пазла. Будьте внимательны к информации от других. Весы. Время быть финансово внимательными. Не стоит делать больших вложений и разбрасываться деньгами просто так. Вас может подвести самоуверенность. Скорпионы. Неделя закрытия счетов. Вам нужно избавиться от долгов и пересмотреть бюджет. Разберитесь со всеми неприятными вопросами. Стрельцы. Возможны споры или открытия, которые изменят вашу личную реальность. У вас будет возможность изменить свою жизнь, если захотите. Козероги. Придется принять несколько волевых решений. Перед каждым из них берите паузу, чтобы не наломать дров. Водолеи. Неделя планов, но не действий. Где-то точно придется отступить. Доверяйте внутреннему голосу и работайте над созданием альянсов. Рыбы. Ваши цели лежат в области партнерства и доверия. Некоторые союзы могут развалиться, но вы увидите, что это к лучшему.
1: Радио Альфа.

0: 7 часов 21 минута. Доброе понедельничное всем. И прямо сейчас узнаем, что такого интересного происходит в мире. Катя Григорьева познакомит с этой информацией.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Палеонтологи пересмотрели биографию тираннозавра Рекса. Ученые исследовали костную ткань 17 особей с помощью кросс-поляризованного света. Этот метод позволил разглядеть скрытые годовые кольца, которые раньше оставались незамеченными. Выяснилось, что хищник рос до 40 лет, а не до 25, как считалось ранее. К этому возрасту он набирал массу около 8 тонн. Но самое интересное произошло со знаменитыми 6-метровыми скелетами по имени Джейн и Питти из Музея естественной истории в штате Иллинойс. 20 лет ученые спорили, это подростки обычного тираннозавра Рекса или взрослые особи другого вида. Новый детальный анализ показал, что структура их костей принципиально отличается от классических тираннозавров. Ученые сделали открытие, а музейным работникам теперь приходится менять таблички и путеводители.
1: Радио «Альфа».

0: 7 часов 31 минута. Вы слушаете Радио Альфа. Сегодня будет жарко. Погода скажет, не поймешь этих людей. То им холодно, то им жарко. Ну, действительно, сейчас плюс 18 градусов. А сколько вот будет днем сразу же после выпуска новостей об этом от Азара Ахметова.
1: Здравствуйте. Рассмотрение законопроекта о регулировании криптовалют принесли на сентябрь. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источники. Причина в большом количестве поправок, которые поступили к документу. Центробанк России на ближайшем заседании 24 июля, скорее всего, не будет повышать ключевую ставку, считает глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин. По его словам, регулятор, скорее всего, либо сохранит ключевую ставку на текущем уровне, либо снизит ее до 14%. Яндекс.Браузер научился переводить видео с сохранением оригинальных голосов и интонаций еще 7 языков. К английскому добавились итальянский, испанский, французский, немецкий, китайский, японский и корейский. Зараб Ахметов, служба информации.
0: Спонсор прогноза погоды на Радио Альфа ООО «Гудвин». В Перми сейчас плюс 18 градусов, в течение дня облачно с прояснениями, к вечеру возможен дождь, ветер юго-западный слабый, температура воздуха до плюс 29.
2: Реклама. «Гудвин» впечатляет. Десятки сетевых магазинов, профильных отделов и интерьерных бутиков. Сотни позиций современной мягкой и корпусной мебели. Тысячи великолепных люстр, светильников и электроинструментов. Десятки тысяч наименований сантехники, плитки, обоев и штукатурки. Большое множество напольных покрытий, ковров, дверей. Известные бренды, гарантированное качество, привлекательно выгодные цены. Все, что вам нужно для завершенного интерьера. Цените свое время. Покупайте в «Гудвине». Уральская, 63.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Альфа».

0: Без 28 вы слушаете радио «Альфа». На календаре 7 число, июль месяц. И, пожалуйста, различные события, что связаны с сегодняшней датой. Ну, во-первых, День финансовой службы МВД РФ. День архитектора в России отмечается. Всемирный день развития сельских районов и Всемирный день кардиолога. Стоит ли говорить, насколько важна эта профессия? Всемирный день поцелующего вдобавок. Праздник не местный, но пусть будет, почему бы и нет. Впереди дорожная информация и исторические факты. Расскажем вам о том, как появилась вакцина от бешенства.
1: Реклама. Ах, кухня!

0: Нормальная канализация – та, про которую не вспоминаешь. Запомни одно – «Папа Септик». Автономная станция без запаха от качек переплат. Заходи на сайт papaseptic.ru и получи предварительный расчет.
1: ИП «Кригин Виктор Юрьевич», ОГРНП 325-595-8096-602.
2: Мега-распродажа в Мега-секонд-хенд! 199 рублей, 99 и 50 рублей за вещь! Только с 7 по 10 июля. Мега-секонд-хенд! ТЦ «7 пятниц».
3: Центр изготовления памятников «Черный тюльпан» предлагает большой выбор форм памятников с гравировкой, портретов, икон и памятных надписей.
4: 3D-моделирование, доставка, быстрый и качественный монтаж, установка на всех кладбищах города и края.
3: Более 9 лет на рынке ритуальных услуг.
4: Заказав памятник в компании «Черный тюльпан», вы получаете гарантию качества по низким ценам.
3: Найдете дешевле? Снизим цену. Звоните 291-95-95.
4: 291-95-95.
5: Дорожная информация на радио «Альфа», пробки в Перми отсутствует сейчас, находится в зачаточном, можно сказать, состоянии. Через полчаса будет очередной выпуск, посмотрим, что изменится. Если что-то появится, конечно, об этом расскажу вам всем. Удачи в пути.
6: Радио «Альфа» 104.1 FM.

0: 7:46. Время Пермское. Вы на волне 104.1 FM. Сейчас узнаем, чем же примечателен сегодняшний день в плане истории. Об этом расскажет Катя Григорьева, спонсор выпуска ООО «Секреты красоты».
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 6 июля 1885 года впервые в мире человеку была введена вакцина против бешенства. 9-летнего мальчика из эльзасской деревни Жозефа Мейстера покусала бешеная собака. Сельский врач посоветовал его матери везти сына в Париж к ученому-химику Луи Пастеру, который проводил опыты с возбудителем бешенства. Эксперименты на животных еще были далеки до завершения, но, понимая, что ребенок обречен, ученый рискнул и репутацией, и свободой. Он ввел Жозефу суспензию высушенного мозга, зараженного бешенством кролика, и потом вводил еще 13 дней, увеличивая дозы. Смысл метода в том, что организм тренировался на ослабленном патогене, а в будущем смог дать отпор возбудителю. Через 3 месяца и 3 дня стало ясно – мальчик здоров. Жозеф Мейстер стал первым человеком, выжившим после заражения бешенством, и всю жизнь хранил благодарность спасителю. Работал сторожем в институте Пастера, ухаживал за могилой ученого. Ну а самого французского химика Луи Пастера еще при жизни стали называть благодетелем человечества и добрым пастырем. Обыгрывая сходство звучания его фамилии и французского выражения «добрый пастырь» «Le bon pasteur».
4: Реклама.
5: Лето в городе? Пусть это будет ваш личный курорт. Клиника эстетической медицины «Секреты красоты» представляет летнюю программу «Городской релакс». Аппаратный массаж тела «Айкун», снятие мышечного напряжения, мощный лимфодренаж и ощущение легкости в теле. Всем прошедшим курс из 5 процедур мы дарим эксклюзивную процедуру «Тотальный релакс». «Секреты красоты» 208-66-33.
4: Радио «Альфа». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова.

Вокруг столетнего дуба на революции сделают ограждение. Об этом подробнее расскажем в наших новостных выпусках в начале-середине часа на радио «Альфа». Может быть, вы мимо него уже проехали, мимо этого столетнего дуба. Но об этом чуть попозже. Ну а прямо сейчас слушаем с вами диджея Грува. Естественно, это не его песня. Евгений Рудин добавил современного звучания в свое время, а написал эту тему к фильму «Мой ласковый нежный зверь» композитора Евгений Долго.

0: 7 часов и 59 минут. Вы слушаете радио «Альфа». Сейчас для вас новости.
1: Здравствуйте. Совет Федерации предложил расширить программу помощи многодетным семьям с погашением ипотеки. Сейчас родители, у которых появился третий или следующий ребенок, могут получить на эти цели 450 тысяч рублей. Сенаторы считают, что такую возможность стоит рассмотреть и для семей, где рождается четвертый и каждый последующий ребенок. При этом дополнительные средства из бюджета на эту меру выделять не предлагают. Выплата должна предоставляться в пределах уже предусмотренного финансирования, передает «Парламентская газета». Госдума может на законодательном уровне зафиксировать потолок выплат по ОСАГО на уровне 400 тысяч рублей. Об этом сообщает «Интерфакс». При этом новая норма не ограничивает начисление пени и штрафа в рассматриваемых судами спорах по обязательной автогражданке. Помимо прочего, уточняется порядок определения максимальной выплаты при оформлении ДТП по европротоколу до 200 тысяч рублей в случае урегулирования без участия сотрудников госавтоинспекции. К концу года ключевая ставка снизится до 13%, спрогнозировал для газеты «РУ» эксперт фондового рынка Александр Джиоев. По его словам, одним из факторов, на которые будет ориентироваться Центробанк при принятии решений по ставке, будет динамика цен на топливо. При этом бюджетная политика остается основным стоп-фактором, который сдерживает регулятора от более быстрого снижения ключевой ставки, добавил экономист. Вокруг столетнего дуба в центре Перми создадут ограждение. Такая мера поможет защитить участок вокруг дерева от повреждения, скоса газона и кустарников. Столетний дуб растет на Революции 3. Он был посажен возле дома номер 20 на улице Игошихинская. В прошлом году дуб был включен в реестр особо ценных деревьев в Перми. Его трижды анализировали специалисты Горзеленстрой. Однако только в этом году под деревом уже второй раз косили траву и часть посадок, повредив триммером саженцы шиповника, ободрав кору. Почти половина опрошенных школьников признались, что начинают скучать по школе еще до окончания летних каникул, около четверти уже в первый месяц, а 4% признаются, что начинают ждать возвращения в школу уже через неделю после окончания учебного года. Об этом сообщает газета «РУ» со ссылкой на исследование. Каждому третьему, кто скучает по школе, больше всего не хватает возможности ежедневно общаться с друзьями и одноклассниками, почти столько же скучают по школьным мероприятиям и общей атмосфере школы. Каждый пятый школьник признался, что во время каникул ему не хватает любимых учителей. При этом сами уроки, получение новых знаний назвали причиной тоски по школе 13% подростков. Еще 5% больше всего скучает по спортивным и творческим занятиям. В завершении выпуска курсы валют: доллар 77 рублей 22 копейки, евро 88 рублей 3 копейки. Зараб Ахметов, служба информации.
0: Спонсор прогноза погоды на радио «Альфа» ИП «Давлетшин» Рустам Рамилевич, компания «Центр металлокровли». В Перми сейчас плюс 20 градусов, в течение дня облачно с прояснениями. К вечеру возможен дождь, ветер переменных направлений слабый. Температура воздуха до плюс 29.
2: Реклама.
3: Это ладно, у меня 15. У Сереги вообще 42 метра.
4: Брехня.
3: Серега, покажи.
5: Профнастил и металлочерепица для забора и крыши. Любого размера. От метра до километра. И за один день. Центр металлокровли. Пермь. Героев Хасана 58. Телефон 256-56-00. Код города 342.
6: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
7: Радио «Альфа».

0: Утро с любимой музыкой на радио Альфа. 8 часов 10 минут в Перми. Выходные в Прикамье в плане погоды выдались просто замечательными в кои-то веки. Если вы уже планируете следующие, это абсолютно нормально.
1: Охота на отдых.
0: Радио Альфа объявляет охоту на отдых. Это конкурс, в котором каждую пятницу весь июль можно выиграть сертификат на отдых в парк отеля «Зеленина». Как же принять участие в конкурсе? Вот, пожалуйста, вам условия. Ловите специальный сигнал «Охота на отдых» на Радио Альфа. Отмечайте его смайликом в виде домика в МАКС Радио Альфа. И вы в игре 12+. Сигнал звучит трижды в день по будням. И есть такая просьба. И вместе с домиком пишите свой номер телефона, потому что он иногда скрыт, а номер телефона нам важно знать. И вот почему. Первый финал «Охоты на отдых» уже в эту пятницу, 10 июля в 15:10. Победителей списка участников будем определять с помощью генератора случайных чисел. Его имя и 4 последние цифры в номере телефона назовем в эфире. Но для того, чтобы приз стал вашим, необходимо обязательно откликнуться обратным звонком в течение 10 минут. Если победитель прослушал свою фамилию, мы выбираем следующего. Номер телефона МАКС Радио Альфа 8-906-38-104-1. 8-906-38-104-1. Партнер конкурса ИП Михалев Александр Владимирович. На правах рекламы. Уникальный парк-отель «Зеленина» с концепцией путешествий по миру. Каждый домик – это отдельная страна. От солнечной Мексики, уютной Сицилии до экзотической Танзании, романтичного Бали. Десятки фотозон и даже своя. Эйфелева башня «Зеленина» в 15 минутах от центра Перми. Голый мыс, улица Апрельская, 51. Условия игры – охота на отдых на сайте alfa.fm.ru.
1: Охота на отдых.
2: Реклама. Я предпочитаю торговый комплекс «Парковый». Ведь там огромный выбор стройматериалов. Сантехника, обои, мебель, ламинат, светильники.
3: Дорогой, ты знаешь, там можно и о скидке договориться, и профессиональную консультацию получить.
2: Так что же мы ждем? Едем на трамвайную 33.
4: Мам, хочу необычный день рождения.
5: Отлично. Идем в «Мега-арена». 500 квадратных метров виртуальной реальности. До 20 игроков сразу. Идеально для дней рождения, выпускных и корпоративов. Квесты, боевые миссии и космические приключения на выбор.
4: Мама, я тебя люблю!

0: Это был самый крутой день рождения!
1: Мега-арена. Центр праздников и развлечений. Бульвар Гагарина, 46. Ищите нас в 2GIS и Яндекс.Картах. 0+.
2: Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. На Свиязева, 39А.
3: Вау, какой у тебя шикарный сад. Ты где взяла столько красоты? Шикарные розы. Где?
4: А это что?
5: Розы на штамбе.
3: Я тоже хочу.
5: Ты что, не знаешь про город роз? Его для нас создал питомник Анны Сашиной. Там все наши побывали. Там реально город роз. Огромный ассортимент роз на штамбе, гортензий, клематисов. С ума можно сойти.
3: Куда ехать?
5: Село Протасы, улица Калужская, 9. Работает ежедневно.
1: Звукоизоляция своими руками без навыков строителя? Легко. Звукоизоляционную панель T7 Mini от компании «Геометрия комфорта» сможет смонтировать девушка, бабушка и даже ребенок. Тонкая и эффективная панель устанавливается на раз, два, три и служит долгие годы, обеспечивая тишину и уют в вашем доме. Консультации и расчет по телефону 234-60-04. «Геометрия комфорта», Стахановская, 54В.
6: На одну курицу весом где-то...
7: Новая кухня. Отличный повод чаще ужинать дома. Евразия. Героев Хасана, 56.
8: Премьера на домашнем.
9: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
8: О таком враче мечтают многие.
10: Этот красавчик свободен?
8: Но получит его только зрительницы домашнего.
10: Такие мужчины, как ты, не умеют любить.
8: Женский доктор.
11: Надо делать кесарево, или ребенок умрет.
8: С настоящим мужским характером.
12: Я здесь. Рядом.
8: Доктор, я боюсь. Сегодня в 19:00. Смотрите на домашнем. 16+.
13: Зарядка для ума и фейерверк эмоций. Все это невероятный вопрос.
14: Утром по будням на радио Альфа.
15: Для слушателей старше 12 лет.
16: Спонсор игры АО «Агросила», птицефабрика «Пермская».
17: Дорожная информация на радио Альфа. Брук в Перми трехбалльные, то есть ничего серьезного пока нет. Есть какие-то точечные проблемы, например, ДТП отмечено на круге шоссе Космонавтов Промышленное, но движению, по всей видимости, не мешает. Ну и плюс дорожные работы, судя по всему, продолжаются на Старцево, в районе заправки Лукойл, там укладывают асфальт.
14: Радио Альфа, 104.1 FM.

0: на волне 104.1 FM. Столбик термометра стремительно ползет вверх. Уже плюс 21 градус, а к вечеру, кстати, в Перми, возможно, гроза. Но есть такая вероятность. Прямо сейчас дайджест мировых событий от Кати Григорьевой.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Экономический старт определяет доходы человека на годы вперед. Это хорошо видно на примере двух поколений. Миллениалов, родившихся между 81 и 96 годами, и зумеров, рожденных после 97-го. Свежее исследование британского центра Resolution Foundation показывает неожиданный перелом. Нынешние 25-летние зумеры на старте карьеры зарабатывают на 12% больше, чем в свое время получали их старшие коллеги. А те, кто трудился в начале 2000-х, и вовсе бьют рекорды доходности для своего возраста. Причина сугубо историческая. Миллениалы выходили на рынок труда в разгар мирового кризиса 2008 года и застряли в периоде стагнации зарплат. Зумерам повезло больше. Они попали на время, когда минимальные ставки на рынке последовательно росли. Правда, экономисты советуют не обольщаться. Новая волна инфляции из-за геополитики и торможения рынков могут быстро обнулить эти успехи. К тому же статистика фиксирует, около миллиона молодых британцев до 24 лет сейчас вообще не учатся и не работают. Наша отечественная аналитика фиксирует точно такой же тренд. Доходы российской молодежи растут быстрее, чем в среднем по стране. Оборотная сторона медали тоже совпадает. Почти пятая часть молодежи не желает ни работать, ни учиться. И это при том, что дефицит кадров сейчас работает на молодых. Вопрос лишь в том, захотят ли они этим воспользоваться.
1: Радио «Альфа».
4: Реклама.
5: Ждем вас в семейном медицинском центре «Лигамед». Сурдология, лечение лор-органов, педиатрия. Проводим глубокую диагностику нарушений слуха, в том числе у детей во время ночного сна. Продажа слуховых аппаратов, гибкая система скидок, оплата электронными сертификатами, рассрочка. Телефон 2-142-143. «Лигамед». Краснофлотская, 11/2. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Кредитор АО «Т-Банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Смотри, Саня-то какие печи продает. Авторской работы.
7: А я к веникам его пригляделся. Из канадского и краснодарского дуба.
6: Дверей банных тьма. Резные, стеклянные. А какие наличники из можжевельника. Все есть для бани у Сани.
7: Значит так, берем печь, эти наличники, и чтобы все обзавидовались.
6: Магазин «Все для бани у Сани». Пермь. Васильева 5/6.
8: Молодость заканчивается. Продлевать будете?
9: Обязательно. Иду в клинику лазерной косметологии на Пушкина, 80. Цель – упругая подтянутая кожа, плотная, молодая и ровная. Решение – процедура микроигольчатого радиочастотного лифтинга. Условия – безопасность, минимальная травматизация и быстрая реабилитация.
8: Клиника лазерной косметологии на Пушкина, 80. Телефон 215-9009. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Кулинарная школа Максима Цыгвинцева. Создадим для вас незабываемый праздник. Предлагаем вам формат закрытого ресторана. Только ваша компания. Уютные студии в разных районах города. Для вас эксклюзивный мастер-класс от шефа по заранее выбранному меню. С середины мая открывается летняя терраса по адресу Горького, 22, где вы можете провести день рождения и даже свадьбу. Подробнее в ВК или по телефону в Перми. 204-36-35. 18+.
11: А вы уже слышали про шторы от Жоры? Жаркие скидки до 30% уже действуют. Шьем быстро и качественно. Утром заказали, вечером повесили. Всегда в наличии турецкие ткани, фурнитура и карнизы. Шторы от Жоры. И с установкой помогут. Ждем вас на Ленина, 94.
12: Компания «Богданов камень». Изготовление памятников из натурального камня с установкой в Перми и Пермском крае. Гранит от 31 тысячи рублей. Мрамор от 19 тысяч рублей. А также ограды, столы, лавки, облицовочные работы. Действует система скидок и рассрочка. Предоставление документов за изготовление памятников льготных категорий. Министерству обороны, ветеранам войны, участникам СВО, боевых действий, пенсионерам силовых ведомств. Звоните 2-789-444.
13: Телефон рекламной службы 259-17-00.
14: Радио «Альфа».

0: Радио Альфа. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио Альфа.

0: Только что на 104.1 FM обладательница премии Грэмми, лучший новый исполнитель, а еще 4 музыкальные премии Brit Awards и другие. Это Оливия Дин, и ее песня называется «So Easy». Это так просто, да. Послушаем сейчас новости от Зарапа Ахметова.
1: Здравствуйте. Россия и Беларусь создадут единую систему контроля качества детского питания. Об этом сообщила сенатора Юлия Лазуткина, передает парламентская газета. В рамках союзного государства планируется разработать 92 новых ГОСТа, в том числе впервые на ингредиенты для детского питания. Китай и нерка оказались самыми подешевевшими видами рыбы в России по итогам первого полугодия. Во Всероссийской ассоциации рыбопромышленников рассказали, что цены снизились до 450 и 750 рублей за килограмм, соответственно, передает РИА Новости. Россияне стали чаще расплачиваться наличными и использовать монеты. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на исследование Центробанка. По сравнению с 2024 годом, доля расчетов бумажными деньгами выросла. Зарап Ахметов, служба информации.
0: Спонсор прогноза погоды на радио «Альфа» ООО «ПСК», компания «Баня в бочке». В Перми плюс 22 градуса, в течение дня облачно с прояснениями. К вечеру возможен дождь, ветер переменных направлений, слабая температура воздуха до плюс 29.
2: Реклама.
3: Огонь и приятный жар. Пар и полный релакс. Релакс. Закажи баню прямо сейчас. Ваша будущая баня на сайте banivbochke.rf. Выберите свою баню. Звоните 202-30-62. 202-30-62. Подробности на сайте banivbochke.rf.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Альфа».

0: 8 часов 38 минут, вы слушаете радио Альфа. Сильвестр Сталлоне сегодня отмечает 80-летие, представьте себе. История Сильвестра Сталлоне – это настоящая голливудская легенда о том, как упорство превращает мечты в реальность. И его путь действительно уникален, о нем через 7 минут в исторических фактах.
1: Реклама. Лечение зубов требует серьезного и бережного подхода. Например, как в клинике «Антарс». Ведь там надежно и с гарантией, а результат проверен временем. Для ветеранов боевых действий и участников СВО в стоматологии «Антарс» действует система скидок на лечение, имплантацию, протезирование и профессиональную чистку зубов. Стоматология «Антарс». Улица Лебедева, 34. Телефон 25-55-417. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Нужно покрасить и обновить? Но вы не знаете, где можно найти все сразу, хорошего качества и по доступным ценам? Спешите в дельный магазин. Все краски и лаки для декора, для дома и дачи, для бани и сауны, по дереву и металлу, для фасада и для сада, для печей и каминов. Дельный магазин.
3: На магистральной 12Б и геофизиков 4. 0+.
4: Вас приветствует Уралтехника. Задайте ваш вопрос.
5: Мне бы онлайн-кассу и что еще там положено?
4: Вы обратились по адресу. Наша компания предложит готовые решения по автоматизации торговли. Предоставит необходимое оборудование, расходные материалы, сервисное обслуживание и ремонт.
6: Уралтехника. Петропавловская, 64. Сайт kkt.perm.ru.
7: Телефон 236-64-77.
8: ООО «Уралтехника Плюс». Город Пермь. ОГРН 104-590-035-88-00.
9: Компания «Пермь-подшипник» предлагает подшипниковую продукцию от ведущих заводов-производителей. «Пермь-подшипник». Оперативные, стабильные поставки по заявкам. Любые объемы, система скидок. В наличии и под заказ подшипники любого типа и размера. «Пермь-подшипник». Удобное сотрудничество. Звоните 263-0013. «Пермь-подшипник». Улица Хрустальная, 34.
10: Собственный дом – это живой организм, в котором все инженерные системы должны работать надежно. Сеть магазинов сантехники «Ресан» предлагает. Водоснабжение под ключ, скважинные насосы, трубы ПНД, гидроаккумуляторы с автоматикой, колодцы – все в наличии по выгодным ценам в «Ресан». Экономь рядом. «Ресан» теперь в вашем районе.
11: Банька.

0: наград.
1: Бронирование по телефону 8-908-258-28-28. ИП Полякова Ольга Олеговна. ОГРН 323-595-800-060-360. Город Пермь.
2: Учитесь плавать вместе с Боди Бум. Ваш ребенок станет сильнее, увереннее и научится плавать с первых шагов. Теплый бассейн, чистая вода, профессиональные инструкторы и бесплатное первое пробное занятие. Боди Бум на Качалова 10А 2-155-010. Подарите ребенку уверенность и радость в воде.
3: Дорожная информация на радио Альфа. Копится транспорт сейчас на Промышленной улице от Верхнебулинской до шоссе Космонавтов, на Локомотивной от улицы Фридриха Энгельса до площади Гайдара. И на Костомарском проспекте от улицы Луначарского до Ленина. Общая загруженность дорог оценивается в 4 балла из 10 возможных по версии Яндекс.Карт.
2: Радио Альфа. 104.1 FM.

0: Без 15.09 вы слушаете Радио Альфа. Сейчас исторические факты. Спонсор выпуска ООО «Секреты красоты» продолжит Катя Григорьева.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 6 июля 1946 года родился Сильвестр Сталлоне. Актер, режиссер, сценарист и продюсер. Он сделал себя сам. У Сталлоне при рождении был поврежден лицевой нерв и частично парализована левая сторона лица. В детстве сверстники дразнили его кривой рот. Он сменил несколько школ, а потом решил стать бодибилдером и кинозвездой. Поначалу долго обивал пороги киностудии, снимался в массовке в кино для взрослых, играл вторые роли и мечтал о главной. И написал ее для себя сам. Сценарий фильма «Рокки» он продавал с условием, что сам сыграет главную роль, и получил прозвище «Слай». Так его назвал продюсер. В переводе «Слай» — это «хитрый». Картина «Рокки» получила 3 «Оскара» и сделала Сталлоне звездой. «Слай» — лидер по числу номинаций на антипремию «Золотая малина». Более 30 раз был претендентом и 10 раз лауреатом. Картина с ним «Стой или моя мама будет стрелять» получила аж 3 «Золотые малины». И эту ловушку для Сталлоне устроил Шварценеггер. Он знал о плохом сценарии и специально запросил высокий гонорар, чтобы продюсеры пригласили в эту ленту Сильвестра Сталлоне.
1: Реклама.
4: Лето в городе? Пусть это будет ваш личный курорт. Клиника эстетической медицины «Секреты красоты» представляет летнюю программу «Городской релакс». Аппаратный массаж тела «Айкун», снятие мышечного напряжения, мощный лимфодренаж и ощущение легкости в теле. Всем прошедшим курс из 5 процедур мы дарим эксклюзивную процедуру «Тотальный релакс». «Секреты красоты» 208-66-33.
1: Радио «Альфа».

Это специальный сигнал игры «Охота на отдых». Прямо сейчас отправляй смайлик в виде домика в Макс Радио Альфа по номеру 8-906-38-104-1. 8-906-38-104-1. 12+.

0: Теперь в Перми есть не только фото-видеофиксация нарушений за рулем, но и фото-видеофиксация нарушения благоустройства. Об этом подробнее расскажем в наших новостных выпусках в начале, в середине часа на радио «Альфа». В ближайшее время будет невероятный вопрос, и у вас есть возможность выиграть набор куриного шашлыка в маринаде от бренда «Важная цыпа».
1: Реклама. Статус не доказывают, его выбирают. Новый дом «Ультима Сити». Новый центр твоей жизни. Квартиры бизнес-класса. С отделкой под ключ. Застройщик АО «СЗ Кортрос Пермь». Подробности на сайте perm.kortros.ru или в офисе продаж на Куйбышева 61. Проектная декларация на наш.дом.рф.
2: Бесплатное ЭКО в клинике «Мать и дитя Пермь». «Мать и дитя» – это медицинская помощь экспертного класса. А ЭКО – одно из наших профильных направлений. Приглашаем на ЭКО по ОМС из любых регионов. Процедура проводится строго после консультации со специалистом. 8 800 770 01. Пермь, Екатерининская, 64. Сайт perm.mamadeti.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Кама Тревел приглашает в круизы из Перми от 3 до 15 дней. По Каме, Волге и Малым рекам. Жаркая Астрахань, веселый Чайковский, таинственная Казань и другие направления от 20 тысяч рублей. Скидки для пенсионеров и семей с детьми. Все круизы на сайте kamatravel.ru.
4: О, Кама Тревел, Пермь, улица Ленина, 72Б. Огрин 106-594-783-57.
5: Любимый, смотри, какие тюльпаны. Прямо как пионы.
6: Красота! Где ты такие нашла?
5: В питомнике растений «Крапива Пермь». В питомнике огромные выбор. Тюльпаны, гортензии, розы на штамбе, клематисы, рододендроны, коллекцию хвойных и, конечно же, ягодные культуры.
7: Питомник растений «Крапива Пермь». Ждем вас. С нами ваш сад станет поистине уникальным. Наш адрес – деревня Шилова, улица Репина, 2. Подписывайтесь на наш официальный канал в Макс и будьте в курсе новинок. 18+.
8: Мы рады, когда ваш питомец растет здоровым. Растет и веточка. Открыты новые зоомагазины в Витаптеке на Комсомольском проспекте 70 и Черняховского 49. Покупайте все необходимое для заботы и здоровья ваших любимцев в зоомагазинах, ветаптеках, веточка. Бронирование на сайте planetazdorova.ru. Каталог «Ветаптека». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. ООО «Гудбой», город Пермь. ОГРН 120-77-00-166-453. Центр изготовления памятников «Черный тюльпан» предлагает большой выбор форм памятников из гранита и мрамора. «Черный тюльпан» – это современное оборудование, 3D-моделирование, 10-летний опыт, быстрые и качественные. Качественный монтаж на всех кладбищах города и края, а также возмещение денежных средств по льготной программе ветеранам боевых действий МВД, ФСБ, ГУФСИН. Звоните 291-95-95.
9: Черный тюльпан. 291-95-95.
1: Телефон рекламной службы 259-17-00.
2: Радио «Альфа».
1: Инструментальная музыка. На радио «Альфа».

0: 9 часов и 1 минута в Перми. Вы слушаете радио «Альфа». Спонсор выпуска новостей ООО «Доктор Сан».
1: Здравствуйте. Кая Каллас анонсировала новые санкции против России. Глава евродипломатии заявила, что рестрикции против Москвы примут из-за очередных ударов по Киеву. Ожидается, что предложения будут касаться расширения черного списка юрлиц, которые европейские власти связывают с военно-промышленным комплексом России. По словам Каллас, только усиление давления на Москву и постоянная военная поддержка Украины способны остановить атаки на Киев. Об этом пишут ведомости. В России появятся новые ограничения для самозанятых, сообщает РБК. Цифровые платформы введут лимиты в 60 часов на работу с одним клиентом. Это произойдет с 1 октября. Если исполнитель будет работать с одним клиентом больше этого лимита в течение полугода, платформа перестанет показывать новые заказы от него. Новые правила вступят в силу одновременно с законом о платформенной экономике и будут действовать до октября 2032 года. В вузах России в следующем учебном году появится новый обязательный курс «Русский язык как государственный». Об этом пишет «Известия» со ссылкой на Министерство науки и высшего образования. Там уточнили, что сейчас проект концепции дорабатывают с учетом мнения экспертного сообщества. Миноборнауки добавили, что новый предмет будет обязательным для всех факультетов и форм обучения. В рамках курса студенты будут изучать законы России, которые регулируют использование госязыка, а также разберут практику его применения. Власти Перми выделили более 3,5 миллионов рублей на покупку нового мобильного комплекса фото- и видеофиксации нарушений правил благоустройства. Такое оборудование с прошлого года использует административно-техническая инспекция города. Комплекс позволяет 18 раз увеличить количество проводимых проверок. В прошлом году за первые месяцы работы системы было зафиксировано около 1500 нарушений в содержании улиц и дорог, 105 фактов переполнения контейнерных площадок. Сумма наложенных штрафов составила почти 2,5 миллиона рублей. Из-за сильной жары Эйфелева башня стала примерно на 10 сантиметров выше. Причина – тепловое расширение металла, из-за которого построен символ Парижа. На момент открытия высота башни составляла 312 метров, но со временем после установки нового оборудования она увеличилась до 330. При изменении температуры от минус 10 до плюс 40 башня увеличивается примерно на 10 сантиметров, около 2 сантиметров на каждые 10 градусов. Когда воздух остывает, конструкция возвращается к своим обычным размерам. По словам экспертов, такие процессы не представляют опасности для конструкции. В завершении выпуска курсы валют: доллар 77 рублей 22 копейки, евро 88 рублей 3 копейки. Зараб Ахметов, служба информации.
2: Реклама.
3: После еды тяжесть, как камень проглотила.
4: Мне знакомо. Я обратилась в клинику «Доктор Сан». У них комплексный подход. Сделали лимфодренаж, глубокое очищение, висцеральный массаж. Все без медикаментов. Появилась легкость, улучшилось пищеварение. Кожа стала свежее. И ушли лишние объемы. Хочу попробовать. Клиника «Доктор Сан». Пермь. Горького, 83, офис 311. Телефон 254-04-83. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Спонсор прогноза погоды на радио «Альфа» ООО «Клиника Фомина Пермь». Акция на первичный прием женского доктора. Без очередей, спешки и лишних вопросов. Имеются противопоказания, необходимая консультация специалиста. В Перми на данный момент плюс 23 градуса. В течение дня облачно с прояснениями. К вечеру возможен дождь, ветер переменных направлений слабый. Температура воздуха до плюс 29.
2: Реклама.
5: Мам, я хочу братика.
6: Клиника Фомина. Мы поможем родиться в вашей мечте.
7: Доказательная медицина и высокие технологии.
8: Эффективность ЭКО с генетикой до 72%.
7: Клиника Фомина. Ребенок будет.
8: 248-37-19. Александра Матросова, 13.
9: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
10: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
11: Радио «Альфа».

0: 9:09, вы слушаете Радио Альфа. Начинается невероятный вопрос, 12+, и у вас есть возможность выиграть набор куриного шашлыка в маринаде от бренда «Важная Цыпа». Спонсор игры АО «Агросила птицефабрика Пермская». «Важная Цыпа» умеет быстро организовать пикник. Никаких хлопот. Купатые колбаски можно сразу отправлять прямо на решетку. Не хватило времени на маринад? Не беда, «Важная Цыпа» припасла для вас лучшие маринады. Вкусно и быстро, «Важная Цыпа» — хозяйка пикника. Итак, все это дело можете проверить сами. Но для этого нужно сначала верно ответить на невероятный вопрос. Внимание! Что чаще всего у нас дома хранится на всякий случай? Ну, по сути, просто лежит без дела. Чаще всего, кстати. Итак, что чаще всего у нас дома хранится на всякий случай, но, по сути, просто лежит без дела? 257-0107 — наш номер телефона. Буду ждать ваше предположение.
1: Реклама.
2: Это ладно, у меня 15. У Сереги вообще 42 метра.
3: Брехня.
2: Серега, покажи.
3: Профнастил и металлочерепица для забора и крыши любого размера, от метра до километра, и за один день. Центр металлокровли, Пермь, Героев Хасана 58, телефон 256-56-00, код города 342.
4: Не ставь свой бизнес на паузу. Звони в «Дизель-сервис Пермь». Производим ремонт дизельной и топливной аппаратуры под ключ. Сертифицированное оборудование. Запчасти в наличии. Гарантия. «Дизель-сервис Пермь». Доверь свой дизель профессионалам. 20 лет на рынке Перми. Звони. 2-111-540. 2-111-540.
5: Мега-распродажа в Мега-секонд-хенд! 199 рублей, 99 и 50 рублей за вещь! Только с 7 по 10 июля. Мега-секонд-хенд! ТЦ 7 Пятниц!
6: Лето. Самое время прокатиться с ветерком по Каме на речном трамвайчике. Приглашаем на групповые тематические прогулки. Саксофон на закате. Зажигательная дискотека 90-х. Детская анимация и экскурсии по берегам Камы. Расписание и билеты на сайте речнойтрамвайчик.рф.
7: ООО «Камская круизная компания». Город Пермь, Ленина, 72Б. ОГРН 114-595-805-3560. Акция действует до 30 ноября 2026 года.
8: 0+.
9: Ах,

0: Девочки, вот вам мой совет на эти выходные. Хватайте мужа и детишек. Мы едем отдыхать. Настоящий курорт в городе теперь в шаговой доступности. Курорт-сити. Санаторий, термы, отель и спа. Тут можно и восстанавливаться, и просто отдыхать всей семьей в спа. Летняя зона уже открыта. Представляете, есть бассейн с добавлением настоящей минеральной воды. Термы Плюс и Курорт-сити на Встречной 37. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Дорожная информация на Радио Альфа. Сейчас медленно машины едут по участку Промышленной улицы от Верхнемулинской до Секс-Монавтов. Это же касается локомотивной, как всегда, от Фридриха Энгельса до площади Гайдара. И на Попова есть небольшие проблемы движения. От Пушкина до Монастырской. И Монастырская, Тосинская до Попова. Общая загруженность дорог оценивается в 4 балла из 10 возможных по версии Яндекс.Карт.
2: Радио Альфа. 104.1 FM.

0: 9.17, время Пермское, самая стабильная игра всех времен народов, это невероятный вопрос, потому что она выходит каждый день с 9 до 10, и ее продолжительность зависит строго от ваших ответов. Вот как только точно поступит, сразу же и завершаем. А пока продолжается все, и у каждого есть шанс дозвониться, 257-0107, наш номер телефона. Что чаще всего у нас дома хранится на всякий случай, но по сути просто лежит без дела? Доброе утро, ваш вариант.
1: Да, доброе утро. У меня такой вариант, что это зарядки для телефонов, для старых.
0: Дома хранятся на всякий случай, вдруг пригодится. Да, угу. Потом их копится море. Но нет, это не то, не про это речь. Поэтому, кстати, производители перестали класть зарядки, чтобы они у нас не копились. И провода, и зарядки, всяких разных гаджетов. То есть, на самом деле, они просто о нас так заботятся.
1: Может быть, это обои, рулоны старые, остатки.
0: Это действительно... Такая вещица имеется, наверное, у каждого. На всякий случай, вдруг там кошка или что-нибудь еще. Но
1: или
0: это... Коробки старые.
1: Техники.
0: Да, иногда они заполняют все пространство. Балкон, например, у кого-нибудь. Или лоджию. В общем, это частенько такое бывает, чтобы потом на всякий случай сдать. Но это не то. Кстати, хочу сказать, что старые кабели и зарядки, они на втором месте находятся. Вот как раз-таки... В этой иерархии. На третьем были коробки от смартфонов и техники, вот только что назвал наш слушатель. Но что-то на первом месте есть. Что чаще всего у нас дома хранится на всякий случай, но по сути просто лежит без дела. 257-0107. Наш номер телефона.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Астрологический прогноз.
4: Доброе утро. Сегодня гороскоп на неделю. Вен, неделя выхода из тени. Но вы получите только то, над чем трудились до этого. Никаких внезапных бонусов ждать не стоит. Тельцы, возможно, конфликты и споры, но они в итоге окажутся полезными. Если планировались большие покупки, лучше пока повременить, не тратьте деньги. Близнецы, вы почувствуете себя так, как будто сорвали джекпот. Неделя принесет ощущение перемены, прорыва, которого вы так давно ждали. Раки, неделя максимально обостренных чувств и вдохновения. Вы, наконец, поверите в свои силы, знания и накопленный опыт. Львы, время комфорта и бытовых наслаждений. Идеальная неделя для отпуска. Хотя, возможно, события, которые перевернут ваше представление о чем-то. Девы, неделя системного разбора полетов. Вы сможете обнаружить все недостающие фрагменты пазла. Будьте внимательны к информации от других. Весы. Время быть финансово внимательными. Не стоит делать больших вложений и разбрасываться деньгами просто так. Вас может подвести самоуверенность. Скорпионы. Неделя закрытия счетов. Вам нужно избавиться от долгов и пересмотреть бюджет. Разберитесь со всеми неприятными вопросами. Стрельцы. Возможны споры или открытия, которые изменят вашу личную реальность. У вас будет возможность изменить свою жизнь, если захотите. Козероги. Придется принять несколько волевых решений. Перед каждым из них берите паузу, чтобы не наломать дров. Водолеи. Неделя планов, но не действий. Где-то точно придется отступить. Доверяйте внутреннему голосу и работайте над созданием альянсов. Рыбы. Ваши цели лежат в области партнерства и доверия. Некоторые союзы могут развалиться, но вы увидите, что это к лучшему.
2: Радио Альфа.

0: 9:23, вы на волне 104.1 FM. Невероятный вопрос продолжается. Чаще всего у нас дома хранится на всякий случай, но по сути просто лежит без дела. Что это такое, когда уже на самом деле названы самые популярные ответы? Старые кабели и зарядки, коробки от смартфонов и техники. Это второе, третье место. А вот что-то, кстати, на первом. Доброе утро, ваш вариант.
1: Доброе утро. Ну, например, это не коробки, а инструкция от этих вот всяких приборов и устройств.
0: У вас есть такой вот склад с инструкциями? Ну, или просто они где-то лежат?
1: Не склад, но имеется, да.
0: Ну, и пользовались вы ими? Вот так вот.
1: Ну, и, наверное, только в первое время что-то там, если прочитать.
0: А потом они просто лежат, и все, и на всякий случай. Но, по сути, без дела, это суть правильно, это... Первое место занимают инструкции по эксплуатации, данные одного из свежих опросов. Вот так вот. А так как наш слушатель предыдущий назвал второе и третье место, вот так получилось. Ну, да, но первое никто не называл. Оказывается, вот эти вот самые инструкции, у меня тоже они имеются, и, естественно, что я ни разу в жизни на них не смотрел. А даже если, кстати, и смотрел только в интернете. Иногда вот такое бывает. Какая-то, может быть, сложная техника.
1: Да, точно.
0: Как вас зовут? Представьте, пожалуйста.
1: Ирина.
0: Ирина, я вас поздравляю, кстати, вам в подарок достаточно актуальная вещь. Набор куриного шашлыка «Маринаде» от бренда «Важная цыпа». Потому что, наконец-таки, у нас вроде как погода началась, можно вот на природе где-то все это дело сделать. Расскажите, пожалуйста, где вы сейчас находитесь, чем занимаетесь? Можно пару добрых слов передать.
1: Я нахожусь пока дома, собираюсь на работу, передаю всем тем, кто меня узнал. И всем прекрасного солнечного настроения и погоды.
2: FM. Радио Альфа.
0: Ну вот, невероятный вопрос завершен. Еще раз правильный вариант ответа. Инструкции по эксплуатации. А еще у нас также часто пластиковые контейнеры, без крышки, причем зачем-то хранятся запасные пуговицы и непонятные ключи. Даже не поймешь, что этот ключ вообще открывает и существует ли этот замок. Ну пусть лежит, на всякий случай. Играйте в «Невероятный вопрос» каждый будний день с 9 до 10.
2: Новости со всего света.
3: Для слушателей старше 12 лет.
4: Палеонтологи пересмотрели биографию тираннозавра Рекса. Ученые исследовали костную ткань 17 особей с помощью кросс-поляризованного света. Этот метод позволил разглядеть скрытые годовые кольца, которые раньше оставались незамеченными. Выяснилось, что хищник рос до 40 лет, а не до 25, как считалось ранее. К этому возрасту он набирал массу около 8 тонн. Но самое интересное произошло со знаменитыми 6-метровыми скелетами по имени Джейн и Питти из Музея естественной истории в штате Иллинойс. 20 лет ученые спорили, это подростки обычного тираннозавра Рекса или взрослые особи другого вида. Новый детальный анализ показал, что структура их костей принципиально отличается от классических тираннозавров. Ученые сделали открытие, а музейным работникам теперь приходится менять таблички и путеводители.
2: Радио Альфа.
5: Реклама. В Перми появилось место, куда заезжают прицениться,
6: а уезжают на новеньком автомобиле.
5: Автосалон «Кит» на шоссе Космонавтов 356. Выбирай из более чем 500 проверенных автомобилей. Подробная техническая диагностика и гарантия на целый год. Специальные условия для первых покупателей. Автосалон «Кит» на шоссе Космонавтов. Новый взгляд на автомобили с пробегом. Телефон 8-902-406-2255.
7: Жилой комплекс «Мир» на шоссе Космонавтов 309А. Что это?
8: Это пространство для активности.
7: Баскетбольная площадка и воркаут-зона.
8: Это пространство для детства.
7: Закрытый двор и современные игровые комплексы.
8: ЖК «Мир». Ваше пространство для жизни в 5 минутах от Черняевского леса.
7: Телефон отдела продаж 248-53-34.
9: Застройщик ОСЗ «Компас». Проектная декларация на наш.дом.рф. Предложение не является публичной офертой.
10: Считайте расходы на операцию? Стоп!
11: Хрусталик-операция есть. Анализы внутри. Гостиницы и такси включено. Наблюдение после операции готово.
12: В клинике 3Z лечение катаракты без забот от 49 тысяч рублей. Подробности по телефону 8 800 533 94 64 и на сайте 3z.ru.
13: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. ООО 3Z. Лицензия номер ЛО 41 001 10 26 005 891 65 03 02 2022 года.
14: Кама Тревел приглашает в круизы из Перми от 3 до 15 дней. По Каме, Волге и Малым рекам. Жаркая Астрахань, веселый Чайковский, таинственная Казань и другие направления от 20 тысяч рублей. Скидки для пенсионеров и семей с детьми. Все круизы на сайте kamatravel.ru.
15: О, Кама Тревел, Пермь, улица Ленина, 72Б, Огранин 106-594-783-57.
16: Где владельцы домашних питомцев чаще всего покупают зоотовары? Правильно, в зоомаркетах «Веточка». Широкий ассортимент зоотоваров по привлекательным ценам. Зоомаркеты «Веточка». Все для здоровья и радости ваших питомцев. Планетаздорово.ру, ветаптека.
17: ООО «ГБОИ» 614-039, город Пермь, улица Краснова, 32, помещение 2, УГРН 120-770-016-64-53.
18: Имеются противопоказания перед применением. Ознакомьтесь с инструкцией.
19: Телефон рекламной службы 259-17-00.
20: Радио «Альфа».

0: Легендарные песни на радио Альфа от группы Queen. 9 часов 32 минуты. Сейчас новости от Зарипа Ахметова на радио Альфа.
1: Здравствуйте. Скорость движения электросамокатов на тротуарах не должна превышать среднюю скорость пешеходов и составлять 5 км в час. Об этом заявила первый зампредседателя Комитета Госдумы по защите семьи вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая, передает ТАСС. Минпросвещение анонсировали новую школьную дисциплину. Как пишут «Известия», в предстоящем учебном году дети познакомятся с предметом «Духовно-нравственная культура России». Ведомство готовит учебники. 84% автопарка в России окрашено всего в три цвета – серый, белый и черный. Для сравнения, в 1995 году на эти три цвета приходилось всего 42% машин. 30 лет назад самыми популярными цветами автомобилей были белый, синий и красный, сообщает газета.ру. Зарип Ахметов, служба информации.
0: Спонсор прогноза погоды на радио Альфа ООО «Гудвин». В Перми на данный момент плюс 23 градуса, в течение дня облачно с прояснениями, к вечеру возможен дождь, ветер переменных направлений слабый, температура воздуха до плюс 29.
2: Реклама. «Гудвин» впечатляет. Десятки сетевых магазинов, профильных отделов и интерьерных бутиков. Сотни позиций современной мягкой и корпусной мебели. Тысячи великолепных люстр, светильников и электроинструментов. Десятки тысяч наименований сантехники, плитки, обоев и штукатурки. Большое множество напольных покрытий, ковров, дверей. Известные бренды, гарантированное качество, привлекательно выгодные цены. Все, что вам нужно для завершенного интерьера. Цените свое время. Покупайте в «Гудвине». Уральская, 63.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Альфа».

0: Радио Альфа. Там, где музыка прежде всего.
1: Песен еще не написанных.

0: В свое время Полина Гагарина придала новый импульс известной композиции Виктора Цоя. Кстати, одной из последних песен Виктора — «Кукушка». И вот, пожалуйста, сейчас все это здесь у нас на 104.1 FM. Впереди дорожная информация, исторические факты. Расскажем о том, как была создана вакцина от бешенства.
1: Реклама. Статус не доказывают, его выбирают. Новый дом «Ультима Сити». Новый центр твоей жизни. Квартиры бизнес-класса с отделкой под ключ. Застройщик АО «СЗ Кортрос Пермь». Подробности на сайте perm.kortros.ru или в офисе продаж на Куйбышева 61. Проектная декларация на наш.дом.рф.
2: Любимый, смотри, какие тюльпаны. Прямо как пионы.
3: Красота! Где ты такие нашла?
2: В питомнике растений «Крапива Пермь». В питомнике огромный выбор. Тюльпаны, гортензии, розы на штамбе, клематисы, рододендроны, коллекцию хвойных и, конечно же, ягодные культуры.
4: Питомник растений «Крапива Пермь». Ждем вас. С нами ваш сад станет поистине уникальным. Наш адрес – деревня Шилова, улица Репина, 2. Подписывайтесь на наш официальный канал ВМАКС и будьте в курсе новинок. 18+.
5: Лето. Самое время прокатиться с ветерком по Каме на речном трамвайчике. Приглашаем на групповые тематические прогулки. Саксофон на закате. Зажигательная дискотека 90-х. Детская анимация и экскурсии по берегам Камы. Расписание и билеты на сайте речнойтрамвайчик.рф.
6: ООО «Камская круизная компания». Город Пермь, Ленина, 72Б. ОГРН 114-595-805-3560. Акция действует до 30 ноября 2026 года.
7: 0+. В этом костюме, как в бане.
8: Пап, ты чего? В Мэнс Луке на Сибирской 7А легкие летние костюмы завезли. Тонкая ткань дышит.
9: Я думал, там только на свадьбу и выпускной.
10: У них теперь и полы, и футболки, трикотаж, и даже кеды.
9: Пиджак на работу и поло для прогулок. Все в одном месте.
8: В Мэнс Луке.
11: Мэнс Лук. Сибирская 7А. Телефон 203-0906. perm.menslukestore.ru.
12: Без лишних слов. Профессионально и надежно. Уже 15 лет мы создаем комфортный климат в вашем авто. Компания «Автоклимат». Монтаж, ремонт любой сложности и обслуживание автомобильных кондиционеров, рефрижераторов. Всегда бесплатная диагностика и комплексная очистка антибактериальными средствами. Устранение неприятного запаха. Компания «Автоклимат». Шоссе космонавтов 312А. Телефон 2700-297.
0: Минимальная загруженность дорог в Перми на данный момент 3 балла из 10 по версии Яндекс.Карт. Лишь на промышленной от Верхнебулинской до шоссе космонавтов время проезда 9 минут. В остальном никаких сюрпризов. Вам всем удачи в пути.
13: Радио Альфа. 104.1 FM.

0: 7.48, вы на волне 104.1 FM. Сейчас исторические факты, что связаны с сегодняшней датой. 6 июля на календаре. Спонсор выпуска ООО «Секреты красоты» продолжит Катя Григорьева.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 6 июля 1885 года впервые в мире человеку была введена вакцина против бешенства. 9-летнего мальчика из эльзасской деревни Жозефа Мейстера покусала бешеная собака. Сельский врач посоветовал его матери вести сына в Париж к ученому-химику Луи Пастеру, который проводил опыты с возбудителем бешенства. Эксперименты на животных еще были далеки до завершения, но, понимая, что ребенок обречен, ученый рискнул и репутацией, и свободой. Он ввел Жозефу суспензию высушенного мозга, зараженного бешенством кролика, и потом вводил еще 13 дней, увеличивая дозы. Смысл метода в том, что организм тренировался на ослабленном патогене, а в будущем смог дать отпор возбудителю. Через 3 месяца и 3 дня стало ясно – мальчик здоров. Жозеф Мейстер стал первым человеком, выжившим после заражения бешенством, и всю жизнь хранил благодарность спасителю. Работал сторожем в институте Пастера, ухаживал за могилой ученого. Ну а самого французского химика Луи Пастера еще при жизни стали называть благодетелем человечества и добрым пастырем. Обыгрывая сходство звучания его фамилии и французского выражения «добрый пастырь» – «le bon pasteur».
4: Реклама. Лето в городе? Пусть это будет ваш личный курорт. Клиника эстетической медицины «Секреты красоты» представляет летнюю программу «Городской релакс». Аппаратный массаж тела «Айкун», снятие мышечного напряжения, мощный лимфодренаж и ощущение легкости в теле. Всем прошедшим курс из 5 процедур мы дарим эксклюзивную процедуру «Тотальный релакс». «Секреты красоты» 208-66-33.
5: Радио «Альфа». Yeah.

0: Фирмстат посчитал долю блогеров на душу населения Прикамья. Сколько их у нас? Об этом подробнее расскажем в наших новостных выпусках в начале и в середине часа на радио Альфа. Но в ближайшее время будет минута драйва, и речь пойдет про самые тихие автомобили. В каких нынче моделях самая лучшая шумоизоляция? Спонсор инструментальной музыки на радио Альфа ИП Старикова Анна Олеговна. Питомник «Анютины глазки».
1: Все растения вашего сада в питомнике «Анютины глазки». Широкий ассортимент многолетних цветов, хвойных, лиственных, плодовых деревьев и кустарников. Скидки и акции весь сезон. Ждем вас каждый день. Лобанова, Луговая 5Б.

0: 10:01 в Перми. Вы слушаете радио «Альфа». Сейчас новости.
1: Здравствуйте. На этой неделе Владимир Путин проведет совещание с членами правительства и продолжит рабочие контакты с российскими регионами. Об этом сообщил журналист Павел Зарубин. Подробности предстоящего совещания пока не раскрываются. Накануне президент России провел телефонный разговор с американским лидером Дональдом Трампом. Беседа состоялась по инициативе Вашингтона и длилась 1 час 25 минут. Это был уже четвертый телефонный разговор Путина и Трампа с начала года. В ходе беседы лидеры, в частности, обсудили ситуацию вокруг Украины и дальнейшие контакты между Москвой и Вашингтоном. Импорт бензина из Белоруссии в Россию в июне достиг рекордного уровня. Об этом пишут ведомости со ссылкой на данные Центра ценовых индексов. С 1 по 25 июня в страну поставили 140 тысяч тонн белорусского бензина. Для сравнения, за весь июнь прошлого года этот показатель составлял около 100 тысяч тонн. При этом объемы экспорта белорусского бензина в другие страны снизились. Накануне Владимир Путин подписал закон, который расширяет полномочия правительства по регулированию топливного рынка и продлевает соглашение о модернизации нефти перерабатывающих предприятий до конца года. МВД предлагает обязать людей, которые находятся под административным надзором после освобождения, в течение 3 месяца устраиваться на работу или вставать на учет в центре занятости. Такие законопроекты вынесли на общественное обсуждение, пишет парламентская газета. Ведомство рассчитывает, что эта мера поможет снизить число повторных преступлений. По данным МВД, более половины поднадзорных, в отношении которых в прошлом году возбуждались уголовные дела, не имели постоянного дохода. 84-летняя жительница Перми хотела приобрести крем для ног. В интернете она оставила свои контакты на сайте. После этого ей позвонил представитель компании доставки и попросил сообщить код из СМС для получения посылки. Когда она назвала код, ей позвонил якобы сотрудник Росфинмониторинга и предложил установить мобильное приложение. Впоследствии с ней связался якобы сотрудник Роскомнадзора и сообщил, что на ее имя оформлена доверенность на гражданку, которая находится в федеральном розыске. Он заявил, что пермячку могут привлечь за содействие вооруженным силам Украины. Под давлением аферистов пенсионерка передала курьеру 10 миллионов рублей. Когда она поняла, что стала жертвой мошенников, то обратилась в полицию. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело. 1/3 опрошенных россиян справляются со стрессом усилием воли. 27% считают, что с ним не нужно специально работать, поскольку это естественный механизм. Еще 18% респондентов предпочитают комплексный подход, воздействуя и на тело, и на психику. Тогда как 3% отмечают, что при стрессе помогает только работа с психотерапевтом, и они используют именно этот путь. Об этом сообщает газета «Рус» со ссылкой на исследование. Аналитики также выяснили, что женщины чаще мужчин воспринимают стресс только плохим. В завершении выпуска курсы валют: доллар 77 рублей 22 копейки, евро 88 рублей 3 копейки. Зараб Ахметов, служба информации.
0: Спонсор прогноза погоды на радио «Альфа» ООО «Медицинский центр «Флеболог». В Перми на данный момент плюс 24 градуса. В течение дня облачно с прояснениями. К вечеру возможен дождь, ветер переменных направлений слабый. Температура воздуха до плюс 29.
2: Реклама.
3: Сосед? А сосед, ты чего такой грустный?
4: Болею. Варикоз замучил. А лечиться дорого.
3: Слушай, во Флебологе сейчас очень интересные предложения по лечению варикоза. Обращайся на Осинскую 8, не пожалеешь. Подробности и запись по телефону 2047-888. Медицинский центр «Флеболог». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Альфа».

0: 10.11, время Пермское, вы слушаете радио Альфа. Мне кажется, если вы в эти выходные были где-то на природе и чуть загорали, я думаю, что сегодня вы ощущаете последствия того самого солнца. Насколько долго, кстати, такая погода продержится, насколько короткое то самое уральское лето, расскажу в течение этого часа. Есть у меня сведения от Пермского гидрометцентра, ну а сейчас автомобильные новости.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Минута драйва.
3: Монотонный шум в дороге – это не просто раздражитель. Он провоцирует выделение гормона стресса, из-за чего водитель быстрее устает и теряет концентрацию. Шведский журнал «Ви Биллегера» провел тест 28 популярных автомобилей на скорости 110 км в час. Его результаты опровергают стереотипы. Главный миф – что электромобили всегда тише бензиновых моделей. Абсолютным лидером рейтинга действительно стал электрический седан Volvo ES90. Однако этот результат во многом обеспечили особые шины со звукопоглощающим слоем. При этом в первую десятку по уровню тишины вошли сразу 5 машин с классическими моторами. Образцовый комфорт показали дизельный кроссовер Skoda Kodiaq и гибриды Mazda CX-60 и Kia Sportage. Что касается аутсайдеров. Если высокий уровень шума в Porsche 911 объясняется спортивной спецификой, то результаты некоторых городских моделей разочаровали. Худшие показатели у Citroёn C3, Dacia Sandero, Toyota Corolla Cross и Mini Cooper e. Итог исследования. Высокая цена и тип двигателя тишину не гарантирует. Обращайте внимание на изоляцию арок, моторного отсека и тщательно выбирайте резину.
1: Радио Альфа.
0: Об уровне доходов разных поколений. Поговорим в новостях со всего света через 10 минут.
1: Реклама. Жилой комплекс «Мир» на шоссе космонавтов 309А. Что это?
4: Это пространство для активности.
1: Баскетбольная площадка и воркаут-зона.
4: Это пространство для детства.
1: Закрытый двор и современные игровые комплексы.
4: ЖК «Мир». Ваше пространство для жизни в 5 минутах от Черняевского леса.
1: Телефон отдела продаж 248-53-34. Застройщик ОСЗ «Компас». Проектная декларация на наш.дом.рф. Предложение не является публичной офертой.
5: Собственный дом – это живой организм, в котором все инженерные системы должны работать надежно. Сеть магазинов сантехники «Ресан» предлагает. Водоснабжение под ключ, скважинные насосы, трубы ПНД, гидроаккумуляторы с автоматикой, колодцы. Все в наличии по выгодным ценам в «Ресан». Экономь рядом. «Ресан» теперь в вашем районе.
6: Лечение зубов требует серьезного и бережного подхода. Например, как в клинике.

0: «Кантарс», ведь там надежно и с гарантией, а результат проверен временем. Для ветеранов боевых действий и участников СВО в стоматологии «Антарес» действует система скидок на лечение, имплантацию, протезирование и профессиональную чистку зубов. Стоматология «Антарес», улица Лебедева, 34, телефон 25-55-417. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Мега-распродажа в Мега-секонд-хенд! 199 рублей, 99 и 50 рублей за вещь! Только с 7 по 10 июля. Мега-секонд-хенд, ТЦ 7 «Пятниц».
2: Краевая мемориальная компания. Производство и установка памятников из натурального камня в Перми и Пермском крае. Гранит от 33 тысяч рублей. Мрамор от 20 тысяч рублей. Предлагаем рассрочку и скидки. Подготовка документов для получения компенсации за изготовление памятников по льготной программе ветеранам войны, участникам боевых действий, СВО, пенсионерам МВД, ФСБ, МЧС, ГУФСИН. 2-888-255.
3: Радио «Альфа» объявляет охоту на отдых. Весь июль ловите сигнал игры и выигрывайте сертификаты на отдых. Подробности на alfa.fm.ru. 12+.
4: Телефон рекламной службы 259-17-00.
5: Радио «Альфа».

Альфа. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 104.1 FM. Радио Альфа.

0: Началась новая рабочая неделя, достаточно с высоких температур все это дело стартует, до плюс 29 градусов сегодня и вечером, кстати, в краевой столице, возможно, гроза. Прямо сейчас дайджест мировых событий от Кати Григорьевой.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Экономический старт определяет доходы человека на годы вперед. Это хорошо видно на примере двух поколений. Миллениалов, родившихся между 81 и 96 годами, и зумеров, рожденных после 97-го. Свежее исследование британского центра Resolution Foundation показывает неожиданный перелом. Нынешние 25-летние зумеры на старте карьеры зарабатывают на 12% больше, чем в свое время получали их старшие коллеги. А те, кто трудился в начале 2000-х, и вовсе бьют рекорды доходности для своего возраста. Причина сугубо историческая. Миллениалы выходили на рынок труда в разгар мирового кризиса 2008 года и застряли в периоде стагнации зарплат. Зумерам повезло больше. Они попали на время, когда минимальные ставки на рынке последовали росли. Правда, экономисты советуют не обольщаться. Новая волна инфляции из-за геополитики и торможения рынков могут быстро обнулить эти успехи. К тому же статистика фиксирует, около миллиона молодых британцев до 24 лет сейчас вообще не учатся и не работают. Наша отечественная аналитика фиксирует точно такой же тренд. Доходы российской молодежи растут быстрее, чем в среднем по стране. Оборотная сторона медали тоже совпадает. Почти пятая часть молодежи не желает ни работать, ни учиться. И это при том, что дефицит кадров сейчас работает на молодых. Вопрос лишь в том, захотят ли они этим воспользоваться.
1: Радио «Альфа».

0: Каждые полчаса на Радио Альфа выпуск новостей. Сейчас как раз-таки один из них. Зарип Ахметов продолжит далее.
1: Здравствуйте. Нехватка работников остается главным ограничением для российской экономики. Об этом заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина. По ее словам, кадровый дефицит можно частично компенсировать, если эффективнее распределять трудовые ресурсы и повышать производительность. Правительство утвердило постановление о создании оперштаба по борьбе с кибермошенничеством. Новую структуру возглавил вице-премьер Дмитрий Григоренко, сообщает Интерфакс. Представители поколения Z массово отказываются от получения водительских прав, предпочитая такси и общественный транспорт. Об этом сообщила газета Daily Mail со ссылкой на исследование. Зарип Ахметов, служба информации.
0: Спонсор прогноза погоды на радио Альфа ООО «ПСК», компания «Баня в бочке». В Перми на данный момент плюс 24 градуса. В течение дня облачно с прояснениями. К вечеру возможен дождь, ветер переменных направлений слабый. Температура воздуха до плюс 29.
2: Реклама.
3: Отдыхай, тело и душа.
4: Да чего же хороша банька наша.
5: Выбери свою баньку на сайте banyavbochke.rf.
4: Разнообразные формы и размеры, качественные материалы.
5: Сделано в Перми. Самое время заказать свою баньку. Бани-бочки на шоссе.
4: Звоните 202-30-62. 202-30-62.
6: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
7: Радио «Альфа».

0: Без 20.11 вы слушаете Радио Альфа. Вот вам прогноз на всю неделю от Пермского гидрометцентра. Сегодня самый теплый день недели и, вероятнее всего, месяца. Но вот как-то так, до плюс 32 градусов это по Пермскому краю, в Перми до плюс 29, ощущаемое, скорее всего, будет выше. В среду, в четверг плюс 26, плюс 28, и, между прочим, без осадков, а вот начиная с пятницы погодой на Урале будут править южные циклоны. Обеспечены кратковременные дожди с грозами, порывистым ветром, все как мы любим, с умеренным температурным фоном. В ближайшее время исторические факты. Героем выпуска станет Сильвестр Сталлоне. Ему сегодня исполняется 80 лет.
1: Реклама. Нормальная канализация. Та, про которую не вспоминаешь. Запомни одно. Папа Септик. Автономная станция без запаха от качек переплат. Заходи на сайт papaseptic.ru и получи предварительный расчет.
2: ИП Грикин Виктор Юрьевич. ОГРНП 325-595-8096-602.
3: Любимый, смотри, какие тюльпаны. Прямо как пионы.
4: Красота. Где ты такие нашла?
3: В питомнике растений «Крапива Пермь». В питомнике огромный выбор. Тюльпаны, гортензии, розы на штамбе, климатис, рододендроны, коллекцию хвойных и, конечно же, ягодные культуры.
5: Питомник растений «Крапива Пермь». Ждем вас. С нами ваш сад станет поистине уникальным. Наш адрес – деревня Шилова, улица Репина, 2. Подписывайтесь на наш официальный канал в Макс и будьте в курсе новинок. 18+.
6: Премьера на домашнем.
7: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
6: О таком враче мечтают многие.
8: Этот красавчик свободен?
6: Но получит его только зрительницы домашнего.
9: Такие мужчины, как ты, не умеют любить.
6: Женский доктор.
10: Надо делать кесарево, или ребенок умрет.
6: С настоящим мужским характером.
11: Я здесь, рядом.
6: Доктор, я боюсь. Сегодня в 19.00. Смотрите на домашнем. 16+.
12: Вау, какой у тебя шикарный сад. Ты где взяла столько красоты? Шикарные розы. Где?
13: А это что?
14: Розы на штамбе.
12: Я тоже хочу.
14: А ты что, не знаешь про город роз? Его для нас создал питомник Анны Сашиной. Там все наши побывали. Там реально город роз. Огромный ассортимент роз на штамбе, гортензий, клематисов. С ума можно сойти.
12: Куда ехать?
14: Село Протасы, улица Калужская, 9. Работает ежедневно.
15: Центр изготовления памятников «Черный тюльпан» предлагает большой выбор форм памятников с гравировкой, портретов, икон и памятных надписей.
16: 3D-моделирование, доставка, быстрый и качественный монтаж, установка на всех кладбищах города и края.
15: Более 9 лет на рынке ритуальных услуг.
16: Заказав памятник в компании «Черный тюльпан», вы получаете гарантию качества по низким ценам.
15: Найдете дешевле? Снизим цену. Звоните 291-95-95.
16: 291-95-95.
1: Телефон рекламной службы 259-17-00.
17: Радио «Альфа».

0: Хорошо. 10:45. Время Пермское. Сегодня в России, кстати, отмечается День архитектора, а еще Всемирный день кардиолога. Что такого исторического произошло? Об этом расскажет Катя Григорьева на 104.1 FM. Спонсор выпуска ООО «Секреты красоты».
1: Всемирная история. Для слушателей старше 12 лет.
2: 6 июля 1946 года родился Сильвестр Сталлоне, актер, режиссер, сценарист и продюсер. Он сделал себя сам. У Сталлоне при рождении был поврежден лицевой нерв и частично парализована левая сторона лица. В детстве сверстники дразнили его кривой рот. Он сменил несколько школ, а потом решил стать бодибилдером и кинозвездой. Поначалу долго обивал пороги киностудии, снимался в массовке в кино для взрослых, играл вторые роли и мечтал о главной. И написал ее для себя сам. Сценарий фильма «Рокки» он продавал с условием, что сам сыграет главную роль, и получил прозвище «Слай». Так его назвал продюсер. В переводе «Слай» — это «хитрый». Картина «Рокки» получила 3 «Оскара» и сделала Сталлоне звездой. «Слай» — лидер по числу номинаций на антипремию «Золотая малина». Более 30 раз был претендентом и 10 раз лауреатом. Картина с ним «Стой, или моя мама будет стрелять» получила аж 3 «Золотые малины». И эту ловушку для Сталлоне устроил Шварценеггер. Он знал о плохом сценарии и специально запросил высокий гонорар, чтобы продюсеры пригласили в эту ленту Сильвестра Сталлоне.
1: Реклама.
3: Лето в городе? Пусть это будет ваш личный курорт. Клиника эстетической медицины «Секреты красоты» представляет летнюю программу «Городской релакс». Аппаратный массаж тела «Айкун», снятие мышечного напряжения, мощный лимфодренаж и ощущение легкости в теле. Всем прошедшим курс из 5 процедур мы дарим эксклюзивную процедуру «Тотальный релакс». «Секреты красоты» 208-66-33.
1: Радио «Альфа». Stop!

0: Альфа. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.1 FM. Радио Альфа.

Часы в Пермском сквере Татищева запустили обратный отсчет. До чего? Об этом подробнее расскажем в наших новостных выпусках в начале-середине часа на радио «Альфа». А с вами был Антон Нагибин. Не скучно вам понедельника. Сегодня будет достаточно жарко, аж до плюс 30 градусов. Далее встречайте Ирину Плотникову и такой вот освежающий Dream House от OIS Hand Timeless на 104.1 FM.

0: Перми 11 часов и 1 минута с новостями на радио «Альфа» Зара Пахметов. Спонсор выпуска ООО «Доктор Сан».
1: Здравствуйте. Россия сохраняет готовность к дипломатическому регулированию конфликта на Украине. Об этом интервью журналисту Павлу Зарубину заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, Москва считает переговоры предпочтительным способом достижения своих целей и рассчитывает, что Евросоюз не помешает этому процессу. Песков также отметил, что Россия надеется на продолжение посреднических усилий Соединенных Штатов. Он сообщил, что спецпредставители американского президента поддерживают контакты с российской стороной, хотя сейчас заняты другими вопросами. Кроме того, представитель Кремля заявил, что милитаризация Евросоюза осложняет переговорный процесс. Водительское удостоверение и ряд других документов предложили объединить в одну пластиковую ID-карту. С такой инициативой выступил глава Комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов, передает «Парламентская газета». По задумке, такой картой можно было бы пользоваться в разных жизненных ситуациях. В ней предлагается хранить в цифровом виде документы, которые могут понадобиться человеку, чтобы быстро предъявить их при необходимости. Малому и среднему бизнесу на 3 года сохранять действующий порог дохода для освобождения от НДС при упрощенной системе налогообложения. Такой закон накануне подписал Владимир Путин, пишет «Парламентская газета». Сумма в 20 миллионов рублей будет действовать в 2027, 2028 и 2029 годах. Ранее предполагалось, что уже в следующем году порог снизит до 15 миллионов, а затем до 10. Теперь эти изменения перенесли на 30-е и 31-е годы. По оценке Минфина, решение затронет более 360 тысяч малых и средних предприятий. В Соликамске завершилось строительство новой детской поликлиники. Объект уже получил разрешение на ввод в эксплуатацию, а принимать пациентов в учреждение начнет после получения лицензии. Об этом рассказали в Краевом управлении капитального строительства. Трехэтажная поликлиника рассчитана на 200 посещений в смену. В здании оборудованы кабинеты педиатров и узких специалистов, отделения диагностики и физиотерапии, прививочные и процедурные кабинеты. Территорию вокруг поликлиники благоустроили, создав зоны отдыха для детей и родителей. Яндекс.Браузер научился переводить видео с сохранением оригинальных голосов и интонаций еще 7 языков. К английскому добавились итальянский, испанский, французский, немецкий, китайский, японский и корейский. Нейросеть анализирует тембр, ритм и особенности речи говорящего, а затем воспроизводит их в русской озвучке. Перевод передает не только смысл, но и особенности речи героев, поэтому озвучка звучит естественнее. Функция уже работает при просмотре видео, в том числе в поиске Яндекса, ВК, Видео и Рутюб. По данным компании, каждый месяц перевод видео пользуется около 1 700 000 человек. В завершении выпуска курсы валют: доллар 77 рублей 22 копейки, евро 88 рублей 3 копейки. Зара Пахметов, служба информации.
2: Реклама.
3: После еды тяжесть, как камень проглотила.
4: Мне знакомо. Я обратилась в клинику «Доктор Сан». У них комплексный подход. Сделали лимфодренаж, глубокое очищение, висцеральный массаж. Все без медикаментов. Появилась легкость, улучшилось пищеварение. Кожа стала свежее. И ушли лишние объемы.
3: Хочу попробовать.
4: Клиника «Доктор Сан». Пермь. Горького, 83. Офис 311. Телефон 254-04-83.
5: Имеют противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: На радио «Альфа» прогноз погоды. Спонсор выпуска ИП «Давлетшин» Рустам Рамильевич. Компания «Центр металлокровли». В Перми сегодня облачно с прояснениями. Вечером возможен небольшой дождь. Ветер переменных направлений слабый. В течение дня до плюс 29 градусов. Сейчас в Перми плюс 26.
2: Реклама. Султан увидел страшный сон, в котором перепутал жен. С тех пор у жен отдельный дом. Забором каждый окружен. Стоит надежный и красивый забор Зухры из профнастила. За металлическим штакетом живет Айгуль зимой и летом. Гюзель достался эксклюзив. Забор металла-жалюзи. Закажите забор в Центре металлокровли.
6: Стоит недорого, блестит, переливается.
2: Центр металлокровли, Пермь. Телефон 256-5600. 256-5600.
7: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
8: Радио «Альфа».

0: Плазма на радио Альфа, музыка, которую мы любим. Ну что, начало новой недели положено. Сегодня первый понедельник июля, 6 число. Всем доброго продолжения дня. С вами Ирина Плотникова. Много музыки впереди, но и, конечно, помним о нашем летнем проекте «Охота на отдых 12+». Уже в эту пятницу, 10 июля, узнаем имя первого победителя. Желаю всем удачи. В ближайшие минуты только музыка. Впереди Сандра, Эд Ширан и через пару минут Алена Свиридова.
1: Реклама. Считайте расходы на операцию? Стоп.
2: Хрусталика операция? Есть. Анализы? Внутри. Гостиницы и такси? Включено. Наблюдение после операции? Готово.
1: В клинике 3Z лечение катаракты без забот от 49 тысяч рублей. Подробности по телефону 8 800 533 94 64 и на сайте 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. 3Z. Лицензия номер ЛО 41 01 10 26 005 891 65 03 02 2022 года.

0: бронирование по телефону 8-908-258-28-28 и Пепелькова Ольга Олеговна, ОГРН 323-595-800-060-360, город Пермь.
1: Девочки, вот вам мой совет на эти выходные. Хватайте мужа и детишек. Мы едем отдыхать. Настоящий курорт в городе теперь в шаговой доступности. Курорт Сити. Санаторий, термы, отель и спа. Тут можно и восстанавливаться, и просто отдыхать всей семьей в спа. Летняя зона уже открыта. Представляете, есть бассейн с добавлением настоящей минеральной воды. Термы Плюс и Курорт Сити на Встречной 37. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Здорово, когда питомец здоров. Зоомаркеты «Веточка». Здесь беру лекарства для своего питомца.

0: лечатся. Пусть все будут здоровы. Планетаздорово.ру. Каталог ветаптека. ООО «Гудбой», город Пермь, улица Краснова, 32, помещение 2, ОГРН 120-77-00-166-453. Имеются противопоказания перед применением, ознакомьтесь с инструкцией.
1: Центр изготовления памятников «Черный тюльпан» предлагает большой выбор форм памятников из гранита и мрамора. «Черный тюльпан» — это современное оборудование, 3D-моделирование, 10-летний опыт, быстрый и качественный монтаж на всех кладбищах города и края, а также возмещение денежных средств по льготной программе ветеранам боевых действий МВД, ФСБ, ГУФСИН. Звоните 291-95-95.
2: «Черный тюльпан» 291-95-95.
3: Телефон рекламной службы 259-17-00.
4: Радио «Альфа».

Это специальный сигнал игры «Охота на отдых». Прямо сейчас отправляй смайлик в виде домика в Макс Радио Альфа по номеру 8-906-38-104-1. 8-906-38-104-1. 12+.

0: кайфа.
1: Музыкальное сопровождение удачного дня.
0: Наслаждайтесь любимым делом вместе с Радио Альфа.

0: Всегда хорошая музыка. Зиверт на радио Альфа. Клан Карусел продолжит этот час. Пока новости. О событиях дня коротко на радио Альфа. Зара Пахметов.
1: Здравствуйте. Фельдшеры смогут оказывать первичную доврачебную помощь в сфере психиатрии и наркологии. Новые правила начнут действовать с 1 сентября, сообщает РИА Новости. Такая возможность появится в медорганизациях, где нет врача-психиатра-нарколога. С 1 сентября в России заработает единый цифровой ресурс для детских садов, как пишет парламентская газета. На одной платформе соберут методические материалы для воспитателей, методистов и родителей. Рынок подержанных мотоциклов в России в мае заметно оживился. По данным Автостата, за месяц было продано около 23 тысяч байков с пробегом, что на 20% больше, чем годом ранее. Зара Пахметов, служба информации.
0: И о погоде на радио Альфа, спонсор выпуска ООО «Гудвин». Сегодня в Перми облачно, с прояснениями. Вечером возможен небольшой дождь, ветер переменных направлений слабый. В течение дня до плюс 29.
2: Реклама. «Гудвин» впечатляет. Десятки сетевых магазинов, профильных отделов и интерьерных бутиков. Сотни позиций современной мягкой и корпусной мебели. Тысячи великолепных люстр, светильников и электроинструментов. Десятки тысяч наименований сантехники, плитки, обоев и штукатурки. Большое множество напольных покрытий, ковров, дверей. Известные бренды, гарантированное качество, привлекательно выгодные цены. Все, что вам нужно для завершенного интерьера. Цените свое время. Покупайте в «Гудвине». Уральская, 63.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Альфа».

0: У нас отличная музыка для рабочего настроения. Это «Игла и черри» на радио «Альфа». И на нашем сайте alfa.fm.ru во время звучания песни вы всегда можете посмотреть, кто ее исполняет. Кстати, там же, на главной странице сайта радио «Альфа», можно найти ссылку на музыкальное тестирование. Далее подборка лучших песен минувших десятилетий, «Золотая коллекция». Впереди Лили Вуд и Робин Шульц, «Beloved» и через пару минут на радио «Альфа» «Bad Boys Blue».
1: Реклама. В Перми появилось место, куда заезжают прицениться, а уезжают на новеньком автомобиле. Автосалон «Кит» на шоссе Космонавтов 356. Выбирай из более чем 500 проверенных автомобилей. Подробная техническая диагностика и гарантия на целый год. Специальные условия для первых покупателей. Автосалон «Кит» на шоссе Космонавтов. Новый взгляд на автомобили с пробегом. Телефон 8-952-406-2255.
2: Ждем вас в семейном медицинском центре «Лигамед». Сурдология, лечение лор-органов, педиатрия. Проводим глубокую диагностику нарушений слуха, в том числе у детей во время ночного сна. Продажа слуховых аппаратов, гибкая система скидок, оплата электронными сертификатами, рассрочка. Телефон 2-142-143. «Лигамед», Краснофлотская, 11/2. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Кредитор АО «Т-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Ай, в этом костюме как в бане.
4: Пап, ты чего? В Мэнслуке на Сибирской 7А легкие летние костюмы завезли. Тонкая ткань дышит.
5: Я думал, там только на свадьбу и выпускной.
6: У них теперь и полы, и футболки, трикотаж, и даже кеды.
5: Пиджак на работу и поло для прогулок. Все в одном месте.
4: В Мэнслуке.
7: Мэнслук. Сибирская 7А. Телефон 203-0906. perm.menslukstore.ru.
8: Уважаемые пассажиры, объявляется посадка на рейс Париж.
9: Стоп! А зачем лететь тысячи километров, если отпуск начинается всего в 15 минутах от центра Перми? Бали, Гавайи, Мальдивы. Теперь все это в одном месте. В парк-отеле «Зеленина». Пляжный клуб с теплым бассейном. Мексиканский ресторан. Панорамная сауна, сабборды, квадроциклы. И ощущение, будто выходные стали отпуском. «Зеленина». Иногда, чтобы сменить страну, достаточно сменить адрес.
10: Эх, я совсем забыл замариновать шашлык. Будем есть одни овощи.
11: Не переживай, я взяла важную цыпу.
10: Ту самую?
11: Ага. Шашлык в пикантном маринаде, мини-колбаски и купаты. Можно сразу на решетку.
10: Ммм, вкуснотища.
12: Важная цыпа. Хозяйка пикника. Продукция АО «Агросила». Птицефабрика «Пермская». Для гриля, мангала и к любому столу.
13: Золотая коллекция. Радио «Альфа».
0: Спонсор золотой коллекции «Радио Альфа» ООО «Клиника Эксперт». Пермь.
14: Узнайте настоящую причину боли в голове в «Клинике Эксперт». Без боли и рентгенооблучения, комплексная МРТ-диагностика структур головного мозга, артерий и вен со скидкой 30% от прайса. Позаботьтесь о своем здоровье. Запись 215-3003 или на сайте perm.клиникаэксперт.ру.
15: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Перми полдень, вы слушаете Радио Альфа с новостями понедельника. Зара Пахметов.
1: Здравствуйте. Мат-капитал в следующем году может составить около 767 тысяч рублей на первого ребенка, на второго примерно 1 миллион 13 тысяч, если семья раньше не получала выплату за первенца. Такой прогноз РИА Новости озвучил депутат Госдумы Алексей Габырин. По его словам, при расчете можно ориентироваться на индексацию примерно на 5%. Если мат-капитал уже был оформлен на первого ребенка, доплата после рождения второго по предварительной оценке составит около 247 тысяч рублей. При этом точно размер выплаты станет известен позже, после того, как будут подведены итоги инфляции за этот год, и правительство примет соответствующее решение. В России изменят правила оформления и обследования доноров крови. Как сообщает ТАСС со ссылкой на приказ Минздрава, новые требования начнут действовать с 1 января следующего года. Перед первой донацией медучреждения смогут проводить экспресс-тесты на маркеры инфекции, которые передаются через кровь. Это должно помочь повысить безопасность переливания. Кроме того, анкету донора, согласие на процедуру и обработку персональных данных можно будет оформить в электронном виде. Изменятся и сроки хранения этих документов: на бумаге до 30 лет, в единой электронной базе до 50. Минпросвещение планирует законодательно закрепить экспертизу игрушек, которые используются в детских садах. Об этом РИА Новости сообщил глава ведомства Сергей Кравцов. Сейчас сертификация таких товаров носит добровольный характер. В министерстве хотят, чтобы игрушки соответствовали требованиям безопасности, учитывали традиционные ценности и выполняли воспитательную роль. Кроме того, при выборе продукции приоритет планируют отдавать российским производителям. Ранее Минпросвещение уже заявляли о подготовке единого перечня игрушек для дошкольных учреждений. В Перми строители завершили монтаж пролетного строения правой части путепровода на шоссе Космонавта. Все конструкции установлены на постоянные опоры, об этом рассказали в краевом Минтрансе. Сейчас специалисты бетонируют плиту проезжей части, из 5 запланированных участков уже готовы 3. Параллельно продолжаются работы на других участках объекта, возводятся подпорные стены, обустраивается ливневая канализация и ведется монтаж левой части путепровода. Рособорнадзор назвал основные ошибки, которые допускали участники ЕГЭ по географии в этом году. Как пишет Коммерсант, чаще всего выпускникам не хватало понимания общих географических закономерностей, знания терминов и географических названий. Экзамен в основной день сдавали более 19 тысяч человек. Это почти на 3 тысячи больше, чем годом ранее. При этом общая картина результатов заметно не изменилась. Средний балл по географии составил 54,4. Более 7% участников набрали от 80 до 100 баллов, а минимальный порог не преодолели почти 8% сдававших. В завершении выпуска курсы валют: доллар 77 рублей 22 копейки, евро 88 рублей 3 копейки. Зара Пахметов, служба информации.
0: Радио Альфа о погоде, спонсор выпуска ООО «Клиника Фомина», Пермь. Акция на первичный прием женского доктора без очередей, спешки и лишних вопросов. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. В Перми сегодня облачно, с прояснениями, вечером возможен небольшой дождь. Ветер переменных направлений слабый. Температура воздуха днем до плюс 29.
2: Реклама. Что для вас самое важное?
3: Чтобы вся семья была здорова.
2: Многопрофильный центр «Клиника Фомина». УЗИ 3D и лабораторные исследования.
3: «Клиника Фомина».
2: 248-37-19. Александра Матросова, 13.
4: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
0: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Альфа».

0: Любимая музыка Дэвид Гетта и Сиа на радио Альфа. В давние времена этот камень считался очень редким и ценным украшением, да и сейчас в ювелирном искусстве он входит в десятку самых часто используемых. Подробности у Анны Романовой в «Горячей десятке» совсем скоро, а через пару минут на радио Альфа «Танцы минус».
1: Реклама.
2: Статус не доказывают, его выбирают. Новый дом «Ультима Сити». Новый центр твоей жизни. Квартиры бизнес-класса с отделкой под ключ. Застройщик АО «СЗ Кортрос Пермь». Подробности на сайте perm.kortros.ru или в офисе продаж на Куйбышева 61. Проектная декларация на наш.дом.рф.

0: Любимый, смотри, какие тюльпаны, прямо как пионы.
1: Красота! Где ты такие нашла?
0: В питомнике растений «Крапива Пермь». В питомнике огромный выбор. Тюльпаны, гортензии, розы на штамбе, клематисы, рододендроны, коллекции хвойных и, конечно же, ягодные культуры.
2: Питомник растений «Крапива Пермь». Ждем вас! С нами ваш сад станет поистине уникальным. Наш адрес – деревня Шилова, улица Репина, 2. Подписывайтесь на наш официальный канал в Макс и будьте в курсе новинок. 18+.
3: Почему автовладельцы выбирают Шинторг? Все просто. Всегда в наличии под заказ шины и диски для любых авто и спецтехники. Большой выбор, доступные цены, профессиональный ремонт шин любой сложности, оперативно с гарантией. Шинторг – это ваша уверенность за рулем. Приезжайте. Васильева, 31. Телефон 295-213. 295-213.
2: Центр изготовления памятников «Черный тюльпан» предлагает большой выбор форм памятников с гравировкой, портретов, икон и памятных надписей.
4: 3D-моделирование, доставка, быстрый и качественный монтаж, установка на всех кладбищах города и края.
2: Более 9 лет на рынке ритуальных услуг.
4: Заказав памятник в компании «Черный тюльпан», вы получаете гарантию качества по низким ценам.
2: Найдете дешевле? Снизим цену. Звоните 291-95-95.
4: 291-95-95.
2: Телефон рекламной службы 259-17-00.
5: Радио «Альфа».

0: Золотые хиты, танцы минус на радио Альфа. В разных культурах этот камень всегда занимал особое место. А китайцы, которые, пожалуй, считаются большими символистами, говорят, что этот камень — символ мудрости и процветания. В продолжении темы Анна Романова.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: По мнению многих археологов, жемчуг стал первой драгоценностью, которая привлекла еще полудикого человека своей красотой. Скорее всего, использовать жемчуг для украшения стали еще до начала неолита. Сегодня жемчуг. Самая древняя жемчужина в мире была найдена внутри окаменелой раковины ископаемого моллюска мелового периода. Ей около 80 миллионов лет, и она видела динозавров. Но, несмотря на колоссальный возраст, структура наслоения перламутра в ней ничем не отличается от современных жемчужин. В качестве драгоценности жемчуг впервые использовали китайцы. Еще в 2206 году до нашей эры китайский жемчуг был не только украшением, но и эквивалентом крупных денежных единиц. Им оплачивали некоторые особо ценные покупки. На Руси было известно более 150 жемчугоносных рек, главным образом в северо-западной части России. Жемчужный промысел полностью забросили из-за строительства гидроэлектростанции. Но жемчуг в реках все еще есть. В отличие от алмазов, жемчуг не вечен. Он стареет, высыхает, тускнеет и живет в среднем от 150 до 300 лет. Жемчуг может буквально рассыпаться в прах от контакта с человеческим потом и косметикой. Уникальное радужное сияние жемчуга – это не просто цвет. Слои органита имеют толщину в точности равную длине волны видимого света – от 400 до 700 нанометров. Из-за этого световая волна не просто отражается, а расщепляется на чистую дифракционную решетку. Обладательницей одной из самых ценных в мире жемчужин была Элизабет Тейлор. Ей принадлежала грушевидная жемчужина Перегрина, владельцами которой когда-то были королева Мария Тюдор и Наполеон III. Жемчужину подарил Тейлор ее муж Ричард Бартон в 1969 году. После ее смерти жемчужину продали за рекордные почти 12 миллионов долларов. А вот сережка девушки с жемчужной сережкой, по всей вероятности, сделана не из жемчуга, а из легкого венецианского стекла. Самая большая в мире жемчужина весит, вы не поверите, 34 килограмма. Ее нашли на филиппинском острове Палаван. Ее оценочная стоимость – 100 миллионов долларов, но она признана национальным достоянием и не продается. Существует жемчуг, который не является перламутровым. Его производит гигантский морской брюхоногий моллюск, который водится в Карибском море. Этот жемчуг имеет фарфоровую текстуру с узором, напоминающим языки пламени. Его невозможно культивировать искусственно. Шанс найти его в дикой природе – 1 на 15 тысяч раковин. И что на первом месте? Популярная идея о том, что каждая жемчужина начинается с песчинки – это красивый миф. Рентгеновские исследования природного жемчуга показали, что песок запускает этот процесс крайне редко. В 99% случаев природная жемчужина образуется из внутриклеточных паразитов – червей-трематод.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
1: Радио Альфа. We'll be right back.

0: Реклама. Жилой комплекс «Мир» на шоссе космонавтов 309А. Что это?
1: Это пространство для активности.
0: Баскетбольная площадка и воркаут-зона.
1: Это пространство для детства.
0: Закрытый двор и современные игровые комплексы.
1: ЖК «Мир». Ваше пространство для жизни в 5 минутах от Черняевского леса.
0: Телефон отдела продаж 248-53-34. Застройщик ОСЗ «Компас». Проектная декларация на наш.дом.рф. Предложение не является публичной офертой.
2: Выбор огромный, а он один? Спешите в дельный магазин. Вас ждет большой ассортимент стройматериалов. Гипсокартон, фанера, ОСБИ, профиль, шифер, профнастил, кровельные материалы, краски, обои, сантехника. При покупке от 10 тысяч рублей доставка по Закамску, Краснокамску бесплатно. Подробности в группе ВКонтакте. 0+.
3: Собственный дом – это живой организм, в котором все инженерные системы должны работать надежно. Сеть магазинов сантехники «Ресан» предлагает. Водоснабжение под ключ, скважинные насосы, трубы ПНД, гидроаккумуляторы с автоматикой, колодцы – все в наличии по выгодным ценам в «Ресан». Экономь рядом. «Ресан» теперь в вашем районе.
4: Я предпочитаю торговый комплекс «Парковый». Ведь там огромный выбор стройматериалов. Сантехника, обои, мебель, ламинат, светильники.
5: Дорогой, ты знаешь, там можно и о скидке договориться, и профессиональную консультацию получить.
4: Так что же мы ждем? Едем на трамвайную 33.
6: А вы уже слышали про шторы от Жоры? Жаркие скидки до 30% уже действуют. Шьем быстро и качественно. Утром заказали, вечером повесили. Всегда в наличии турецкие ткани, фурнитура и карнизы. Шторы от Жоры. И с установкой помогут. Ждем вас на Ленина, 94.
7: Компания «Богданов камень». Изготовление памятников из натурального камня с установкой в Перми и Пермском крае. Гранит от 31 тысяч рублей, мрамор от 19 тысяч рублей, а также ограды, столы, лавки, облицовочные работы. Действует система скидок и рассрочка. Предоставление документов за изготовление памятников льготных категорий. Министерству обороны, ветеранам войны, участникам СВО, боевых действий, пенсионерам силовых ведомств. Звоните 2-789-444.
0: Телефон рекламной службы 259-17-00.
8: Радио «Альфа».

0: Всегда хорошая музыка. Это радио Альфа 104.1 FM. Половина первого в Перми. С кратким обзором новостей Зарап Ахметов.
1: Здравствуйте. Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор по инициативе американской страны. Как сообщил помощник президента Юрий Ушаков, одной из главных тем стало урегулирование на Украине. Минтранс обновил рекомендации по организации парковок в российских городах. Как пишет парламентская газета, регионам предлагает разрешить семьям с четырьмя и более детьми бесплатно парковать не один, а два автомобиля. В министерстве отметили, что такая мера должна упростить жизнь многодетным семьям. В России женщины в среднем ищут работу почти 6 месяцев, мужчины – около 5. Такие данные за май приводит ТАСС со ссылкой на Росстат. Зарап Ахметов, служба информации.
0: На радио «Альфа» прогноз погоды. Спонсор выпуска – ООО «ПСК». Компания «Баня в бочке». Сегодня в Перми облачно, с прояснениями. Вечером возможен небольшой дождь. Ветер переменных направлений слабый. Температурный максимум сегодня плюс 29.
2: Реклама.
3: Скажу я вам честно, ничего не тая. Лучше, конечно, банька своя. Выбери свою баньку на сайте banyavbochke.rf. Разнообразие форм, материалов и размеров на сайте banyavbochke.rf. Любишь в баньке отдыхать? Самое время ее заказать. Вся информация на сайте banyavbochke.rf или по телефону 202-3062. 202-3062.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
5: Радио «Альфа».

0: Радио Альфа. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.1 FM. Радио Альфа.

счастлива этим летом. А впрочем, стоит ли об этом? Ведь нет. Тогда о чем? О снах, о книгах. И черт меня попутал крикнуть привет. Как жизнь не то чтоб очень гладко, а в общем, знаешь,

Должно быть, я уже простужен. Да бог с ним, слушай, мне твой нужен совет. В конце концов, мне дела нету, решил.

0: Отличная музыка для рабочего настроения. Это Радио Альфа 104.1 FM. Друзьям, в ближайшие две недели в невероятном вопросе 12+, разыгрываем набор куриного шашлыка в маринаде от бренда «Важная цыпа». Спонсор игры АО «Агросила птицефабрика Пермская». «Важная цыпа» знает, что нужно на пикнике. Все уже продумано за вас. Осталось только пожарить. Колбаски и купаты от «Важной цыпы» понравятся всей семье. Будут сочными и ароматными. Шашлык прожарится равномерно, сочно и с аппетитной золотистой корочкой. «Важная цыпа» – хозяйка пикника. Правила участия в конкурсах «Радио Альфа» на нашем сайте. Впереди нон-стопом яркие хиты минувших десятилетий, золотая коллекция «Радио Альфа». В этом выпуске «Limp Bizkit», «Мистер Президент» и «Dire Straits».
1: Реклама.
2: Вас приветствует «Уралтехника». Задайте ваш вопрос.
3: Мне бы онлайн-кассу и что еще там положено?
2: Вы обратились по адресу. Наша компания предложит готовые решения по автоматизации торговли. Предоставит необходимое оборудование, расходные материалы, сервисное обслуживание и ремонт.
1: Уралтехника. Петропавловская, 64. Сайт kkt.perm.ru.
4: Телефон 236-64-77.
5: ООО «Уралтехника Плюс». Город Пермь. ОГРН 104-590-035-88-00.
6: Нормальная канализация. Та, про которую не вспоминаю. Знаешь, запомни одно. Папа Септик. Автономная станция без запаха откачек переплат. Заходи на сайт papaseptic.ru и получи предварительный расчет.
7: ИП Григин Виктор Юрьевич. ОГРН 325-595-896-602.
8: Мега распродажа в Мега Секонд Хенд. 199 рублей. 99 и 50 рублей за вещь. Только с 7 по 10 июля. Мега Секонд Хенд. ТЦ 7 Пятниц.
9: Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. На Свиязева 39А.
10: Лето. Самое время прокатиться с ветерком по Каме на речном трамвайчике. Приглашаем на групповые тематические прогулки. Саксофон на закате. Зажигательная дискотека 90-х. Детская анимация и экскурсии по берегам Камы. Расписание и билеты на сайте речнойтрамвайчик.рф.
11: ООО «Камская круизная компания». Город Пермь, Ленина, 72Б. ОГРН 114-595-805-3560. Акция действует до 30 ноября 2026 года.
12: 0+.
13: Без лишних слов. Профессионально и надежно. Уже 15 лет мы создаем комфортный климат в вашем авто. Компания «Автоклимат». Монтаж, ремонт любой сложности и обслуживание автомобильных кондиционеров, рефрижераторов. Всегда бесплатная диагностика и комплексная чистка антибактериальными средствами. Устранение неприятного запаха. Компания «Автоклимат». Шоссе космонавтов 312А. Телефон 2700-297.
14: Зарядка для ума и фейерверк эмоций. Все это «Невероятный вопрос».
15: Утром по будням на Радио Альфа.
16: Для слушателей старше 12 лет.
0: Спонсор игры АО «Агросила» птицефабрика Пермская.
17: Золотая коллекция. Радио.

0: Спонсор инструментальной музыки на радио Альфа ИП Старикова Анна Олеговна. Питомник растений «Анютины глазки».
1: Все растения вашего сада в питомнике «Анютины глазки». Широкий ассортимент многолетних цветов, хвойных, лиственных, плодовых деревьев и кустарников. Скидки и акции весь сезон. Ждем вас каждый день. Лобанова, Луговая 5Б.

0: Вы слушаете радио «Альфа». В Перми 13 часов и 1 минута. С новостями Зара Пахметов. Спонсор выпуска ООО «Доктор Сан».
1: Здравствуйте. Владимир Путин подписал закон, который должен поддержать производство бензина и дизельного топлива в России, передает «Известия». Теперь правительство будет определять, какие виды топлива можно продавать на внутреннем рынке. Кроме того, нефтеперерабатывающим заводам разрешили выпускать бензин с октановым числом не ниже 92-го, смешивая прямогонный бензин с другими компонентами. Кроме того, до конца этого года продлили соглашение о модернизации крупных НПЗ. Предполагается, что это поможет увеличить выпуск топлива и обеспечить им внутренний рынок. Минпросвещение в июле планирует утвердить новый стандарт обучения для 10 и 11 классов. Об этом РИА Новости сообщил глава ведомства Сергей Кравцов. Предполагается, что обновленная программа начнет действовать с 1 сентября следующего года. Главные изменения затронут точные и естественные науки. Уроки математики, физики, химии и биологии хотят сделать более прикладными, с акцентом на знания, которые могут пригодиться школьникам в будущей профессии. Кроме того, в перечень результатов обучения официально будут включать навыки работы с технологиями искусственного интеллекта. По словам Кравцова, новый стандарт должен помочь старшеклассникам лучше подготовиться к дальнейшему обучению и работе. Российские ученые разрабатывают препарат, который может снизить побочные эффекты лучевой терапии при лечении онкологических заболеваний. Об этом РИА Новости рассказал главный онколог Минздрава Андрей Каприн. Средство должно уменьшить воздействие ионизирующего излучения на здоровые ткани, пока врачи воздействуют на опухоль. По словам Каприна, такие препараты особенно важны именно для лучевой терапии. Разработка пока проходит госэкспертизы, которые должны подтвердить ее безопасность и эффективность. Из Пермского края в Республику Беларусь впервые отправили 195 тонн сухой молочной сыворотки. Ранее эту продукцию не экспортировали. 29 июня специалисты Россельхознадзора проконтролировали отправку 39 тонн сухой молочной сыворотки. Отправленная партия прошла проверку на соответствие ветеринарно-санитарным нормам Евразийского экономического союза. Качество было подтверждено в ходе лабораторных исследований Екатеринбургского филиала ФГБУ. Ученые рассказали о начале выращивания в Сочи разноцветных бананов. Кожура у них голубая, красная, черная и желтая. Как пишет Интерфакс, международная коллекция бананов завезена в экспериментальные теплицы из Индии, Вьетнама, Таиланда, Китая, Турции, Камеруна и Эквадора. Сейчас есть порядка 100 деревьев. В первый год каждый из них может дать более 10 килограммов бананов, во второй – до 35 килограммов, а в третий – уже 50. Первый урожай эквадорских бананов ожидается в августе этого года. Кроме того, в трех экспериментальных теплицах также выращиваются другие субтропические фрукты – авокадо, какао, сахарный тростник, гранат, киви и хурма. В завершении выпуска курсы валют: доллар 77 рублей 22 копейки, евро 88 рублей 3 копейки. Зара Пахметов, служба информации.
2: Реклама.
3: После еды тяжесть, как камень проглотила.
4: Мне знакомо. Я обратилась в клинику «Доктор Сан». У них комплексный подход. Сделали лимфодренаж, глубокое очищение, висцеральный массаж. Все без медикаментов. Появилась легкость, улучшилось пищеварение. Кожа стала свежее. И ушли лишние объемы.
3: Хочу попробовать.
4: Клиника «Доктор Сан». Пермь. Горького, 83, офис 311. Телефон 254-04-83. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: На радио «Альфа» прогноз погоды, спонсор выпуска ООО «Медицинский центр «Флеболог». 7 июля во вторник в Перми будет облачно с прояснениями, небольшие дожди, ветер переменных направлений слабый, плюс 19 градусов ночью, завтра днем плюс 24-26.
2: Реклама.
5: Сосед, а сосед, ты чего такой грустный?
6: Болею, варикоз замучил, а лечиться дорого.
5: Слушай, во «Флебологе» сейчас очень интересное предложение по лечению варикоза. Обращайся на Осинскую, 8, не пожалеешь. Подробности и запись по телефону 2047-888. Медицинский центр «Флеболог». Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Альфа».
7: 5 лучших песен о любви на радио «Альфа» украсят ваш день.
2: На радио «Альфа» 5 песен о любви.
0: Сегодня 6 июля во всем мире отмечается День поцелуя. И не раз говорили специалисты о пользе этого романтического жеста. Поцелуи не только вырабатывают гормоны счастья, но и даже способны стимулировать местный иммунитет. Сегодня в дневной романтике коллекции на радио «Альфа» Морган Уоллен, Джой, Валерий Сюткин и Ромарио. Послушаем «Дюран-Дюран», и Анастейша открывает пятерку лучших песен о любви.

0: Морган Уоллен на радио Альфа в пятерке лучших песен о любви. Плюс 28 градусов сейчас в нашем городе. И, похоже, сегодняшний день самый жаркий на неделе. Будем надеяться, не самый последний жаркий в этом месяце. О погоде на завтра после получасовых новостей, а уже через пару минут на радио Альфа. Свитбокс.
1: Реклама. Султан увидел страшный сон, в котором перепутал жен. С тех пор у жен отдельный дом. Забором каждый окружен. Стоит надежный и красивый забор Зухры из профнастила. За металлическим штакетом живет Айгюль зимой и летом. Гюзель достался эксклюзив. Забор металла-жалюзи. Закажите забор в центре металлокровли.
2: Стоит недорого, блестит, переливается.
1: Центр металлокровли. Пермь. Телефон 256-5600. 256-5600.
3: Жилой комплекс «Мир» на шоссе космонавтов 309А. Что это?
4: Это пространство для активности.
3: Баскетбольная площадка и воркаут-зона.
4: Это пространство для детства.
3: Закрытый двор и современные игровые комплексы.
4: ЖК «Мир». Ваше пространство для жизни в 5 минутах от Черняевского леса.
3: Телефон отдела продаж 248-53-34. Застройщик ОСЗ «Компас». Проектная декларация на наш.дом.рф. Предложение не является публичной офертой.
5: Думаете, какой выбрать подарок? Идеальный подарок – это сертификат в клинику лазерной косметологии на Пушкина 80. Подойдет к любому празднику. Сертификаты на весь спектр косметологических услуг. Быть красивыми и молодыми хотят все. 215-90-09. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Мам, хочу необычный день рождения.
7: Отлично. Идем в Мега-Арена. 500 квадратных метров виртуальной реальности. До 20 игроков сразу. Идеально для дней рождения, выпускных и корпоративов. Квесты, боевые миссии и космические приключения на выбор.
6: Мама, я тебя люблю. Это был самый крутой день рождения.
7: Мега-Арена. Центр праздников и развлечений. Бульвар Гагарина, 46. Ищите нас в 2GIS и Яндекс.Картах.
8: 0+. Где владельцы домашних питомцев чаще всего покупают зоотовары? Правильно, в зоомаркетах «Веточка». Широкий ассортимент зоотоваров по привлекательным ценам. Зоомаркеты «Веточка». Все для здоровья и радости ваших питомцев. Планетаздорово.ру, ветаптека.
9: Оукбой, 614-039, город Пермь, улица Краснова, 32, помещение 2, УГРН 120-770-016-64-53.
0: Имеются противопоказания перед применением. Ознакомьтесь с инструкцией.
10: Телефон рекламной службы 259-17-00.
11: Радио «Альфа».

0: Любимая музыка, свитбокс на радио Альфа. В Перми половина второго. О событиях понедельника коротко расскажет Зара Пахметов.
1: Здравствуйте. Глава Минпросвещения Сергей Кравцов заявил, что в ближайшее время ожидается указ президента России Владимира Путина об особом статусе педагогов. Об этом министр сообщил во время рабочей поездки в Сахалинской области, встречи с учителями. Минздрав России планирует добавить в личные медицинские книжки россиян сведения о гражданстве и поле. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на приказ ведомства. Россиян в следующем году при пятидневной рабочей неделе ждут 247 рабочих дней, сообщает РИА Новости. Количество дней отдыха в предстоящем году с учетом выходных и госпраздников составит 118 дней. Зараб Ахметов, служба информации.
0: И о погоде на радио «Альфа», спонсор выпуска ООО «Гудвин». Во вторник, 7 июля, в Перми будет облачно с прояснениями. Ожидаются небольшие дожди. Ветер переменных направлений слабый. Ближайшей ночью плюс 19 градусов. Завтра днем плюс 24-26.
2: Реклама. «Гудвин» впечатляет. Десятки сетевых магазинов, профильных отделов и интерьерных бутиков. Сотни позиций современной мягкой и корпусной мебели. Тысячи великолепных люстр, светильников и электроинструментов. Десятки тысяч наименований сантехники, плитки, обоев и штукатурки. Большое множество напольных покрытий, ковров, дверей. Известные бренды, гарантированное качество, привлекательно выгодные цены. Все, что вам нужно для завершенного интерьера. Цените свое время. Покупайте в Гудвине. Уральская, 63.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Альфа».

Альфа. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 104.1 FM. Радио Альфа.

0: группы «Кино». Пластинка стала последней, вышедшей при жизни Виктора Цоя. И удивительно, сколько десятилетий прошло, а актуальности трек не теряет. Вы слушаете «Радио Альфа». Далее «Золотая коллекция». Главные хиты минувших десятилетий. В этом выпуске «Хуанес», «Крис Ри» и «Pet Shop Boys».
1: Реклама.
2: Ждем вас в семейном медицинском центре «Лига Мед». Сурдология, лечение лор-органов, педиатрия. Проводим глубокую диагностику нарушений слуха, в том числе у детей во время ночного сна. Продажа слуховых аппаратов, гибкая система скидок, оплата электронными сертификатами, рассрочка. Телефон 2-142-143. «Лига Мед», Краснофлотская, 11/2. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Кредитор АО «Т-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Новая кровать. Отличный повод просыпаться без будильника. Евразия. Героев Хасана 56.
4: Уважаемые пассажиры, объявляется посадка на рейс Париж.
5: Стоп! А зачем лететь тысячи километров, если отпуск начинается всего в 15 минутах от центра Перми? Бали, Гавайи, Мальдивы. Теперь все это в одном месте. В парк-отеле «Зеленина». Пляжный клуб с теплым бассейном, мексиканский ресторан, панорамная сауна, саборды, квадроциклы. И ощущение, будто выходные стали отпуском. Зеленина. Иногда, чтобы сменить страну, достаточно сменить адрес.
6: Учитесь плавать вместе с Body Boom. Ваш ребенок станет сильнее, увереннее и научится плавать с первых шагов. Теплый бассейн, чистая вода, профессиональные инструкторы и бесплатное первое пробное занятие. Body Boom на Качалова 10А, 2-155-010. Подарите ребенку уверенность и радость в воде.
7: Центр изготовления памятников «Черный тюльпан» предлагает большой выбор форм памятников из гранита и мрамора. «Черный тюльпан» — это современное оборудование, 3D-моделирование, 10-летний опыт, быстрый и качественный монтаж на всех кладбищах города и края, а также возмещение денежных средств по льготной программе ветеранам боевых действий МВД, ФСБ, ГУФСИН. Звоните 291-95-95.
8: «Черный тюльпан». 291-95-95.
9: Радио «Альфа» объявляет охоту на отдых. Весь июль ловите сигнал игры и выигрывайте сертификаты на отдых. Подробности на alfa.fm.ru. 12+.
10: Золотая коллекция. Радио «Альфа».
0: Спонсор золотой коллекции «Радио Альфа» ООО «Клиника Эксперт». Пермь.
11: Узнайте настоящую причину боли в голове в клинике «Эксперт». Без боли и рентгенооблучения комплексная МРТ-диагностика структур головного мозга, артерий и вен со скидкой 30% от прайса. Позаботьтесь о своем здоровье. Запись 215-3003 или на сайте perm.клиникаэксперт.ру.
12: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: фундо. Хуанес в золотой коллекции Радио Альфа. И в завершении этого часа Эннио Морриконе послушаем заглавную тему из фильма «Однажды в Америке».
1: Реклама. Статус не доказывают, его выбирают. Новый дом «Ультима Сити». Новый центр твоей жизни. Квартиры бизнес-класса с отделкой под ключ. Застройщик АО «СЗ Кортрос Пермь». Подробности на сайте perm.kortros.ru или в офисе продаж на Куйбышева 61. Проектная декларация на наш.дом.рф.
2: Премьера на домашнем.
3: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
2: О таком враче мечтают многие.
4: Этот красавчик свободен?
2: Но получит его только зрительницы домашнего.
5: Такие мужчины, как ты, не умеют любить.
2: Женский доктор.
6: Надо делать кесарево, или ребенок умрет.
2: С настоящим мужским характером.
7: Я здесь, рядом.
2: Доктор, я боюсь. Сегодня в 19.00. Смотрите на домашнем. 16+.
8: Не ставь свой бизнес на паузу. Звони в «Дизель-сервис Пермь». Производим ремонт дизельной топливной аппаратуры под ключ. Сертифицированное оборудование. Запчасти в наличии. Гарантия. «Дизель-сервис Пермь». Доверь свой дизель профессионалам. 20 лет на рынке Перми. Звони. 2-111-540. 2-111-540.
9: Компания «Пермь-подшипник» предлагает подшипниковую продукцию от ведущих заводов-производителей. «Пермь-подшипник» – оперативные, стабильные поставки по заявкам. Любые объемы – система скидок. В наличии и под заказ подшипники любого типа и размера. «Пермь-подшипник» – удобное сотрудничество. Звоните 263-0013. «Пермь-подшипник», улица Хрустальная, 34.
10: Смотри, Саня-то какие печи продает. Авторской работы.
11: А я к веникам его пригляделся. Из канадского и краснодарского дуба.
10: Дверей банных тьма. Резные, стеклянные. А какие наличники из можжевельника. Все есть для бани у Сани.
11: Значит так, берем печь, эти наличники, и чтобы все обзавидовались.
10: Магазин «Все для бани у Сани». Пермь. Васильева 5/6.
12: Телефон рекламной службы 259-17-00.
13: Радио «Альфа».

0: В Перми 2 часа дня вы слушаете Радио Альфа с новостями Зара Пахметов.
1: Здравствуйте. На этой неделе Владимир Путин проведет совещание с членами правительства и продолжит рабочие контакты с российскими регионами. Об этом сообщил журналист Павел Зарубин. Подробности предстоящего совещания пока не раскрываются. Накануне президент России провел телефонный разговор с американским лидером Дональдом Трампом. Беседа состоялась по инициативе Вашингтона и длилась 1 час 25 минут. Это был уже 4-й телефонный разговор Путина и Трампа с начала года. В ходе беседы лидеры, в частности, обсудили ситуацию вокруг Украины и дальнейшие контакты между Москвой и Вашингтоном. Импорт бензина из Белоруссии в Россию в июне достиг рекордного уровня. Об этом пишут ведомости со ссылкой на данные Центра ценовых индексов. С 1 по 25 июня в страну поставили 140 тысяч тонн белорусского бензина. Для сравнения, за весь июнь прошлого года этот показатель составлял около 100 тысяч тонн. При этом объемы экспорта белорусского бензина в другие страны снизились. Накануне Владимир Путин подписал закон, который расширяет полномочия правительства по регулированию топливного рынка и продлевает соглашение о модернизации нефти перерабатывающих предприятий до конца года. МВД предлагает обязать людей, которые находятся под административным надзором после освобождения, в течение 3 месяцев устраиваться на работу или вставать на учет в центре занятости. Такие законопроекты вынесли на общественное обсуждение, пишет парламентская газета. Ведомство рассчитывает, что эта мера поможет снизить число повторных преступлений. По данным МВД, более половины поднадзорных, в отношении которых в прошлом году возбуждались уголовные дела, не имели постоянного дохода. 84-летняя жительница Перми хотела приобрести крем для ног. В интернете она оставила свои контакты на сайте. После этого ей позвонил представитель компании доставки и попросил сообщить код из СМС для получения посылки. Когда она назвала код, ей позвонил якобы сотрудник Росфинмониторинга и предложил установить мобильное приложение. Впоследствии с ней связался якобы сотрудник Роскомнадзора и сообщил, что на ее имя оформлена доверенность на гражданку, которая находится в федеральном розыске. Он заявил, что пермячку могут привлечь за содействие вооруженным силам Украины. Под давлением аферистов пенсионерка передала курьеру 10 миллионов рублей. Когда она поняла, что стала жертвой мошенников, то обратилась в полицию. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело. 1/3 опрошенных россиян справляются со стрессом усилием воли, 27% считают, что с ним не нужно специально работать, поскольку это естественный механизм. Еще 18% респондентов предпочитают комплексный подход, воздействуя и на тело, и на психику, тогда как 3% отмечают, что при стрессе помогает только работа с психотерапевтом, и они используют именно этот путь. Об этом сообщает газета «Рос» со ссылкой на исследование. Аналитики также выяснили, что женщины чаще мужчин воспринимают стресс только плохим. В завершении выпуска курсы валют: доллар 77 рублей 22 копейки, евро 88 рублей 3 копейки. Зара Пахметов, служба информации.
0: На радио Альфа прогноз погоды, спонсор выпуска ИП Давлетшин Рустам Рамильевич, компания «Центр металлокровли». 7 июля во вторник в Перми будет облачно с прояснениями, небольшие дожди, ветер переменных направлений слабый. Плюс 19 градусов ночью, завтра днем плюс 24-26.
2: Реклама.
3: Это ладно, у меня 15, у Сереги вообще 42 метра.
4: Брехня.
3: Серега, покажи.
4: Профнастил и металл. Черепица для забора и крыши любого размера, от метра до километра, и за один день. Центр металлокровли. Пермь. Героев Хасана 58. Телефон 256-56-00. Код города 342.
0: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
5: Радио Альфа.

0: Мэдисон Марс на радио Альфа. Отличная музыка для рабочего настроения. И пока понедельник постепенно набирает ход, мы и не заметим, как к середине недели доберемся. Кстати, вот эта среда себя полностью оправдает в мысли о том, что среда — это маленькая пятница. Огромное количество самых разных мероприятий состоится 8 июля в Перми в День семьи, любви и верности. Во-первых, во всех парках города, а во-вторых, большая концертная программа в 6 часов вечера начнется на Соборной площади. Там выступят Виктория и Антон Макарские. Здесь на 104.1 FM. Совсем скоро Оливия Дин с новым хитом и через 2 минуты на радио Альфа «Серебро».
1: Реклама.
2: Вот, прикупил квартирку, думал, заживу. Но житья не дают. То пилю, то ругаются, то стучат, то музыку грубят.

0: Саксофон на закате, зажигательная дискотека 90-х, детская анимация и экскурсии по берегам Камы. Расписание и билеты на сайте речнойтрамвайчик.рф.
1: ООО «Камская круизная компания». Город Пермь, Ленина, 72Б. ОГРН 114-595-805-3565-60. Акция действует до 30 ноября 2026 года.
2: 0+. Считайте расходы на операцию. Стоп.
3: Хрусталик операция есть. Анализы внутри. Гостиницы и такси включено. Наблюдение после операции готово.
2: В клинике 3Z лечение катаракты без забот от 49 тысяч рублей. Подробности по телефону 8 800 533 94 64 и на сайте 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. ООО 3Z. Лицензия номер L41-001-0126-005-891-65-03-2022-2022 года.
4: Нормальная канализация. Та, про которую не вспоминаешь. Запомни одно. Папа Септик. Автономная станция без запаха откачек переплат. Заходи на сайт papaseptic.ru и получи предварительный расчет.
5: ИП Григин Виктор Юрьевич. ОГРНП 325-595-8096-602.
6: Телефон рекламной службы 259-17-00.
0: Радио «Альфа».

0: На радио Альфа всегда хорошая музыка, и наш традиционный летний проект «Охота на отдых» будет продолжаться на 104.1 FM. Весь июль разыгрываем сертификаты на отдых в парк отеля «Зеленина». И напомню, чтобы вступить в конкурс, нужно внимательно слушать радио Альфа, и как только прозвучит специальный сигнал «Охота на отдых», отмечайте его смайликом в виде домика в «Макс» радио Альфа, и вы в игре 12+. Сигнал звучит трижды в день по будням. И, пожалуйста, вместе с домиком пишите свой номер телефона. Первый финал «Охоты на отдых» уже в эту пятницу, 10 июля в 15:10. Победителей из списка участников будем определять с помощью генератора случайных чисел. Его имя и 4 последние цифры в номере телефона назовем в эфире. Но для того, чтобы приз стал вашим, необходимо обязательно откликнуться обратным звонком в течение 10 минут. Если победитель прослушал свою фамилию и нам не позвонил, мы выбираем следующего. Напомню, номер «Макс» радио «Альфа» 8-906-38-104-1. Партнер конкурса ИП «Михалев Александр Владимирович». На правах рекламы парк-отель «Зеленина». Здесь можно устроить свидание, провести семейные выходные, отметить день рождения, тематические корпоративы, атмосферные свадьбы или просто приехать, чтобы перезагрузиться. Смените обстановку и почувствовать себя в маленьком отпуске, не уезжая далеко от города. «Зеленина» в 15 минутах от центра Перми. Голый мыс, улица Апрельская, 51. Условия игры «Охота на отдых» читайте на alfa.fm.ru.
1: Охота на отдых.
2: Реклама. Кулинарная школа Максима Цыгвинцева. Создадим для вас незабываемый праздник. Предлагаем вам формат закрытого ресторана. Только ваша компания. Уютные студии в разных районах города. Для вас эксклюзивный мастер-класс от шефа по заранее выбранному меню. С середины мая открывается летняя терраса по адресу Горького, 22, где вы можете провести день рождения и даже свадьбу. Подробнее в ВК или по телефону в Перми. 204-36-35-18. 17+.
3: Ай, в этом костюме как в бане.
4: Пап, ты чего? В Мэнс Луке на Сибирской 7А легкие летние костюмы завезли. Тонкая ткань дышит.
5: Я думал, там только на свадьбу и выпускной.
6: У них теперь и полы, и футболки, трикотаж, и даже кеды.
5: Пиджак на работу и поло для прогулок. Все в одном месте.
4: В Мэнс Луке.
2: Мэнс Лук, Сибирская 7А, телефон 203-0906, perm.menslukstore.ru.
7: Девочки, вот вам мой совет на эти выходные. Хватайте мужа и детишек. Мы едем отдыхать. Настоящий курорт в городе теперь в шаговой доступности. Курорт Сити. Санаторий, термы, отель и спа. Тут можно и восстанавливаться, и просто отдыхать всей семьей в спа. Летняя зона уже открыта. Представляете, есть бассейн с добавлением настоящей минеральной воды. Термы Плюс и Курорт Сити на Встречной, 37. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Центр изготовления памятников «Черный тюльпан» предлагает большой выбор форм памятников с гравировкой, портретов, икон и памятных надписей.
9: 3D-моделирование, доставка, быстрый и качественный монтаж, установка на всех кладбищах города и края.
8: Более 9 лет на рынке ритуальных услуг.
9: Заказав памятник в компании «Черный тюльпан», вы получаете гарантию качества по низким ценам.
8: Найдете дешевле? Снизим цену. Звоните 291-95-95.
9: 291-95-95.
10: Телефон рекламной службы 259-17-00.
11: Радио «Альфа».

0: Альфа.
1: Музыкальное сопровождение удачного дня.
0: Наслаждайтесь любимым делом вместе с Радио Альфа.
2: Let me be your hero. Would you dance?

Would you cry if you saw me crying? And would you save my soul?

0: Музыка, которую мы любим, это Энрике Иглесиас на радио Альфа. 14:32, точное местное. С новостями коротко к этой минуте Зара Пахметов.
1: Здравствуйте. Нехватка работников остается главным ограничением для российской экономики. Об этом заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина. По ее словам, кадровый дефицит можно частично компенсировать, если эффективнее распределять трудовые ресурсы и повышать производительность. Правительство утвердило постановление о создании оперштаба по борьбе с кибермошенничеством. Новую структуру возглавил вице-премьер Дмитрий Григоренко, сообщает Интерфакс. Представители поколения Z массово отказываются от получения водительских прав, предпочитая такси и общественный транспорт. Об этом сообщила газета Daily Mail со ссылкой на исследование. Зара Пахметов, служба информации.
0: Радио «Альфа» о погоде на завтра. Спонсор выпуска ООО «ПСК». Компания «Бани в бочке». Во вторник, 7 июля, в Перми будет облачно с прояснениями, небольшие дожди, ветер переменных направлений слабый. Плюс 19 ночью, завтра днем плюс 24-26 градусов. Сейчас в Перми плюс 28.
2: Реклама.
3: Огонь и приятный жар. Пар. И полный релакс. Релакс. Закажи баню прямо сейчас. Ваша будущая баня на сайте banivbochke.rf. Выберите свою баню. Звоните 202-30-62. 202-30-62. Подробности на сайте banivbochke.rf.
0: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Альфа».

0: Любимая музыка Леонид Агутин и Анжелика Варум на Радио Альфа. В 9 утра по будням мы начинаем разгадывать невероятный вопрос 12+. И сегодня выясняли, что чаще всего у нас дома хранится на всякий случай, но, по сути, лежит без дела. Речь шла сегодня об инструкциях по эксплуатации. Также на втором месте, по данным свежего опроса, без дела дома у нас лежат старые кабели и зарядки. Ну-ка, припоминайте. А на третьем месте коробки от смартфонов и техники. Невероятный вопрос, 12+, подробные правила участия в конкурсе на alfa.fm.ru. Далее нон-стопом Sunrise Avenue, Робби Уильямс и Бонни Тайлер. Подборка лучших песен минувших десятилетий в золотой коллекции Радио Альфа.
1: Реклама.
2: Ах, кухня!

0: Любимый, смотри, какие тюльпаны, прямо как пионы.
1: Красота! Где ты такие нашла?
0: В питомнике растений «Крапива Пермь». В питомнике огромный выбор. Тюльпаны, гортензии, розы на штамбе, клематисы, рододендроны, коллекцию хвойных и, конечно же, ягодные культуры.
2: Питомник растений «Крапива Пермь». Ждем вас. С нами ваш сад станет поистине уникальным. Наш адрес – деревня Шилова, улица Репина, 2. Подписывайтесь на наш официальный канал в Макс и будьте в курсе новинок. 18+.
3: Почему автовладельцы выбирают Шинторг? Все просто. Всегда в наличии под заказ шины и диски для любых авто и спецтехники. Большой выбор, доступные цены, профессиональный ремонт шин любой сложности, оперативно с гарантией. Шинторг – это ваша уверенность за рулем. Приезжайте. Промышленная 149/3. Телефон 2-700-700. 2-700-700.
4: Собственный дом – это живой организм, в котором все инженерные системы должны работать надежно. Сеть магазинов сантехники «Ресан» предлагает. Водоснабжение под ключ, скважинные насосы, трубы ПНД, гидроаккумуляторы с автоматикой, колодцы. Все в наличии по выгодным ценам в «Ресан». Экономь рядом. «Ресан» теперь в вашем районе.
5: Бесплатное ЭКО в клинике «Мать и дитя Пермь». «Мать и дитя» – это медицинская помощь экспертного класса. А ЭКО – одно из наших профильных направлений. Приглашаем на ЭКО по ОМС из любых регионов. Процедура проводится строго после консультации со специалистом. 8 800 770 01. Пермь, Екатерининская, 64. Сайт perm.mamadeti.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Золотая коллекция. Радио А.

0: В этом году песня отмечает свое 20-летие «Sunrise Avenue» в золотой коллекции «Радио Альфа». И в завершении часа Линдси Стирлинг. Музыка, понятная без слов.
1: Реклама. В Перми появилось место, куда заезжают прицениться, а уезжают на новеньком автомобиле. Автосалон «Кит» на шоссе Космонавтов 356. Выбирай из более чем 500 проверенных автомобилей. Подробная техническая диагностика и гарантия на целый год. Специальные условия для первых покупателей. Автосалон «Кит» на шоссе Космонавтов. Новый взгляд на автомобили с пробегом. Телефон 8-952-406-2255.
2: Мега-распродажа в Мега-секонд-хенд! 199 рублей, 99 и 50 рублей за вещь! Только с 7 по 10 июля. Мега-секонд-хенд! ТЦ 7 Пятниц!
3: Лечение зубов требует серьезного и бережного подхода. Например, как в клинике «Антарс». Ведь там надежно и с гарантией, а результат проверен временем. Для ветеранов боевых действий и участников СВО в стоматологии «Антарс» действует система скидок на лечение, имплантацию, протезирование и профессиональную чистку зубов. Стоматология «Антарс», улица Лебедева, 34, телефон 25-55-417. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Вау, какой у тебя шикарный сад! Ты где взяла столько красоты? Шикарные розы! Где?
5: А это что?
6: Розы на штамбе.
4: Я тоже хочу.
6: Ты что, не знаешь про город роз? Его для нас создал питомник Анны Сашиной. Там все наши побывали. Там реально город роз. Огромный ассортимент роз на штамбе, гортензий, клематисов. С ума можно сойти.
4: Куда ехать?
6: Село Протасы, улица Калужская, 9. Работает ежедневно.
7: Краевая мемориальная компания. Производство и установка памятников из натурального камня в Перми и Пермском крае. Гранит от 33 тысяч рублей. Мрамор от 20 тысяч рублей. Предлагаем рассрочку и скидки. Подготовка документов для получения компенсации за изготовление памятников по льготной программе ветеранам войны, участникам боевых действий, СВО, пенсионерам МВД, ФСБ, МЧС, ГУФСИН. 2-888-255.
1: Телефон рекламной службы 259-17-00.
8: Радио «Альфа».

0: Вы слушаете радио «Альфа» 104.1 FM в Перми 3 часа дня. С новостями Зара Пахметов. Спонсор выпуска ООО «Доктор Сан».
1: Здравствуйте. Россия сохраняет готовность к дипломатическому регулированию конфликта на Украине. Об этом интервью журналисту Павлу Зарубину заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, Москва считает переговоры предпочтительным способом достижения своих целей и рассчитывает, что Евросоюз не помешает этому процессу. Песков также отметил, что Россия надеется на продолжение посреднических усилий Соединенных Штатов. Он сообщил, что спецпредставители американского президента поддерживают контакты с российской стороной, хотя сейчас заняты другими вопросами. Кроме того, представитель Кремля заявил, что милитаризация Евросоюза осложняет переговорный процесс. Водительское удостоверение и ряд других документов предложили объединить в одну пластиковую ID-карту. С такой инициативой выступил глава Комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов, передает «Парламентская газета». По задумке, такой картой можно было бы пользоваться в разных жизненных ситуациях. В ней предлагается хранить в цифровом виде документы, которые могут понадобиться человеку, чтобы быстро предъявить их при необходимости. Малому и среднему бизнесу на 3 года сохранять действующий порог дохода для освобождения от НДС при упрощенной системе налогообложения. Такой закон накануне подписал Владимир Путин, пишет «Парламентская газета». Сумма в 20 миллионов рублей будет действовать в 2027, 2028 и 2029 годах. Ранее предполагалось, что уже в следующем году порог снизит до 15 миллионов, а затем до 10. Теперь эти изменения перенесли на 30 и 31 годы. По оценке Минфина, решение затронет более 360 тысяч малых и средних предприятий. В Соликамске завершилось строительство новой детской поликлиники. Объект уже получил разрешение на ввод в эксплуатацию, а принимать пациентов учреждение начнет после получения лицензии. Об этом рассказали в Краевом управлении капитального строительства. Трехэтажная поликлиника рассчитана на 200 посещений в смену. В здании оборудованы кабинеты педиатров и узких специалистов, отделения диагностики и физиотерапии, прививочные и процедурные кабинеты. Территорию вокруг поликлиники благоустроили, создав зоны отдыха для детей и родителей. Яндекс.Браузер научился переводить видео с сохранением оригинальных голосов и интонаций еще 7 языков. К английскому добавились итальянский, испанский, французский, немецкий, китайский, японский и корейский. Нейросеть анализирует тембр, ритм и особенности речи говорящего, а затем воспроизводит их в русской озвучке. Перевод передает не только смысл, но и особенности речи героев, поэтому озвучка звучит естественнее. Функция уже работает при просмотре видео, в том числе в поиске Яндекса, ВК-видео и Рутюб. По данным компании, каждый месяц перевод видео пользуется около 1 700 000 человек. В завершении выпуска курсы валют: доллар 77 рублей 22 копейки, евро 88 рублей 3 копейки. Зара Пахметов, служба информации.
2: Реклама.
3: После еды тяжесть, как камень проглотила.
4: Мне знакомо. Я обратилась в клинику «Доктор Сан». У них комплексный подход. Сделали лимфодренаж, глубокое очищение, висцеральный массаж. Все без медикаментов. Появилась легкость, улучшилось пищеварение. Кожа стала свежее. И ушли лишние объемы.
3: Хочу попробовать.
4: Клиника «Доктор Сан». Пермь. Горького, 83, офис 311. Телефон 254-04-83. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Радио «Альфа» о погоде на завтра. Спонсор прогноза ООО «Клиников имена Пермь». Акция на первичный прием женского доктора. Без очередей, спешки и лишних вопросов. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Во вторник, 7 июля, в Перми облачно с прояснениями, небольшие дожди, ветер переменных направлений слабый. Плюс 19 градусов. Ближайшей ночью, завтра днем плюс 24-26.
2: Реклама.
5: Мам, я хочу братика.
6: Клиника «Фомина». Мы поможем родиться в вашей мечте.
7: Доказательная медицина и высокие технологии.
6: Эффективность ЭКО с генетикой до 72%.
7: Клиника «Фомина». Ребенок будет.
6: 248-37-19. Александра Матросова, 13.
8: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
9: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
10: Радио «Альфа».

0: Альфа.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами. Радио Альфа.

0: Хули-мули на радио Альфа, там, где музыка прежде всего. 15.11, точное и местное. Всем успешного продолжения дня. Ну и пусть неделя сложится так, чтобы в эту пятницу вы особенно порадовались своим результатом. И да, в эту пятницу мы узнаем имя первого победителя конкурса «Охота на отдых 12+». Всего у нас будет разыграно 4 сертификата на отдых в парк-отеле «Зелениным». Правила участия в конкурсе на alfa.fm.ru и в группе «Радио Альфа» ВКонтакте. Присоединяйтесь. Далее на «Радио Альфа» смысловые галлюцинации Пол Маккартни с хитом «Yesterday», послушаем Тедди Свимса и Агата Кристи уже через минуту.
1: Реклама. Жилой комплекс «Мир» на шоссе Космонавтов 309А. Что это?
2: Это пространство для активностей.
1: Баскетбольная площадка и воркаут-зона.
2: Это пространство для детства.
1: Закрытый двор и современные игровые комплексы.
2: ЖК «Мир». Ваше пространство для жизни в 5 минутах от Черняевска.

0: Выбор форм памятников из гранита и мрамора. Черный тюльпан – это современное оборудование, 3D-моделирование, 10-летний опыт, быстрый и качественный монтаж на всех кладбищах города и края, а также возмещение денежных средств по льготной программе ветеранам боевых действий МВД, ФСБ, ГУФСИН. Звоните 291-95-95.
1: Черный тюльпан. 291-95-95.
2: Телефон рекламной службы 259 17 00.
3: Радио Альфа.

0: Радио Альфа. Меньше слов, больше музыки.
1: I've noticed you around. I find you very attractive.

0: Отличная музыка для рабочего настроения. Это Радио Альфа. Погода сегодня тоже радует. Плюс 29. В Перми сейчас вечером местами возможен небольшой дождь. О погоде на завтра после новостей с кратким обзором Зара Пахметов.
1: Здравствуйте. Фельдшеры смогут оказывать первичную доврачебную помощь в сфере психиатрии и наркологии. Новые правила начнут действовать с 1 сентября, сообщает РИА Новости. Такая возможность появится в медорганизациях, где нет врача-психиатра-нарколога. С 1 сентября в России заработает единый цифровой ресурс для детских садов, как пишет парламентская газета. На одной платформе соберут методические материалы для воспитателей, методистов и родителей. Рынок подержанных мотоциклов в России в мае заметно оживился. По данным Автостата, за месяц было продано около 23 тысяч байков с пробегом, что на 20% больше, чем годом ранее. Зара Пахметов, служба информации.
0: И о погоде на Радио Альфа. Спонсор выпуска ООО «Гудвин». Во вторник, 7 июля, в Перми будет облачно с прояснениями. Ожидаются небольшие дожди. Ветер переменных направлений слабый. Ближайшей ночью плюс 19 градусов. Завтра днем плюс 24-26.
2: Реклама. «Гудвин» впечатляет. Десятки сетевых магазинов, профильных отделов и интерьерных бутиков. Сотни позиций современной мягкой и корпусной мебели. Тысячи великолепных люстр, светильников и электроинструментов. Десятки тысяч наименований сантехники, плитки, обоев и штукатурки. Большое множество напольных покрытий, ковров, дверей. Известные бренды, гарантированное качество, привлекательно выгодные цены. Все, что вам нужно для завершенного интерьера. Цените свое время. Покупайте в Гудвине. Уральская, 63.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Альфа».

0: Реклама.
1: Вас приветствует Уралтехника. Задайте ваш вопрос.
2: Мне бы онлайн-кассу и что еще там положено?
1: Вы обратились по адресу. Наша компания предложит готовые решения по автоматизации торговли. Предоставит необходимое оборудование, расходные материалы, сервисное обслуживание и ремонт.
0: Уралтехника. Петропавловская, 64. Сайт kkt.perm.ru.
3: Телефон 236-64-77.
4: ООО «Уралтехника плюс». Город Пермь. ОГРН 104-590-035-88-00.
5: Эх, я совсем забыл замариновать шашлык. Будем есть одни овощи.
6: Не переживай, я взяла важную цыпу.
5: Ту самую?
6: Ага. Шашлык в пикантном маринаде, мини-колбаски и купаты. Можно сразу на решетку.
5: Ммм, вкуснотища.
7: Важная цыпа. Хозяйка пикника. Продукция АО «Агросила». Птицефабрика «Пермская». Для гриля, мангала и к любому столу.
8: Я предпочитаю торговый комплекс «Парковый». Ведь там огромный выбор стройматериалов. Сантехника, обои, мебель, ламинат, светильники.
9: Дорогой, ты знаешь, там можно и о скидке договориться, и профессиональную консультацию получить.
8: Так что же мы ждем? Едем на трамвайную 33.
10: Здорово, когда питомец здоров. Зоомаркеты «Веточка». Здесь беру лекарства для своего питомца. Пусть все будут здоровы. Планетаздорово.ру. Каталог «Ветаптека». ООО «Гудбой», город Пермь. Улица Краснова, 32, помещение 2, ОГРН 120-77. 0-166-453. Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
0: Золотая коллекция. Радио Альфа.
11: Спонсор золотой коллекции Радио Альфа ООО «Клиника Эксперт». Пермь.
12: Узнайте настоящую причину боли в голове в клинике «Эксперт». Без боли и рентгенооблучения комплексная МРТ-диагностика структур головного мозга, артерий и вен со скидкой 30% от прайса. Позаботьтесь о своем здоровье. Запись 215-3003 или на сайте perm.клиникаэксперт.ру.
13: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Спонсор инструментальной музыки на радио Альфа ИП Старикова Анна Олеговна. Питомник растений «Анютины глазки».
1: Все растения вашего сада в питомнике «Анютины глазки». Широкий ассортимент многолетних цветов, хвойных, лиственных, плодовых деревьев и кустарников. Скидки и акции весь сезон. Ждем вас каждый день. Лобанова, Луговая 5Б.

0: Радио Альфа, 104.1 FM, 16 часов в Перми. На Радио Альфа с новостями Зарап Ахметов.
1: Здравствуйте. Мат-капитал в следующем году может составить около 767 тысяч рублей на первого ребенка, на второго примерно 1 миллион 13 тысяч, если семья раньше не получала выплату за первенца. Такой прогноз РИА Новости озвучил депутат Госдумы Алексей Гаврин. По его словам, при расчете можно ориентироваться на индексацию примерно на 5%. Если мат-капитал уже был оформлен на первого ребенка, доплата после рождения второго по предварительной оценке составит около 247 тысяч рублей. При этом точно размер выплаты станет известен позже, после того, как будут подведены итоги инфляции за этот год и правительство примет соответствующее решение. В России изменят правила оформления и обследования доноров крови. Как сообщает ТАСС со ссылкой на приказ Минздрава, новые требования начнут действовать с 1 января следующего года. Перед первой донацией медучреждения смогут проводить экспресс-тесты на маркеры инфекции, которые передаются через кровь. Это должно помочь повысить безопасность переливания. Кроме того, анкету донора, согласие на процедуру и обработку персональных данных можно будет оформить в электронном виде. Изменятся и сроки хранения этих документов на бумаге до 30 лет, в единой электронной базе до 50. Минпросвещение планирует законодательно закрепить экспертизу игрушек, которые используются в детских садах. Об этом РИА Новости сообщил глава ведомства Сергей Кравцов. Сейчас сертификация таких товаров носит добровольный характер. В министерстве хотят, чтобы игрушки соответствовали требованиям безопасности, учитывали традиционные ценности и выполняли воспитательную роль. Кроме того, при выборе продукции приоритет планируют отдавать российским производителям. Ранее Минпросвещение уже заявляли о подготовке единого перечня игрушек для дошкольных учреждений. В Перми строители завершили монтаж пролетного строения правой части путепровода на шоссе Космонавта. Все конструкции установлены на постоянные опоры, об этом рассказали в краевом Минтрансе. Сейчас специалисты бетонируют плиту проезжей части, из 5 запланированных участков уже готовы 3. Параллельно продолжаются работы на других участках объекта, возводятся подпорные стены, обустраиваются ливневые канализации и ведется монтаж левой части путепровода. Рособорнадзор назвал основные ошибки, которые допускали участники ЕГЭ по географии в этом году. Как пишет Коммерсант, чаще всего выпускникам не хватало понимания общих географических закономерностей, знания терминов и географических названий. Экзамен в основной день сдавали более 19 тысяч человек. Это почти на 3 тысячи больше, чем годом ранее. При этом общая картина результатов заметно не изменилась. Средний балл по географии составил 54,4. Более 7% участников набрали от 80 до 100 баллов, а минимальный порог не преодолели почти 8% сдававших. В завершении выпуска курсы валют: доллар 77 рублей 22 копейки, евро 88 рублей 3 копейки. Зарап Ахметов, служба информации.
0: На радио Альфа о погоде на завтра. Спонсор прогноза ООО «Медицинский центр Флеболог». 7 июля во вторник в Перми будет облачно с прояснениями, небольшие дожди, ветер переменных направлений, слабая температура сегодняшней ночью до плюс 19 градусов, завтра днем плюс 24-26. Сейчас в Перми плюс 29.
2: Реклама.
3: Сосед, а сосед, ты чего такой грустный?
4: Болею, варикоз замучил, а лечиться дорого.
3: Слушай, во Флебологе сейчас очень интересное предложение по лечению варикоза. Обращайся на Осинскую 8, не пожалеешь. Подробности и запись по телефону 2047-888. Медицинский центр «Флеболог». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
6: Радио «Альфа».

0: На радио «Альфа» в невероятном опросе 12+, после 9 утра по будням выигрываете набор куриного шашлыка в маринаде от бренда «Важная цыпа». Спонсор игры – АО «Агросила птицефабрика Пермская». «Важная цыпа» знает, что нужно на пикнике. Все уже придумано за вас, осталось только пожарить. Колбаски и купаты от «Важной цыпы» понравятся всей семье, будут сочными и ароматными. Шашлык прожарится равномерно, сочно и с аппетитной золотистой корочкой. «Важная цыпа» – хозяйка пикника.
1: Реклама. Жилой комплекс «Мир» на шоссе Космонавтов 309А. Что это?
2: Это пространство для активности.
1: Баскетбольная площадка и воркаут-зона.
2: Это пространство для детства.
1: Закрытый двор и современные игровые комплексы.
2: ЖК «Мир». Ваше пространство для жизни в 5 минутах от Черняевского леса.
1: Телефон отдела продаж 248-53-34. Застройщик ОСЗ «Компас». Проектная декларация на наш.дом.рф. Предложение не является публичной офертой.
3: Мега-распродажа в Мега-секонд-хенд! 199 рублей, 99 и 50 рублей за вещь! Только с 7 по 10 июля. Мега-секонд-хенд! ТЦ 7 Пятниц.
4: Считайте расходы на операцию? Стоп!
5: Хрусталик-операция есть. Анализы внутри. Гостиницы и такси включено. Наблюдение после операции готово.

0: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Компания «Богданов Камень». Изготовление памятников из натурального камня с установкой в Перми и Пермском крае. Гранит от 31 тысячи рублей. Мрамор от 19 тысяч рублей. А также ограды, столы, лавки, облицовочные работы. Действует система скидок и рассрочка. Предоставление документов за изготовление памятников льготных категорий. Министерству обороны, ветеранам войны, участникам СВО, боевых действий, пенсионерам силовых ведомств. Звоните 2-789-444.
2: Телефон рекламной службы 259-17-00.
3: Радио «Альфа».

0: Реклама. Не ставь свой бизнес на паузу. Звони в «Дизель-сервис Пермь». Производим ремонт дизельной топливной аппаратуры под ключ. Сертифицированное оборудование. Запчасти в наличии. Гарантия. «Дизель-сервис Пермь». Доверь свой дизель профессионалам. 20 лет на рынке Перми. Звони. 211-540. 211-540.
1: Премьера на домашнем.
2: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
1: О таком враче мечтают многие.
3: Этот красавчик свободен?
1: Но получит его только зрительницы домашнего.
4: Такие мужчины, как ты, не умеют любить.
1: Женский доктор.
5: Надо делать кесарево, или ребенок умрет.
1: С настоящим мужским характером.
6: Я здесь, рядом.
1: Доктор, я боюсь. Сегодня в 19:00 смотрите на домашнем. 16+.
7: Уважаемые пассажиры, объявляется посадка на рейс Париж.
8: Стоп! А зачем лететь тысячи километров, если отпуск начинается всего в 15 минутах от центра Перми? Бали, Гавайи, Мальдивы. Теперь все это в одном месте. В парк-отеле «Зеленина». Пляжный клуб с теплым бассейном, мексиканский ресторан, панорамная сауна, саборды, квадроциклы. И ощущение, будто выходные стали отпуском. Зеленина. Иногда, чтобы сменить страну, достаточно сменить адрес.
9: Центр изготовления памятников «Черный тюльпан» предлагает большой выбор форм памятников с гравировкой, портретов, икон и памятных надписей.
10: 3D-моделирование, доставка, быстрый и качественный монтаж, установка на всех кладбищах города и края.
9: Более 9 лет на рынке ритуальных услуг.
10: Заказав памятник в компании «Черный тюльпан», вы получаете гарантию качества по низким ценам.
9: Найдете дешевле? Снизим цену. Звоните 291-95-95.
10: 291-95-95.
1: Телефон рекламной службы 259-17-00.
11: Радио «Альфа».

0: Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио «Альфа».

0: Радио Альфа, 104.1 FM. В Перми половина пятого. Новости коротко на Радио Альфа. Зара Пахметов.
1: Здравствуйте. Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор по инициативе американской страны. Как сообщил помощник президента Юрий Ушаков, одной из главных тем стало урегулирование на Украине. Минтранс обновил рекомендации по организации парковок в российских городах. Как пишет парламентская газета, регионам предлагает разрешить семьям с четырьмя и более детьми бесплатно парковать не один, а два автомобиля. В министерстве отметили, что такая мера должна упростить жизнь многодетным семьям. В России женщины в среднем ищут работу почти 6 месяцев, мужчины – около 5. Такие данные за май приводит ТАСС со ссылкой на Росстат. Зара Пахметов, служба информации.
0: На радио «Альфа» о погоде на завтра. Спонсор прогноза ООО «ПСК». Компания «Баня в бочке». Во вторник, 7 июля, в Перми облачно с прояснениями, будут небольшие дожди, ветер переменных направлений слабый. Температура предстоящей ночью до плюс 19, завтра днем плюс 24-26. Сейчас в Перми плюс 29.
2: Реклама.
3: Отдыхай, тело и душа.
4: Да чего же хороша банька наша.
5: Выбери свою баньку на сайте banyavbochke.rf.
4: Разнообразные формы и размеры, качественные материалы.
5: Сделано в Перми. Самое время заказать свою баньку. Бани-бочки на шоссе.
4: Звоните 202-30-62. 202-30-62.
6: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Альфа».

0: радуемся хорошей музыке на радио Альфа 104.1 FM. Конечно, радуемся лету, которое в самом разгаре, и благодаря которому можно проводить время на природе.
1: Охота на отдых.
0: На радио Альфа продолжается охота на отдых. Это конкурс, в котором каждую пятницу весь июль можно выиграть сертификат на отдых в парк отеля «Зеленина». Как принять участие в конкурсе? Рассказываю. Ловите специальный сигнал «Охота на отдых» на радио Альфа. Отмечайте его смайликом в виде домика в МАКС радио Альфа. И вы в игре 12+. Сигнал звучит трижды в день по будням. И, пожалуйста, вместе с домиком отправляйте еще и свой номер телефона. У многих он может быть скрыт. Первый финал «Охоты на отдых» в пятницу 10 июля в 15:10. Победителя из списка участников будем определять с помощью генератора случайных чисел. Его имя и 4 последние цифры в номере телефона назовем в эфире. Но для того, чтобы приз стал вашим, необходимо обязательно откликнуться обратным звонком в течение 10 минут. Если победитель прослушал свою фамилию, мы выбираем следующего. Номер телефона МАКС Радио Альфа 8-906-38-104-1. Партнер конкурса – ИП Михалев Александр Владимирович. На правах рекламы. Парк-отель «Зеленина». Здесь даже выходные могут превратиться в отпуск. Пляжный клуб с теплым бассейном. Мексиканский ресторан. Панорамная сауна. Сабборды, квадроциклы. «Зеленина» в 15 минутах от центра Перми. Голый мыс, улица Апрельская, 51. Условия игры «Охота на отдых» на сайте alfa.fm.ru.
1: Охота на отдых.
2: Реклама.

0: наград.
1: Бронирование по телефону 8-908-258-28-28. ИП Полякова Ольга Олеговна. ОГРН 323-595-800-060-360. Город Пермь.
2: Ах, кухня!

0: все друзья мне завидуют. Моя жена самая красивая и самая молодая. А то, что мы ровесники, большой секрет.
1: На самом деле у меня тоже есть секрет. Мой секрет – клиника лазерной косметологии.
2: Клиника лазерной косметологии на Пушкина 80. Самые современные безоперационные способы омоложения. Телефон 215-9009. Клиника лазерной косметологии. Приходите и будьте красивыми. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Без лишних слов. Профессионально и надежно. Уже 15 лет мы создаем комфортный климат в вашем авто. Компания «Автоклимат». Монтаж, ремонт любой сложности и обслуживание автомобильных кондиционеров, рефрижераторов. Всегда бесплатная диагностика и комплексная очистка антибактериальными средствами. Устранение неприятного запаха. Компания «Автоклимат». Шоссе космонавтов 312А. Телефон 2700-297.
4: А вы уже слышали про шторы от Жоры? Жаркие скидки до 30% уже действуют. Шьем быстро и качественно. Утром заказали, вечером повесили. Всегда в наличии турецкие ткани, фурнитура и карнизы. Шторы от Жоры. И с установкой помогут. Ждем вас на Ленина 94.
5: Золотая коллекция. Радио.

0: Радио Альфа 104.1 FM. В Перми 17 часов 1 минута. Новости на Радио Альфа. Зара Пахметов. Спонсор выпуска ООО «Доктор Сан».
1: Здравствуйте. Российские компании и сотрудники могут по взаимному согласию перейти как на 4-дневную, так и на 6-дневную рабочую неделю. Об этом РИА Новости заявил министр труда Антон Котяков. По его словам, действующее трудовое законодательство позволяет гибко регулировать режим занятости. Подходящий график можно закрепить в коллективном договоре или согласовать с конкретным работником. Котяков отметил, что каждая компания может самостоятельно выбрать формат работы, который ей подходит. Крупнейшие российские банки повысили ставки по краткосрочным вкладам, несмотря на снижение ключевой ставки, об этом пишет РБК со ссылкой на данные аналитиков. Средняя максимальная ставка по депозитам на 3 месяца в 10 крупнейших банках выросла до 13,35% годовых. При этом вклады на более долгий срок, наоборот, стали немного менее доходными. Ставки по депозитам на полгода снизились до 13%, а по годовым вкладам до 12% годовых. Минздрав анонсировал обновленный порядок выдачи медсправок и заключений. С 1 сентября их смогут получить не только сами пациенты, но также их родители, братья и сестры. Новый приказ министерства вводит понятие «близкие родственники», а также возможность передачи документов иным лицам. Медицинские заключения разрешат выдавать в произвольной форме, если этого не запрещает закон. Также не нужно будет получать согласие лица на выдачу справки в электронном виде. Как пишет РИА Новости, справки и заключения теперь можно будет получить только при условии, что соответствующая информация уже содержится в медицинской документации пациента. Ученые Пермского политеха попытались спрогнозировать победителей чемпионата мира по футболу с помощью искусственного интеллекта. Три разные модели назвали фаворитом турнира сборную Франции. Один алгоритм опирался на уже сыгранные матчи результаты французов на групповом этапе, другой учитывал больше факторов, в том числе букмекерские оценки, компьютерные симуляции и прогнозы, которые ранее использовались на чемпионатах мира. При этом специалисты подчеркивают, относиться к таким расчетам слишком серьезно не стоит. В футболе всегда остается место случайности, которое может изменить ход турнира. Россияне все чаще покупают кормовые добавки для домашних животных. За первые 4 месяца этого года на них потратили около 2 миллиардов рублей. Это на 14% больше, чем за тот же период прошлого года, пишет Коммерсант. Речь идет, например, о пробиотиках, омега-3 и комплексах для суставов. Раньше их приобретали, когда у питомца уже возникали проблемы со здоровьем. Теперь владельцы животных все чаще покупают такие средства регулярно. По мнению экспертов, рост спроса связан с увеличением доли домохозяйств питомцами и гуманного отношения к ним. В завершении выпуска курсы валют: доллар 77 рублей 22 копейки, евро 88 рублей 3 копейки. Зара Пахметов, служба информации.
2: Реклама.
3: После еды тяжесть, как камень проглотила.
4: Мне знакомо. Я обратилась в клинику «Доктор Сан». У них комплексный подход. Сделали лимфодренаж, глубокое очищение, висцеральный массаж. Все без медикаментов. Появилась легкость, улучшилось пищеварение. Кожа стала свежее. И ушли лишние объемы. Хочу попробовать. Клиника «Доктор Сан». Пермь. Горького, 83, офис 311. Телефон 254-04-83. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: На радио «Альфа» о погоде на завтра спонсор прогноза ИП «Давлетшин» Рустам Рамильевич, компания «Центр металлокровли». 7 июля во вторник в Перми будет облачно с прояснениями, небольшие дожди, ветер переменных направлений, слабая температура сегодняшней ночью до плюс 19 градусов, завтра днем плюс 24-26. Сейчас в Перми плюс 28.
2: Реклама. Султан увидел страшный сон, в котором перепутал жен. С тех пор у жен отдельный дом. Забором каждый окружен. Стоит надежный и красивый забор Зухры из профнастила. За металлическим штакетом живет Айгуль зимой и летом. Гюзель достался эксклюзив. Забор металла-жалюзи. Закажите забор в центре металлокровли.
5: Стоит недорого, блестит, переливается.
2: Центр металлокровли, Пермь. Телефон 256-5600. 256-5600.
6: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
7: Радио «Альфа».

0: Реклама. Жилой комплекс «Мир» на шоссе космонавтов 309А. Что это?
1: Это пространство для активности.
0: Баскетбольная площадка и воркаут-зона.
1: Это пространство для детства.
0: Закрытый двор и современные игровые комплексы.
1: ЖК «Мир». Ваше пространство для жизни в 5 минутах от Черняевского леса.
0: Телефон отдела продаж 248-53-34. Застройщик ОСЗ «Компас».

0: плиты, виброподвесы и остальные необходимые расходники. Ждем вас. Стахановская, 54В. Телефон 234-6004. Геометрия комфорта. Считайте расходы на операцию? Стоп.
1: Хрусталик операция? Есть. Анализы? Внутри. Гостиницы и такси? Включено. Наблюдение после операции? Готово.
0: В клинике 3Z лечение катаракты без забот от 49 тысяч рублей. Подробности по телефону 8 800 533 94 64 и на сайте 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Краевая мемориальная компания. Производство и установка памятников из натурального камня в Перми и Пермском крае. Гранит от 33 тысяч рублей. Мрамор от 20 тысяч рублей. Предлагаем рассрочку и скидки. Подготовка документов для получения компенсации за изготовление памятников по льготной программе ветеранам войны, участникам боевых действий, СВО, пенсионерам МВД, ФСБ, МЧС, ГУФСИН. 2-888-255.
3: Расскажу о ситуации на пермских дорогах. К этой минуте плотное движение в городе, по данным Яндекс.Карт, на 5 баллов загружено. Больше всего транспорта скапливается на Васильево от переезда до переезда. И от героев Хасана до Куйбышева на Куйбышева, от Анвара Гатаулина до Василия Васильева, на Промышленной от Верхнемулинской до шоссе Космонавтов и на Стахановской от моста через железную дорогу до Карпинского.
4: Радио Альфа. 104.1 FM.

Это специальный сигнал игры «Охота на отдых». Прямо сейчас отправляй смайлик в виде домика в Макс Радио Альфа по номеру 8-906-38-104-1. 8-906-38-104-1. 12+.

0: Реклама.
1: Статус не доказывают, его выбирают. Новый дом Ultima City. Новый центр твоей жизни. Квартиры бизнес-класса с отделкой под ключ. Застройщик АО СЗ «Кортрос Пермь». Подробности на сайте perm.kortros.ru или в офисе продаж на Куйбышева 61. Проектная декларация на наш.дом.рф.
2: Компания «Пермь-подшипник» предлагает подшипниковую продукцию от ведущих заводов-производителей. «Пермь-подшипник» – оперативные, стабильные поставки по заявкам, любые объемы, система скидок. В наличии и под заказ подшипники любого типа и размера. «Пермь-подшипник» – удобное сотрудничество. Звоните 263-0013. «Пермь-подшипник», улица Хрустальная, 34.
3: Смотри, Саня-то какие печи продает. Авторской работы.
4: А я к веникам его пригляделся. Из канадского и краснодарского дуба.
3: Дверей банных тьма. Резные, стеклянные. А какие наличники из можжевельника. Все есть для бани у Сани.
4: Значит так. Берем печь, эти наличники. И чтобы все обзавидовались.
3: Магазин «Все для бани у Сани». Пермь. Васильева 5/6.
5: Собственный дом – это живой организм, в котором все инженерные системы должны работать надежно. Сеть магазинов сантехники «Ресан» предлагает водоснабжение под ключ, скважинные насосы, трубы ПНД, гидроаккумуляторы с автоматикой, колодцы. Все в наличии по выгодным ценам в «Ресан». Экономь рядом. «Ресан» теперь в вашем районе.
6: Учитесь плавать вместе с «Боди Бум». Ваш ребенок станет сильнее, увереннее и научится плавать с первых шагов. Теплый бассейн, чистая вода, профессиональные инструкторы и бесплатное первое пробное занятие. «Боди Бум» накачал 10А 2-155-010. Подарите ребенку уверенность и радость в воде.
7: Мы рады, когда ваш питомец растет здоровым. Растет и веточка. Открыты новые зоомагазины «Ветаптеки» на Комсомольском проспекте 70 и Черняховского 49. Покупайте все необходимое для заботы и здоровья ваших любимцев в зоомагазинах «Ветаптеках» «Веточка». Бронирование на сайте planetazdorova.ru. Каталог «Ветаптека». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. ООО «Гудбой», город Пермь. ОГРН 127-00-166-453. Телефон рекламной службы 259-17-00.
8: Радио «Альфа».

0: Радио Альфа. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.1 FM. Радио Альфа.
2: Там, где...

0: Радио «Альфа» 104.1 FM. В Перми половина шестого. Новости коротко на радио «Альфа». Зарап Ахметов.
1: Здравствуйте. Американский лидер Дональд Трамп планирует поговорить по телефону с российским коллегой Владимиром Путиным после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Турции, где пройдет саммит НАТО, сообщает Reuters. Мигрантов смогут выдворять из России за дискриминацию с их стороны. Кроме того, основанием может стать неповиновение законным требованиям российских пограничников. Об этом сообщили в Госдуме. Фронтмен легендарной британской группы Rolling Stones Мик Джаггер признался, что обращался к словарю рифм при написании песен. Об этом он рассказал в интервью изданию Sunday Times. Зарап Ахметов, служба информации.
0: На радио «Альфа» погода на завтра. Спонсор прогноза ООО «Гудвин». Во вторник, 7 июля, в Перми облачно с прояснениями, будут небольшие дожди, ветер переменных направлений слабый, температура предстоящей ночью до плюс 19, завтра днем плюс 24-26. Сейчас в Перми плюс 28.
2: Реклама. Гудвин впечатляет. Десятки сетевых магазинов, профильных отделов и интерьерных бутиков. Сотни позиций современной мягкой и корпусной мебели. Тысячи великолепных люстр, светильников и электроинструментов. Десятки тысяч наименований сантехники, плитки, обоев и штукатурки. Большое множество напольных покрытий, ковров, дверей. Известные бренды. Гарантированное качество. Привлекательно выгодные цены. Все, что вам нужно для завершенного интерьера. Цените свое время. Покупайте в Гудвине. Уральская, 63.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Альфа».

0: Реклама. В Перми появилось место, куда заезжают прицениться, а уезжают на новеньком автомобиле. Автосалон «Кит» на шоссе Космонавтов 356. Выбирай из более чем 500 проверенных автомобилей. Подробная техническая диагностика и гарантия на целый год. Специальные условия для первых покупателей. Автосалон «Кит» на шоссе Космонавтов. Новый взгляд на автомобили с пробегом. Телефон 8-952-406-2255.
1: О, любимый, смотри, какие тюльпаны! Прямо как пионы!
2: Красота! Где ты такие нашла?
1: В питомнике растений «Крапива Пермь». В питомнике огромный выбор. Тюльпаны, гортензии, розы на штамбе, клематисы, рододендроны, коллекцию хвойных и, конечно же, ягодные культуры.
3: Питомник растений «Крапива Пермь». Ждем вас! С нами ваш сад станет поистине уникальным. Наш адрес – деревня Шилова, улица Репина, 2. Подписывайтесь на наш официальный канал ВМАКС и будьте в курсе новинок. 18+.
4: Лето. Самое время прокатиться с ветерком по Каме на речном трамвайчике. Приглашаем на групповые тематические прогулки. Саксофон на закате. Зажигательная дискотека 90-х. Детская анимация и экскурсии по берегам Камы. Расписание и билеты на сайте речнойтрамвайчик.рф.
5: ООО «Камская круизная компания». Город Пермь, Ленина, 72Б. ОГРН 114-595-805-3560. Акция действует до 30 ноября 2026 года.
6: 0+.
7: Ждем вас в семейном медицинском центре «Лигамед». Сурдология, лечение лор-органов, педиатрия. Проводим глубокую диагностику нарушений слуха, в том числе у детей во время ночного сна. Продажа слуховых аппаратов, гибкая система скидок, оплата электронными сертификатами, рассрочка. Телефон 2-142-143. «Лигамед». Краснофлотская, 11/2. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Кредитор АО «Т-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Центр изготовления памятников «Черный тюльпан» предлагает большой выбор форм памятников из гранита и мрамора. «Черный тюльпан» – это современное оборудование, 3D-моделирование, 10-летний опыт, быстрый и качественный монтаж на всех кладбищах города и края, а также возмещение денежных средств по льготной программе ветеранам боевых действий МВД, ФСБ, ГУФСИН. Звоните 291-95-95.
9: «Черный тюльпан» – 291-95-95.
10: Радио «Альфа» объявляет охоту на отдых. Весь июль ловите сигнал игры и выигрывайте сертификаты на отдых. Подробности на alfa.fm.ru. 12+.
11: На радио «Альфа» несколько слов о дорожной обстановке в Перми. На 6 баллов сейчас загружено движение в городе по данным Яндекс.Карт. Затор минут на 10-12 на Бродовском тракте, от 4-й Липогорской до Героев Хасана, на Попова, от Пушкина до Монастырской, от Акулова до Луначарского, на Куйбышева, от Анварга Таулина до Василия Васильева, от Маршрутной до Павла Соловьева, на Промышленной, от Верхнемулинской до шоссе Космонавтов. На шоссе Космонавтов можно потерять минут 7-8 от Западного обхода до Промышленной. И такая же ситуация на Компросе, от Луначарского до Советской улицы.
12: Радио «Альфа» 104.1 FM.
13: Золотая коллекция. Радио «Альфа».
11: Спонсор золотой коллекции «Радио Альфа» ООО «Клиника Эксперт Пермь».
14: Узнайте настоящую причину боли в голове в «Клинике Эксперт». Без боли и рентгеноблучения, комплексная МРТ-диагностика структур головного мозга, артерий и вен со скидкой 30% от прайса. Позаботьтесь о своем здоровье. Запись 215-3003 или на сайте perm.clinicaexpert.ru.
15: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Реклама. Сегодня в лесу настоящий переполох. Проснулся дятел и всех разбудил своим стуком. Металлосайдинг в центре металлокровли – это 100% имитация дерева. Стоит недорого, выглядит на миллион. Металлосайдинг на ваш вкус под бревно, доску и брус. Центр металлокровли, Пермь. Телефон 256-5600, 256-5600.
1: Кулинарная школа Максима Цыгвинцева. Создадим для вас незабываемый праздник. Предлагаем вам формат закрытого ресторана. Только ваша компания. Уютные студии в разных районах города. Для вас эксклюзивный мастер-класс от шефа по заранее выбранному меню. С середины мая открывается летняя терраса по адресу Горького, 22, где вы можете провести день рождения и даже свадьбу. Подробнее в ВК или по телефону в Перми. 204-36-35. 18+.
2: Почему автовладельцы выбирают Шинторг? Все просто. Всегда в наличии под заказ шины и диски для любых авто и спецтехники. Большой выбор, доступные цены, профессиональный ремонт шин любой сложности, оперативно с гарантией. Шинторг – это ваша уверенность за рулем. Приезжайте. Васильева, 31. Телефон 295-213. 295-213.
3: Кама Тревел приглашает в круизы из Перми от 3 до 15 дней. По Каме, Волге и малым рекам. Жаркая Астрахань, веселый Чайковский, таинственная Казань и другие направления от 20 000 рублей. Скидки для пенсионеров и семей с детьми. Все круизы на сайте kamatravel.ru.
4: О, Кама Тревел, Пермь, улица Ленина, 72Б. Огранин 106-694-783-57.
5: Зарядка для ума и фейерверк эмоций. Все это «Невероятный вопрос».
6: Утром по будням на радио «Альфа».
7: Для слушателей старше 12 лет.
8: Спонсор игры АО «Агросила» «Птицефабрика Пермская».
9: Телефон рекламной службы 259-17-00.
6: Радио «Альфа».
5: Музыка, понятная без слов. На радио «Альфа».

0: Радио Альфа, 104.1 FM. В Перми 18:01. Новости на Радио Альфа. Зараб Ахметов.
1: Здравствуйте. В школьную программу включили темы, связанные с искусственным интеллектом и беспилотниками. Об этом сообщил министр просвещения Сергей Кравцов. Основы работы с ИИ школьники изучают на уроках информатики. Знакомство с дронами вошло в курс труда, а также в предмет основы безопасности и защиты Родины. Кроме того, такие занятия проводят в рамках дополнительного образования. По словам Кравцова, такие темы нужны школьникам, чтобы они с ранних лет понимали, как устроены новые технологии. Некачественное топливо может привести к проблемам в работе автомобиля, как пишет Лента.ру со ссылкой на экспертов. После заправки плохим бензином машина может терять мощность, двигатель начинает работать нестабильно, а при разгоне появляются рывки. Кроме того, может вырасти расход топлива и возникнуть сложности с запуском двигателя. Специалисты отмечают, что последствия не всегда проявляются сразу, некоторые детали могут изнашиваться быстрее обычного. При появлении таких признаков водителям советуют прекратить эксплуатацию автомобиля и обратиться на диагностику. В России для супругов, проживших в браке 50 лет и более, следует ввести единую федеральную выплату. Такое обращение на имя главы Минтруда России Антона Котякова направила председатель Совета матерей, депутат Госдумы Татьяна Буцкая, передает РИА Новости. Буцкая предложила выплачивать 20 тысяч рублей с последующей индексацией или сохранением пропорционального увеличения выплат к следующим юбилейным датам. Депутат отметил, что в отдельных регионах России такие меры уже действуют. По мнению Буцкой, это способствует укреплению института семьи, повышению общественного признания длительного брака и формирование единого подхода к поддержке семейных ценностей. Часы в сквере Василия Татищева в Перми запустили обратный отчет до 555-й годовщины, когда Чердынь присоединилась к московскому государству. 3 года назад эти часы отчитывали время до 300-летия Перми. Напомню, что 1372 год считается временем присоединения Чердыни к московскому государству. Именно от нее и ведется отчет юбилея города. Как отметил глава Чердынского округа, каждый день станет шагом к большому событию. Чем ближе дата, тем ярче будет праздник. Каждый четвертый россиянин этим летом планирует устроить цифровой детокс и временно отказаться от соцсетей. Об этом пишет газета.ру со ссылкой на исследование. Еще почти треть опрошенных признались, что хотели бы на время уйти из интернета, но пока не решились. При этом почти половина респондентов заявили, что не верят в цифровой детокс и будут пользоваться соцсетями, как обычно. Те, кто уже пробовал делать паузу, говорят, что это помогает отдохнуть, снизить тревожность и меньше отвлекаться на информационный шум. В завершении выпуска курсы валют: доллар 77 рублей 22 копейки, евро 88 рублей 3 копейки. Зараб Ахметов, служба информации.
0: На радио Альфа о погоде на завтра. Спонсор прогноза ООО «Клиника Фомина Пермь». Акция на первичный прием женского доктора. Без очередей, спешки и лишних вопросов. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. 7 июля во вторник в Перми будет облачно с прояснениями, небольшие дожди, ветер переменных направлений, слабая температура сегодняшней ночью до плюс 19 градусов, завтра днем плюс 24-26. Сейчас в Перми плюс 27.
2: Реклама. Что для вас самое важное?
3: Чтобы вся семья была здорова.
2: Многопрофильный центр «Клиника Фомина». УЗИ 3D и лабораторные исследования.
3: «Клиника Фомина».
2: 248-37-19. Александра Матросова, 13.
4: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
6: Радио «Альфа».

0: На радио «Альфа» в невероятном опросе 12+, после 9 утра по будням выигрываете набор куриного шашлыка в маринаде от бренда «Важная цыпа». Спонсор игры АО «Агросила птицефабрика Пермская». «Важная цыпа» умеет быстро организовать пикник. Никаких хлопот. Купаты и колбаски можно сразу отправлять прямо на решетку. Не хватило времени на маринад? Не беда. «Важная цыпа» припасла для вас свои лучшие маринады. Вкусно и быстро. «Важная цыпа» – хозяйка пикника.
1: Реклама. Ай, в этом костюме как в бане.
2: Пап, ты чего? В Мэнс Луке на Сибирской 7А легкие летние костюмы завезли. Тонкая ткань дышит.
3: Я думал, там только на свадьбу и выпускной.
4: У них теперь и полы, и футболки, трикотаж, и даже кеды.
3: Пиджак на работу и поло для прогулок. Все в одном месте.
2: В Мэнс Луке.
1: Мэнс Лук, Сибирская 7А, телефон 203-0906, perm.menslukstore.ru.
5: Кама Тревел приглашает в круизы из Перми от 3 до 15 дней по Каме, Волге и Малым рекам. Жаркая Астрахань, веселый Чайковский, таинственная Казань и другие направления от 20 000 рублей. Скидки для пенсионеров и семей с детьми. Все круизы на сайте kamatravel.ru.
6: О, Кама Тревел, Пермь, улица Ленина, 72Б, Огран 106-594-783-57.
7: Вау, какой у тебя шикарный сад! Ты где взяла столько красоты? Шикарные розы. Где?
8: А это что?
9: Розы на штамбе.
7: Я тоже хочу.
9: Ты что, не знаешь про город роз? Его для нас создал питомник Анны Сашиной. Там все наши побывали. Там реально город роз. Огромный ассортимент роз на штамбе, гортензий, клематисов. С ума можно сойти.
7: Куда ехать?
9: Село Протасы, улица Калужская, 9. Работает ежедневно.
10: Смотри, Саня-то какие печи продает. Авторской работы.
11: А я к веникам его пригляделся. Из канадского и краснодарского дуба.
10: Дверей банных тьма. Резные, стеклянные. А какие наличники из можжевельника? Все есть для бани у Сани.
11: Значит так. Берем печь, эти наличники, и чтобы все обзавидовались.
1: Магазин «Все для бани у Сани». Пермь. Васильева 5/6.
12: Вас приветствует Уралтехника. Задайте ваш вопрос.
13: Мне бы онлайн-кассу и что еще там положено?
12: Вы обратились по адресу. Наша компания предложит готовые решения по автоматизации торговли. Предоставит необходимое оборудование, расходные материалы, сервисное обслуживание и ремонт.
1: Уралтехника. Петропавловская, 64. Сайт kkt.perm.ru.
14: Телефон 236-64-77.
15: ООО «Уралтехника Плюс». Город Пермь. ОГРН 104-590-035-88-00.
0: Посмотрим, где крупнее всего пробки на пермских дорогах. По данным Яндекс.Карт, на 5 баллов загружено движение. Сильнее всего на Пушкина, от Николая Островского до Куйбышева, на Попова от Монастырской до Пушкина и в обратном направлении. На Промышленной от Верхнемулинской до шоссе Космонавтов, на Компросе от Пушкина до Советской.
12: Радио «Альфа» 104.1 FM.

0: Альфа. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио Альфа.

0: Реклама.
1: Бесплатная ЭКО в клинике «Мать и дитя Пермь». «Мать и дитя» – это медицинская помощь экспертного класса. А ЭКО – одно из наших профильных направлений. Приглашаем на ЭКО по ОМС из любых регионов. Процедура проводится строго после консультации со специалистом. 8 800 700 7001. Пермь, Екатерининская, 64. Сайт perm.mamadeti.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Я предпочитаю торговый комплекс «Парковый». Ведь там огромный выбор стройматериалов. Сантехника, обои, мебель, ламинат, светильники.
3: Дорогой, ты знаешь, там можно и о скидке договориться, и профессиональную консультацию получить.
2: Так что же мы ждем? Едем на трамвайную 30.
4: Считайте расходы на операцию? Стоп!
5: Хрусталик операция? Есть! Анализы? Внутри! Гостиницы и такси? Включено! Наблюдение после операции? Готово!
4: В клинике 3Z лечение катаракты без забот от 49 тысяч рублей. Подробности по телефону 8 800 533 94 64 и на сайте 3z.ru.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. ООО 3Z. Лицензия номер L41-0110-26-00-891-65-03-2022 года.
7: Эх, я совсем забыл замариновать шашлык. Будем есть одни овощи.
8: Не переживай, я взяла важную цыпу.
7: Ту самую?
8: Ага. Шашлык в пикантном маринаде, мини-колбаски и купаты. Можно сразу на решетку.
7: Ммм, вкуснотища.
9: Важная цыпа. Хозяйка пикника. Продукция АО «Агросила». Птицефабрика «Пермская». Для гриля, мангала и к любому столу.
10: Девочки, вот вам мой совет на эти выходные. Хватайте мужа и детишек. Мы едем отдыхать. Настоящий курорт в городе теперь в шаговой доступности. Курорт Сити. Санаторий, термы, отель и спа. Тут можно и восстанавливаться, и просто отдыхать всей семьей в спа. Летняя зона уже открыта. Представляете, есть бассейн с добавлением настоящей минеральной воды. Термы Плюс и курорт Сити на Встречной 37. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: Телефон рекламной службы 259 17 00.
12: Радио Альфа.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: «Горячая десятка» Анны Романовой.
2: По мнению многих археологов, жемчуг стал первой драгоценностью, которая привлекла еще полудикого человека своей красотой. Скорее всего, использовать жемчуг для украшения стали еще до начала неолита. Сегодня жемчуг. Самая древняя жемчужина в мире была найдена внутри окаменелой раковины ископаемого моллюска мелового периода. Ей около 80 миллионов лет, и она видела динозавров. Но, несмотря на колоссальный возраст, структура наслоения перламутра в ней ничем не отличается от современных жемчужин. В качестве драгоценности жемчуг впервые использовали китайцы. Еще в 2206 году до нашей эры китайский жемчуг был не только украшением, но и эквивалентом крупных денежных единиц. Им оплачивали некоторые особо ценные покупки. На Руси было известно более 150 жемчугоносных рек, главным образом в северо-западной части России. Жемчужный промысел полностью забросили из-за строительства гидроэлектростанции. Но жемчуг в реках все еще есть. В отличие от алмазов, жемчуг не вечен. Он стареет, высыхает, тускнеет и живет в среднем от 150 до 300 лет. Жемчуг может буквально рассыпаться в прах от контакта с человеческим потом и косметикой. Уникальное радужное сияние жемчуга – это не просто цвет. Слои органита имеют толщину в точности равную длине волны видимого света – от 400 до 700 нанометров. Из-за этого световая волна не просто отражается, а расщепляется на чистую дифракционную решетку. Обладательницей одной из самых ценных в мире жемчужин была Элизабет Тейлор. Ей принадлежала грушевидная жемчужина Перегрина, владельцами которой когда-то были королева Мария Тюдор и Наполеон III. Жемчужину подарил Тейлор ее муж Ричард Бартон в 1969 году. После ее смерти жемчужину продали за рекордные почти 12 миллионов долларов. А вот сережка девушки с жемчужной сережкой, по всей вероятности, сделана не из жемчуга, а из легкого венецианского стекла. Самая большая в мире жемчужина весит, вы не поверите, 34 килограмма. Ее нашли на филиппинском острове Палаван. Ее оценочная стоимость – 100 миллионов долларов. Но она признана национальным достоянием и не продается. Существует жемчуг, который не является перламутровым. Его производит гигантский морской брюхоногий моллюск, который водится в Карибском море. Этот жемчуг имеет фарфоровую текстуру с узором, напоминающим языки пламени. Его невозможно культивировать искусственно. Шанс найти его в дикой природе – 1 на 15 тысяч раковин. И что на первом месте? Популярная идея о том, что каждая жемчужина начинается с песчинки – это красивый миф. Рентгеновские исследования природного жемчуга показали, что песок запускает этот процесс крайне редко. В 99% случаев природная жемчужина образуется из внутриклеточных паразитов – червей-трематод.
1: «Горячая десятка» Анны Романовой.
3: Радио «Альфа». Oh, Father, tell me.

0: огромный, а он один? Спешите в дельный магазин. Вас ждет большой ассортимент стройматериалов. Гипсокартон, фанера, ОСБ, профиль, шифер, профнастил, кровельные материалы, краски, обои, сантехника. При покупке от 10 тысяч рублей доставка по Закамску, Краснокамску бесплатно. Подробности в группе ВКонтакте. 0+.
1: Лето. Самое время прокатиться с ветерком по Каме на речном трамвайчике. Приглашаем на групповые тематические прогулки. Саксофон на закате. Зажигательная дискотека 90-х. Детская анимация и экскурсии по берегам Камы. Расписание и билеты на сайте речнойтрамвайчик.рф.
2: ООО «Камская круизная компания». Город Пермь, Ленина, 72Б. ОГРН 114-595-805-3560. Акция действует до 30 ноября 2026 года.
3: 0+.

0: бронирование по телефону 8-908-258-28-28. ИП Полякова Ольга Олеговна. ОГРН 323-595-800-060-360. Город Пермь.
1: Премьера на домашнем.
2: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
1: О таком враче мечтают многие.
3: Этот красавчик свободен?
1: Но получит его только зрительницы домашнего.
4: Такие мужчины, как ты, не умеют любить.
1: Женский доктор.
5: Надо делать кесарево, или ребенок умрет.
1: С настоящим мужским характером.
6: Я здесь, рядом.
1: Доктор, я боюсь. Сегодня в 19.00. Смотрите на домашнем. 16+. Центр изготовления памятников «Черный тюльпан» предлагает большой выбор форм памятников с гравировкой, портретов, икон и памятных надписей.
7: 3D-моделирование, доставка, быстрый и качественный монтаж, установка на всех кладбищах города и края.
1: Более 9 лет на рынке ритуальных услуг.
7: Заказав памятник в компании «Черный тюльпан», вы получаете гарантию качества по низким ценам.
1: Найдете дешевле? Снизим цену. Звоните 291-95-95.
7: 291-95-95.
8: На радио Альфа информация о загруженности пермских дорог оценивается на к этой минуте на 5 баллов из 10 по данным Яндекс.Карт. Плотнее всего движение на Попова от Пушкина до Монастырской, на Компросе от Монастырской до Революции, от Пушкина до Советской, на Стахановское шоссе Космонавтов, до улицы Мира, на Ленина от Николая Островского до Компроса, на Революцию от Николая Островского до Веселой и на Карпинского от моста через железную дорогу до Стахановской.
9: Радио Альфа 104.1 FM.
10: Золотая коллекция. Радио А.

0: Реклама.
1: Мам, хочу необычный день рождения.
2: Отлично. Идем в Мега-Арена. 500 квадратных метров виртуальной реальности. До 20 игроков сразу. Идеально для дней рождения выпускных и корпоративов. Квесты, боевые миссии и космические приключения на выбор.
1: Мама, я тебя люблю. Это был самый крутой день рождения.
2: Мега-Арена. Центр праздников и развлечений. Бульвар Гагарина, 46. Ищите нас в 2GIS и Яндекс.Картах.
3: 0+.
0: Лечение зубов требует серьезного и бережного подхода. Например, как в клинике «Антарс». Ведь там надежно и с гарантией, а результат проверен временем. Для ветеранов боевых действий и участников СВО в стоматологии «Антарс» действует система скидок на лечение, имплантацию, протезирование и профессиональную чистку зубов. Стоматология «Антарс». Улица Лебедева, 34. Телефон 25-55-417. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Любимый, смотри, какие тюльпаны. Прямо как пионы.
5: Красота! Где ты такие нашла?
4: В питомнике растений «Крапива Пермь». В питомнике огромный выбор. Тюльпаны, гортензии, розы на штамбе, клематисы, рододендроны, коллекцию хвойных и, конечно же, ягодные культуры.
6: Питомник растений «Крапива Пермь». Ждем вас. С нами ваш сад станет поистине уникальным. Наш адрес – деревня Шилова, улица Репина, 2. Подписывайтесь на наш официальный канал ВМАКС и будьте в курсе новинок. 18+.
7: Мега-распродажа в Мега-секонд-хенд! 199 рублей, 99 и 50 рублей за вещь! Только с 7 по 10 июля. Мега-секонд-хенд! ТЦ 7 Пятниц!
8: А вы уже слышали про шторы от Жоры? Жаркие скидки до 30% уже действуют. Шьем быстро и качественно. Утром заказали, вечером повесили. Всегда в наличии турецкие ткани, фурнитура и карнизы. Шторы от Жоры. И с установкой помогут. Ждем вас на Ленина, 94.
9: Компания «Богданов Камень». Изготовление памятников из натурального камня с установкой в Перми и Пермском крае. Гранит от 31 тысячи рублей. Мрамор от 19 тысяч рублей. А также ограды, столы, лавки, облицовочные работы. Действует система скидок и рассрочка. Предоставление документов за изготовление памятников льготных категорий. Министерству обороны, ветеранам войны, участникам СВО, боевых действий, пенсионерам силовых ведомств. Звоните 2-789-444.
10: Телефон рекламной службы 259-1700.
11: Радио «Альфа».
12: Спонсор инструментальной музыки на радио «Альфа» ИП Старикова Анна Олеговна. Питомник «Анютины глазки».
13: Все растения вашего сада в питомнике «Анютины глазки». Широкий ассортимент многолетних цветов, хвойных, лиственных, плодовых деревьев и кустарников. Скидки и акции весь сезон. Ждем вас каждый день. Лобанова, Луговая 5Б.

0: Радио Альфа, 104.1 FM, в Перми, 19:02. Новости на Радио Альфа. Зара Пахметов, спонсор выпуска ООО «Доктор Сан».
1: Здравствуйте. Владимир Путин подписал закон, который должен поддержать производство бензина и дизельного топлива в России, передают «Известия». Теперь правительство будет определять, какие виды топлива можно продавать на внутреннем рынке. Кроме того, нефтеперерабатывающим заводам разрешили выпускать бензин с октановым числом не ниже 92-го, смешивая прямогонный бензин с другими компонентами. Кроме того, до конца этого года продлили соглашение о модернизации крупных НПЗ. Предполагается, что это поможет увеличить выпуск топлива и обеспечить им внутренний рынок. Минпросвещение в июле планирует утвердить новый стандарт обучения для 10 и 11 классов. Об этом РИА Новости сообщил глава ведомства Сергей Кравцов. Предполагается, что обновленная программа начнет действовать с 1 сентября следующего года. Главные изменения затронут точные и естественные науки. Уроки математики, физики, химии и биологии хотят сделать более прикладными, с акцентом на знания, которые могут пригодиться школьникам в будущей профессии. Кроме того, в перечень результатов обучения официально будут включать навыки работы с технологиями искусственного интеллекта. По словам Кравцова, новый стандарт должен помочь старшеклассникам лучше подготовиться к дальнейшему обучению и работе. Российские ученые разрабатывают препарат, который может снизить побочные эффекты лучевой терапии при лечении онкологических заболеваний. Об этом РИА Новости рассказал главный онколог Минздрава Андрей Каприн. Средство должно уменьшить воздействие ионизирующего излучения на здоровые ткани, пока врачи воздействуют на опухоль. По словам Каприна, такие препараты особенно важны именно для лучевой терапии. Разработка пока проходит госэкспертизы, которые должны подтвердить ее безопасность и эффективность. В Пермском политехе продолжается приемная кампания. За две недели в ВУЗ поступило более 12 тысяч заявлений от 3000 абитуриентов, среди них 26 стобальников. Большая часть заявлений поступила через поступление в ВУЗ онлайн. Самой популярной у абитуриентов стало специальное строительство. На нефтегазовое дело подано 360 заявлений, на государственное и муниципальное управление – 325. В ПНИПУ в этом году открыты более 3000 бюджетных мест. Абитуриентам предлагается 80 образовательных программ бакалавриата, 19 специалитета и 61 магистратуры. Ученые рассказали о начале выращивания в Сочи разноцветных бананов. Кожура у них голубая, красная, черная и желтая. Как пишет Интерфакс, международная коллекция бананов завезена в экспериментальные теплицы из Индии, Вьетнама, Таиланда, Китая, Турции, Камеруна и Эквадора. Сейчас есть порядка 100 деревьев. В первый год каждый из них может дать более 10 килограммов бананов, во второй – до 35 килограммов, а в третий – уже 50. Первый урожай эквадорских бананов ожидается в августе этого года. Кроме того, в трех экспериментальных теплицах также выращиваются другие субтропические фрукты – авокадо, какао, сахарный тростник, гранат, киви и хурма. В завершении выпуска курсы валют: доллар 77 рублей 22 копейки, евро 88 рублей 3 копейки. Зара Пахметов, служба информации.
2: Реклама.
3: После еды тяжесть, как камень проглотила.
4: Мне знакомо. Я обратилась в клинику «Доктор Сан». У них комплексный подход. Сделали лимфодренаж, глубокое очищение, висцеральный массаж. Все без медикаментов. Появилась легкость, улучшилось пищеварение. Кожа стала свежее. И ушли лишние объемы.
3: Хочу попробовать.
4: Клиника «Доктор Сан». Пермь. Горького, 83, офис 311. Телефон 254-04-83. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: На радио «Альфа» о погоде на завтра. Спонсор прогноза ООО «Медицинский центр «Флеболог». 7 июля во вторник в Перми будет облачно с прояснениями, небольшие дожди, ветер переменных направлений, слабые температуры сегодняшней ночью до плюс 19 градусов, завтра днем плюс 24-26.
2: Реклама.
5: Сосед, а сосед, ты чего такой грустный?
6: Болею, варикоз замучил, а лечиться дорого.
5: Слушай, во Флеболге сейчас очень интересное предложение по лечению варикоза. Обращайся на Осинскую 8, не пожалеешь. Подробности и запись по телефону 2047-888. Медицинский центр «Флеболог». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Альфа».

0: Реклама. Нормальная канализация. Та, про которую не вспоминаешь. Запомни одно. Папа Септик. Автономная станция без запаха откачек переплат. Заходи на сайт papaseptic.ru и получи предварительный расчет.
1: ИП Григин Виктор Юрьевич. ОГРНП 325-595-8096-602.
2: Любимый, смотри, какие тюльпаны. Прямо как пионы.
3: Красота. Где ты такие нашла?
2: В питомнике растений «Крапива Пермь». В питомнике огромный выбор. Тюльпаны, гортензии, розы на штамбе, клематисы, рододендроны, коллекции хвойных и, конечно же, ягодные культуры.
4: Питомник растений «Крапива Пермь». Ждем вас. С нами ваш сад станет поистине уникальным. Наш адрес – деревня Шилова, улица Репина, 2. Подписывайтесь на наш официальный канал в Макс и будьте в курсе новинок. 18+.
5: Новый стол. Отличный повод собрать семью вместе. Евразия. Героев Хасана 56.
6: Блохи, клещи, внутренние паразиты. Защитите питомца от неприятностей. Приобретайте препараты для обработки в зоомаркетах, ветаптеках «Веточка». Заказывайте planetazdorova.ru. Каталог «Ветаптека». Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией. ООО «Гудбой», город Пермь. ОГРН 120-77-00-166-453.
7: Кама Тревел приглашает в круизы из Перми от 3 до 15 дней. По Каме, Волге и Малым Рекам. Жаркая Астрахань, веселый Чайковский, таинственная Казань и другие направления от 20 000 рублей. Скидки для пенсионеров и семей с детьми. Все круизы на сайте kamatravel.ru.
8: О, Кама Тревел, Пермь, улица Ленина, 72Б, ОГРН 106-594-783-57.
9: Центр изготовления памятников «Черный тюльпан» предлагает большой выбор форм памятников из гранита и мрамора. «Черный тюльпан» — это современное оборудование, 3D-моделирование, 10-летний опыт, быстрый и качественный монтаж на всех кладбищах города и края, а также возмещение денежных средств по льготной программе ветеранам боевых действий МВД, ФСБ, ГУФСИН. Звоните 291-95-95.
10: «Черный тюльпан». 291-95-95.
11: Посмотрим, что сейчас на пермских дорогах. По данным Яндекс.Карт, на 4 балла они загружены. Крупнее всего пробки на Пушкина от Компроса до Николая Островского и от Николая Островского до Сибирской, на Компросе от Монастырской до Екатерининской и от Пушкина до Ленина, на Вильямса и Писарева от Гавинской до Карбышева.
12: Радио Альфа. 104.1 FM.

0: Реклама. Жилой комплекс «Мир» на шоссе космонавтов 309А. Что это?
1: Это пространство для активности.
0: Баскетбольная площадка и воркаут-зона.
1: Это пространство для детства.
0: Закрытый двор и современные игровые комплексы.
1: ЖК «Мир». Ваше пространство для жизни в 5 минутах от Черняевского леса.
0: Телефон отдела продаж 248-53-34. Застройщик ОСЗ «Компас». Проектная декларация на наш.дом.рф. Предложение не является публичной офертой.
2: Мега-распродажа в Мега-секонд-хенд! 199 рублей, 99 и 50 рублей за вещь! Только с 7 по 10 июля. Мега-секонд-хенд! ТЦ 7 Пятниц.
3: Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. На Свиязева 39А.
4: Ждем вас в семейном медицинском центре «Лигамед». Сурдология, лечение лор-органов, педиатрия. Проводим глубокую диагностику нарушений слуха, в том числе у детей во время ночного сна. Продажа слуховых аппаратов, гибкая система скидок, оплата электронными сертификатами, рассрочка. Телефон 2-142-143. «Лигамед», Краснофлотская, 11-2. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Кредитор АО «Т-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Собственный дом – это живой организм, в котором все инженерные системы должны работать надежно. Сеть магазинов сантехники «Ресан» предлагает. Водоснабжение под ключ, скважинные насосы, трубы ПНД, гидроаккумуляторы с автоматикой, колодцы. Все в наличии по выгодным ценам в «Ресан». Экономь рядом. «Ресан» теперь в вашем районе.
6: Без лишних слов. Профессионально и надежно. Уже 15 лет мы создаем комфортный климат в вашем авто. Компания «Автоклимат». Монтаж. Ремонт любой сложности и обслуживание автомобильных кондиционеров, рефрижераторов. Всегда бесплатная диагностика и комплексная очистка антибактериальными средствами. Устранение неприятного запаха. Компания «Автоклимат». Шоссе космонавтов 312А. Телефон 2-700-297.
7: Быстро расскажу о ситуации на пермских дорогах. Сейчас, по данным Яндекс.Карт, загружены они на 4 балла. Самые серьезные затруднения на шоссе космонавтов от спорткомплекса до Свиязева, на Карпинского, от моста до Стахановской, на Свиязева от Чертанской до Карпинского, также на Стахановской от Снайперов до Мира и на Пушкина 25 октября до Компроса.
8: Радио Альфа, 104.1 FM.
9: Золотая коллекция. Радио Альфа.
7: Спонсор золотой коллекции «Радио Альфа» УО «Клиника Эксперт Пермь».
10: Узнайте настоящую причину боли в голове в «Клинике Эксперт». Без боли и рентгенооблучения комплексная МРТ-диагностика структур головного мозга, артерий и вен со скидкой 30% от прайса. Позаботьтесь о своем здоровье. Запись 215-3003 или на сайте perm.клиникаэксперт.ру.
11: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Вы слушаете радио «Альфа» 104.1 FM в Перми 8 часов вечера. С новостями Зара Пахметов.
1: Здравствуйте. Российские компании и сотрудники могут по взаимному согласию перейти как на 4-дневную, так и на 6-дневную рабочую неделю. Об этом РИА Новости заявил министр труда Антон Котяков. По его словам, действующее трудовое законодательство позволяет гибко регулировать режим занятости. Подходящий график можно закрепить в коллективном договоре или согласовать с конкретным работником. Котяков отметил, что каждая компания может самостоятельно выбрать формат работы, который ей подходит. Крупнейшие российские банки повысили ставки по краткосрочным вкладам, несмотря на снижение ключевой ставки, об этом пишет РБК со ссылкой на данные аналитиков. Средняя максимальная ставка по депозитам на 3 месяца в 10 крупнейших банках выросла до 13,35% годовых. При этом вклады на более долгий срок, наоборот, стали немного менее доходными. Ставки по депозитам на полгода снизились до 13%, а по годовым вкладам до 12% годовых. Минздрав анонсировал обновленный порядок выдачи медсправок и заключений. С 1 сентября их смогут получить не только сами пациенты, но также их родители, братья и сестры. Новый приказ министерства вводит понятие «близкие родственники», а также возможность передачи документов иным лицам. Медицинские заключения разрешат выдавать в произвольной форме, если этого не запрещает закон. Также не нужно будет получать согласие лица на выдачу справки в электронном виде. Как пишет РИА Новости, справки и заключения теперь можно будет получить только при условии, что соответствующая информация уже содержится в медицинской документации пациента. Ученые Пермского политеха попытались спрогнозировать победителей чемпионата мира по футболу с помощью искусственного интеллекта. Три разные модели назвали фаворитом турнира сборную Франции. Один алгоритм опирался на уже сыгранные матчи результаты французов на групповом этапе, другой учитывал больше факторов, в том числе букмекерские оценки, компьютерные симуляции и прогнозы, которые ранее использовались на чемпионатах мира. При этом специалисты подчеркивают, относиться к таким расчетам слишком серьезно не стоит. В футболе всегда остается место случайности, которое может изменить ход турнира. Россияне все чаще покупают кормовые добавки для домашних животных. За первые 4 месяца этого года на них потратили около 2 миллиардов рублей. Это на 14% больше, чем за тот же период прошлого года, пишет Коммерсант. Речь идет, например, о пробиотиках, омега-3 и комплексах для суставов. Раньше их приобретали, когда у питомца уже возникали проблемы со здоровьем. Теперь владельцы животных все чаще покупают такие средства регулярно. По мнению экспертов, рост спроса связан с увеличением доли домохозяйств питомцами и гуманного отношения к ним. В завершении выпуска курсы валют: доллар 77 рублей 22 копейки, евро 88 рублей 3 копейки. Зара Пахметов, служба информации.
0: На радио «Альфа» прогноз погоды, спонсор выпуска ИП «Давлетшина» Рустам Рамильевич, компания «Центр металлокровли». 7 июля во вторник в Перми будет облачно с прояснениями, небольшие дожди, ветер переменных направлений слабый. Плюс 19 градусов ночью, завтра днем плюс 24-26.
2: Реклама.
3: Это ладно, у меня 15, у Сереги вообще 42 метра.
4: Брехня.
3: Серега, покажи.
4: Профнастил и металл. Черепица для забора и крыши любого размера, от метра до километра, и за один день. Центр металлокровли. Пермь. Героев Хасана 58. Телефон 256-56-00. Код города 342.
0: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
5: Радио «Альфа».

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Минута драйва.
2: Спрос на электромобили и гибриды в России предсказуемо вырос. Первенство среди подключаемых гибридов удерживает семейный кроссовер Evolute iSpace. С минимальным отрывом от него идет технологичный Geely EMI, а замыкает тройку лидеров – премиальный, полноприводный Voya Free. Также в верхних строчках закрепились вместительный кроссовер GAC S7 и купе-кроссовер Exeed Xlantix ET. В сегменте чистых электромобилей расстановка сил изменилась. Традиционного лидера прошлых месяцев, компактный Evolute iJoy, обошел городской кроссовер Yuma 5, созданный в партнерстве с Яндексом. Его основными покупателями стали крупные сервисы такси. Второе место неожиданно занял компактный кроссовер Chang'an Siyuan Q05. Это данное агентство «Автостат». Обычно покупка электромобиля – это долгий, рациональный процесс. Будущий владелец взвешивает все «за» и «против» гораздо дольше, чем при выборе классического авто – от 1 до 3 месяцев. Но на фоне текущего ажиотажа время принятия решений резко сократилось, иногда до 1 визита в салон.
0: Радио «Альфа». Реклама.
3: Это ладно, у меня 15. У Сереги вообще 42 метра.
4: Брехня.
3: Серега, покажи.
4: Профнастил и металлочерепица для забора и крыши любого размера. От метра до километра. И за один день. Центр металлокровли. Пермь. Героев Хасана 58. Телефон 256-56-00. Код города 342.
5: Статус не доказывают. Его выбирают. Новый дом Ultima City. Новый центр твоей жизни. Квартиры бизнес-класса. С отделкой под ключ. Застройщик АО СЗ «Кортрос» Пермь. Подробности на сайте perm.kortros.ru или в офисе продаж на Куйбышева 61. Проектная декларация на наш.дом.рф.
6: Кама Тревел приглашает в круизы из Перми от 3 до 15 дней. По Каме, Волге и Малым рекам. Жаркая Астрахань, веселый Чайковский, таинственная Казань и другие направления от 20 тысяч рублей. Скидки для пенсионеров и семей с детьми. Все круизы на сайте kamatravel.ru.
7: О, Кама Тревел, Пермь, улица Ленина, 72Б. Огранин 106-594-783-57.
8: Мега-распродажа в мега-секонд-хенд. 199 рублей, 99 и 50 рублей за вещь. Только с 7 по 10 июля. Мега Секонд Хенд. ТЦ 7 Пятниц.
9: Центр изготовления памятников «Черный тюльпан» предлагает большой выбор форм памятников с гравировкой, портретов, икон и памятных надписей.
10: 3D-моделирование, доставка, быстрый и качественный монтаж, установка на всех кладбищах города и края.
9: Более 9 лет на рынке ритуальных услуг.
10: Заказав памятник в компании «Черный тюльпан», вы получаете гарантию качества по низким ценам.
9: Найдете дешевле? Снизим цену. Звоните 291-95-95.
10: 291-95-95.
11: Зарядка для ума и фейерверк эмоций. Все это «Невероятный вопрос».
1: Утром по будням на радио «Альфа».
0: Для слушателей старше 12 лет.
12: Спонсор игры АО «Агросила» «Птицефабрика Пермская».
0: Телефон рекламной службы 259-17-00.
1: Радио «Альфа».

свесив ножки вниз, друг друга называть по имени.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Астрологический прогноз.
2: Добрый вечер, с вами Анна Романова, это гороскоп на завтра. Вен, вы увидите первые последствия выбора, сделанного накануне. Это позволит вам скорректировать направление. Тельцы, при договоренностях и подписании бумаг стоит учитывать риск искажений и неверных интерпретаций. Проверяйте все несколько раз. Близнецы, не стоит принимать решения, связанных с карьерой и жильем. Ситуация может измениться. Раки, выбирайте знакомые задачи и знакомые методы их выполнения. Так вы избежите ошибок и сделаете все в срок. Львы, неудачный день для утверждения планов, особенно окончательных. Вскоре окажется, что они совсем не оптимальны. Девы, ваше мастерство может пострадать от напрасных фантазий. Вы можете взяться за то, чего не в состоянии сделать. Весы, возможно, чрезмерные траты. Не ведитесь на лесть и излишне вдохновляющие истории. Скорпионы, ситуация остается управляемой, но может быстро перерасти в хаос, если вы поддадитесь эмоциям. Осторожней. Стрельцы, возможно, нештатные ситуации и неожиданные повороты событий. Запланированные дела, скорее всего, придется отложить или сильно урезать. Козероги, не пытайтесь угодить сразу всем. Попытка удержать статус-кво любой ценой приведет к тому, что вся система даст серьезную трещину. Водолеи, ваши мысли будут недостаточно ясны для того, чтобы заключать сделки или договариваться на долгий срок. Такие дела лучше перенести. Рыбы, возможно, неловкие моменты с коллегами или людьми, которые вам симпатичны. Это день смущения и переоценки собственных способностей.
0: Радио «Альфа».

Альфа. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 104.1 FM. Радио Альфа.

0: На радио «Альфа» прогноз погоды. Во вторник, 7 июля, в Перми будет облачно с прояснениями. Ожидаются небольшие дожди. Ветер переменных направлений слабый. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 19 градусов. Завтра днем плюс 24-26.
1: СМИ «Радио Альфа» зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Пермскому краю. Регистрационный номер серия L, номер ТУ 591207 от 23 апреля 2018 года.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: «Радио Альфа». Музыка, которую мы любим.

0: где музыка прежде всего. Радио Альфа.
1: Радио Альфа. Мы всегда онлайн на alfa.fm.ru.

0: Золотая коллекция. Радио Альфа.
1: Спонсор золотой коллекции Радио Альфа ООО «Клиника Эксперт». Пермь.
2: Узнайте настоящую причину боли в голове в «Клинике Эксперт». Без боли и рентгенооблучения, комплексная МРТ-диагностика структур головного мозга, артерий и вен со скидкой 30% от прайса. Позаботьтесь о своем здоровье. Запись 215-3003 или на сайте перм.клиникаэксперт.ру.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Спонсор инструментальной музыки на радио Альфа ИП Старикова Анна Олеговна. Питомник растений «Анютины глазки».
1: Все растения вашего сада в питомнике «Анютины глазки». Широкий ассортимент многолетних цветов, хвойных, лиственных, плодовых деревьев и кустарников. Скидки и акции весь сезон. Ждем вас каждый день. Лобанова, Луговая 5Б.

0: На радио «Альфа» прогноз погоды. Во вторник, 7 июля, в Перми будет облачно с прояснениями. Ожидаются небольшие дожди. Ветер переменных направлений слабый. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 19 градусов. Завтра днем плюс 24-26.
1: СМИ «Радио Альфа» зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Пермскому краю. Регистрационный номер серия L, номер ТУ 591207 от 23 апреля 2018 года.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Романтический вечер на «Радио Альфа».
4: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
3: «Радио Альфа». Романтический вечер.

0: 104.1 FM. Радио Альфа.
1: Каждый вечер мы слушаем лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
0: Романтический вечер на Радио Альфа.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Астрологический прогноз.
2: Добрый вечер, с вами Анна Романова, это гороскоп на завтра. Вен, вы увидите первые последствия выбора, сделанного накануне. Это позволит вам скорректировать направление. Тельцы, при договоренностях и подписании бумаг стоит учитывать риск искажений и неверных интерпретаций. Проверяйте все несколько раз. Близнецы, не стоит принимать решения, связанных с карьерой и жильем. Ситуация может измениться. Раки, выбирайте знакомые задачи и знакомые методы их выполнения. Так вы избежите ошибок и сделаете все в срок. Львы, неудачный день для утверждения планов, особенно окончательных. Вскоре окажется, что они совсем не оптимальные. Девы, ваше мастерство может пострадать от напрасных фантазий. Вы можете взяться за то, чего не в состоянии сделать. Весы, возможно, чрезмерные траты. Не ведитесь на лести и излишне вдохновляющие истории. Скорпионы, ситуация остается управляемой, но может быстро перерасти в хаос, если вы поддадитесь эмоциям. Осторожней. Стрельцы, возможно, нештатные ситуации и неожиданные повороты событий. Запланированные дела, скорее всего, придется отложить или сильно урезать. Козероги, не пытайтесь угодить сразу всем. Попытка удержать статус-кво любой ценой приведет к тому, что вся система даст серьезную трещину. Водолеи, ваши мысли будут недостаточно ясны для того, чтобы заключать сделки или договариваться на долгий срок. Такие дела лучше перенести. Рыбы, возможно, неловкие моменты с коллегами или людьми, которые вам симпатичны. Это день смущения и переоценки собственных способностей.
0: Радио «Альфа».

0: На радио «Альфа» прогноз погоды. Во вторник, 7 июля, в Перми будет облачно с прояснениями. Ожидаются небольшие дожди. Ветер переменных направлений слабый. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 19 градусов. Завтра днем плюс 24-26.
1: СМИ «Радио Альфа» зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Пермскому краю. Регистрационный номер серия L, номер ТУ 591207 от 23 апреля 2018 года.
2: Для слушателей старше 12 лет. Романтический вечер на «Радио Альфа».
3: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
2: «Радио Альфа». Романтический вечер.

0: Отдыхаю. Мечтаю.
1: Романтический вечер на радио «Альфа».

0: 104.1 FM. Радио Альфа.
1: Каждый вечер мы слушаем лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
0: Романтический вечер на Радио Альфа.

0: после напряженного дня снимите стресс под романтический вечер на радио «Альфа».
1: Расслабляясь. Все проблемы забываются.
0: Романтический вечер на радио «Альфа».

прекрасный способ отдохнуть и расслабиться. Романтический вечер на радио «Альфа».

0: СМИ «Радио Альфа», зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Пермскому краю. Регистрационный номер серия L, номер ТУ 591207 от 23 апреля 2018 года.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: Радио Альфа. 104.1 FM.
1: Все, что я видела, оно мое. Все, что знаю я, оно со мной.

0: Радио Альфа. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.1 FM. Радио Альфа.

взрывалась моя голова. Мне нужно понять, что я ненавижу. Я думал, что ненависть просто слова. Зачем топтать мою любовь?

0: мне сошел с ума, так надо.
1: Радио Альфа. С гордостью представляем легендарные песни на 104.1.

0: 104 и 1 FM.
1: Мы встретимся с тобою у первого подъезда. Паролем будет просто: как дела? Ты мне сказал.

0: Радио Альфа. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.1 FM. Радио Альфа.
2: Носа!

0: СМИ «Радио Альфа», зарегистрированы Управлением Роскомнадзора по Пермскому краю. Регистрационный номер серия L, номер ТУ-591207 от 23 апреля 2018 года.
1: Для слушателей старше 12 лет.

Альфа. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 104.1 FM. Радио Альфа.

0: СМИ «Радио Альфа», зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Пермскому краю. Регистрационный номер серия L, номер ТУ-591207 от 23 апреля 2018 года.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: Радио Альфа. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.1 FM. Радио Альфа.

0: Радио Альфа.
1: 104.1 FM.

0: СМИ «Радио Альфа», зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Пермскому краю. Регистрационный номер серия L, номер ТУ-591207 от 23 апреля 2018 года.
1: Для слушателей старше 12 лет.